0: часов каждому. Из 32 лидеров стран НАТО будет дано на выступление менее 5 минут. Это указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Отмечается также, что саммит пройдет на фоне раскола среди союзников и протестов в Турции и может стать одним из самых провальных за всю историю блока. Минский автомобильный завод до конца года поставит во Владивосток 40 автобусов МАЗ-303 и МАЗ-206, сообщает пресс-служба Министерства промышленности Беларуси. Минский автомобильный завод специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. С 2021 года МАЗ находится под международными санкциями Евросоюза и других стран. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, может грозить до 20 лет тюремного заключения, заявили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена. Известные руферы Николау и Биркус Кузнецов с начала месяца незаметно обошли охрану, поднялись на шпиль здания, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение. Паре предъявили обвинение в уголовных преступлениях по статьям «Безрассудная угроза жизни», «Преступное причинение вреда имуществу», «Кража со взломом». На предварительных слушаниях пара вины не признала. Их адвокат назвал предъявленные обвинения чрезмерными. Нарушители, напомню, выпустили из-под стражи без залога. Ну а следующее заседание состоится 24 августа. Во многих регионах России, в том числе и в Москве, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гроза, дождь и сильный ветер. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в столице. Ну а ливни и грозы пройдут в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях. В Пермском крае сегодня, 7 июля, ожидаются очень сильные дожди и грозы. А на юге Урала и град. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Ситуация с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна может привести к импичменту президента ФИФА Джани Инфантино. Об этом заявил бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Мягко сказать, Дональд Трамп попросил, а Джани Инфантино воспринял это как указание и реализовал. А теперь может все что угодно объяснить, из белого сделать черное и наоборот. Думаю, что Европа будет настаивать на чем-то вроде импичмента или в этом духе, отметил Колосков. Краснодар объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За Краснодар футболист будет выступать под номером 21. Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение «Динамо» к 25 июля, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на Мундиале из-за травмы руки, которую получил, праздную победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье. И теперь 36-летнему футболисту потребуется операция. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде. В 1/8 Звонарева и Зигимунд, получившие 7-й номер посева, уступили китаянкам Цзянь Синьюй и Сюй Фань со счетом 6-4, 2-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня 7 июля в Петропавловске-Камчатском до плюс 15 градусов, без осадков. В Челябинске 30-градусная жара, в Ханты-Мансийске плюс 25, тоже без осадков. В Архангельске плюс 22, кратковременные дожди. В Перми до 25 градусов, выше 0, тоже дождливо. В Самаре плюс 27-29. В Ростове-на-Дону температура поднимется до отметки плюс 30. В Сочи 26-28 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем до плюс 18. 17, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице днем возможна гроза. Сейчас в Москве +15, местами кратковременный дождь.

0: пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И, как всегда, мы начинаем с того, что обсуждаем новости, которые появились на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И сегодня мы для начала поговорим об автошколах и всем, что с ними связано. Как подходить к процессу обучения, есть ли советы, как лучше осваивать практику и теории. Я учился еще давно, я учился в другой стране, называлось Советский Союз. У меня права более 35 лет. Ну и я учился в обычной автошколе ДСАФ, там было все понятно, все вот как положено. Никаких, конечно, взяток не было. Отучился свой трехмесячный курс. У меня самые приятные воспоминания о моем обучении в автошколе. Ну и, собственно, я хотел сейчас привлечь к нашему разговору специалиста. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, как специалист, как выбрать автошколу тем, кто только собирается учиться, собирается получить водительские права?
2: Да, но вот для того, чтобы воспоминания были действительно приятными, надо уделить этому вопросу внимание. Первое, что хотелось бы посоветовать сделать, не выходя из дома, внимательно изучить сайт образовательной организации, на котором должна быть представлена всеобъемлющая информация о формах, об оплате, о сроках обучения, форма договора, заключение госавтоинспекции. Поскольку без этих документов, вот особенно без заключения госавтоинспекции, выпускники автошколы могут быть недопущены к экзаменам на водительское удостоверение. Поэтому, внимательно познакомившись с сайтом, если вас все устраивает, можно уже непосредственно обратиться в образовательную организацию для заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
1: Ну, мне кажется, что для начала, когда человек выбирает автошколу, он выбирает ее по двум принципам. Во-первых, это сарафанное радио. Очень важно, когда расскажут друзья, знакомые, кто там учился. Правильно ведь я говорю?
2: Сарафанное радио, конечно, никто не отменял, но это был как бы следующий пункт моих предложений. Ну, действительно, конечно, да, обязательно имиджевые как бы истории, да, когда действительно в автошколе хорошо научили ваших друзей, знакомых, родственников, рекомендует кто-то эту образовательную организацию, конечно, на это надо обратить внимание. Но вот не менее важно посмотреть все-таки всю документацию очень внимательно, потому что действуют как бы новые такие, скажем так, механизмы и требования к образовательным организациям, что обучившись вчера по сарафанному радио хорошо и прекрасно, сегодня в школе ситуация может поменяться. Связано это с тем, что, например, вот заключения, которые выдаются, они действуют 5 лет. Если вы попадаете на период, когда школа переоформляет документы, то вы можете ожидать экзамена очень долго, пока она не переоформит все нужные бумаги и не получит вновь допуск к сдаче экзаменов. То есть есть моменты, которые вот в меняющемся, да, вот в законодательстве надо тоже понимать и учитывать. А это все видно вот по тем моментам, которые мы оговорили. Это видно по сайту, это видно, когда вы будете придете заключать договор на оказание образовательных услуг. Там должна стоять обязательно вся сумма, не может быть никаких доплат, не может быть отдельно денежка за теорию и отдельно в руки инструктору за практику. Это неправильно. Правильно одно – это внесение всей суммы, когда вы подписываете договор, где указан срок, программа обучения, какое количество часов вам предлагается по этой программе. Вот легковые автомобили категории B – это 190 часов, не менее. Если меньше, значит, школа что-то уже нарушает. Поэтому соглашаться на это не надо. Вся сумма целиком, срок обучения и не меньше 190 часов.
1: Татьяна Вячеславовна, 190 часов, если перевести в дни и месяцы, средний срок обучения сейчас 3-4 месяца, правильно?
2: Ну, примерно да. Хотя каждая школа может рассматривать свой график индивидуально. Школа может предлагать 2-3 раза в неделю по выходным. Может быть, каждый день. Если каждый день предлагается обучение, там, конечно, график будет другой, он будет короче, например. Но это все выясняется при заключении договора.
1: А чтобы люди не гонялись зря за дешевизной, скажите, пожалуйста, примерные, конечно, стоимость обучения, условно говоря, в Москве и в регионах.
2: В Москве Москве стоимость обучения, ну, вот на категорию Б говорим, да, на другие категории могут быть, конечно, другие нюансы, потому что там часы обучения отличаются. На категорию Б, если школа предлагает ниже 50 тысяч в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расходов ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляции так называемые, которые тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что у автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
1: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. Минпромторги заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей. Причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы. 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, да что там, каждый месяц появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским и корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок, но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей. И, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
3: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос. Его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиль каблучок. Так бы я назвал этот класс для малого бизнеса. Именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Нет совсем малого класса, я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованы. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых-то не очень высокий достаток, и тем, кому, в принципе, не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая, верткого городского автомобиля. В остальном же Дори вполне себе сбалансированная, и ниши в целом закрыты. Ну, а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями, да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 900 000. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет резкое удешевление автомобилей. Те, кто мечтают об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый или купят просто еще новее, в общем, заменят свой автопарк. Но это будет все равно скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях. Поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно. Ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке. Что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишний будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили, препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых, вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителей и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
0: Главная тема.
1: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию, я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок. Так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член Общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
4: Могу сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, АЗС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и, в общем-то, привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже, Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
1: Ну, перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс, это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
4: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АВС встречаются гораздо реже. Там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
1: Спасибо вам большое, хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествие, автопутешествие. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасные, интереснейшие регионы, еще мало изученные нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе, потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для себя климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском крае, музей, и он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у нее живое лицо, человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали, поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять – это путешествие в прошлое очень интересное. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. Стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра, огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине, можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло. Действительно, очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушенское. Настоятельно рекомендую. Можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина. Но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан. Просто несколько деревенских улиц сохранены. В очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейные заведения, ну и в том числе два дома, в которых жил Владимир Ульянов сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Оглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы, и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть, просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут, подняться на гору, которая называется «Сорок зубьев», лестница в 965 металлических ступеней. Но не надо пробегать эти 965 ступеней, можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, на разных, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи, вот эти горы невысокие, но очень красивые, могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно, холодная очень вода постоянно зимой и летом, впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
0: Тест-драйв.
1: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный, недавно он вышел на наш рынок, называется он G-Tour T1. Вообще, семейство G-Tour T – это два автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал G-Tour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего там несколько сантиметров, 8 сантиметров, но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2, массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать приключений. Материалы качественные, два экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. Двухлитровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. Две комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. Большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать, но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить, пожалуйста, надо детей возить в детский сад, пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу вперед, а если дорога вдруг заканчивается, ну, не страшно, прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Самая мощная нейросеть мира, которую выключили по приказу правительства Соединенных Штатов, вернулась в строй. Рассказываем, чем закончилась эта история. Китайцы начали массовое производство человекоподобных роботов с силиконовой кожей, которые распознают ваши эмоции и помнят прошлые разговоры. А один исследователь предложил новый ответ на вопрос, почему мы до сих пор не встретили инопланетный разум. И ответ этот связан с искусственным интеллектом. Начнем с развязки истории, о которой мы рассказали в одном из прошлых выпусков. Напомню, 9 июня компания Anthropic, разработчик нейросетей семейства Claude, выпустила самые мощные свои модели Fable 5 и Mythos 5. А вечером 12 июня американское правительство приказало их выключить, применив к ним нормы экспортного контроля. Это был первый случай в истории, когда такие ограничения наложили не на микросхемы, а на программное обеспечение. Предписание требовало закрыть доступ любому иностранцу где угодно в мире, включая собственных сотрудников компании без американского гражданства. А поскольку проверять гражданство каждого пользователя в реальном времени невозможно, компании пришлось просто выключить обе модели для всех. Формальным поводом стал найденный способ обойти встроенную защиту. Исследователи из компании Amazon, между прочим, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic, сумели заставить модель искать уязвимость в чужих программах, то есть ровно то, что защита должна блокировать. Опасение понятное, так как нейросеть, на которой основаны эти модели, ищет дыры в программном обеспечении по оценкам лучше всех, ну, разве что кроме самых топовых специалистов среди людей. Весной предыдущая версия Mythos на испытаниях находила и взламывала неизвестные уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах, включая одну ошибку, просидевшую в системе 27 лет. Момент для компании был болезненный вдвойне. Незадолго до этого она конфиденциально подала документы для выхода на биржу при оценке под $1 триллион, и внезапный правительственный запрет ударил по самому чувствительному месту. И вот развязка. 30 июня Министерство торговли Соединенных Штатов сняло эти ограничения, и с 1 июля Fable 5 опять доступна пользователям по всему миру. Что произошло за эти 2,5 недели? Компания отправила в Вашингтон команду своих ведущих ученых, и после переговоров стороны сошлись на пакете мер. Anthropic обучил новый защитный фильтр, который распознает именно ту технику обхода из отчета Amazon и блокирует ее более чем в 99% случаев. Если запрос заблокирован, пользователь получает уведомление, а сам запрос передается более слабой модели. Причем, по словам компании, найденная лазейка вообще не открывала доступ к самым опасным способностям. Она позволяла выполнять рутинную защитную работу с кодом, которую фильтры блокировали просто из перестраховки. И примерно то же самое умеют другие общедоступные модели от других компаний. Проверяющие из центра стандартов при Министерстве торговли протестировали и старую, и новую защиту и назвали ее в пересказе компании исключительно крепкой. Плата за строгость – рост ложных срабатываний на обычных невинных задачах программирования. Фильтр иногда перестраховывается. Ну а доступ к более мощной Mythos 5 вернули раньше, 26 июня, но только примерно сотни американских организаций, защищающих критическую инфраструктуру. Среди участников этой закрытой программы в основном технологические компании и крупнейший американский банк JP Morgan, который использовал модель для поиска и починки ошибок в своих системах. О чем же эта история? Во-первых, прецедент создан. Государство показало, что может выключить коммерческую нейросеть одним письмом. И другие разработчики выводы сделали. Показательно, что OpenAI буквально в те же дни продемонстрировала свою новую модель 5.6, но не широкой аудитории, а узкой группе, одобренной правительством, сославшись на ту же дилемму. Модель, которая помогает защитникам латать дыры, ровно так же помогает нападающим их искать.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока одни нейросети возвращаются в строй, другие обзаводятся телом, причем в самом буквальном смысле. 30 июня китайская компания Yubitech провела в Шэньчжэне большую презентацию и представила серию человекоподобных роботов U-World U-One, назвав их первыми в мире полноразмерными ультрабионическими гуманоидами для массового производства. Компания эта не новичок, она с 2012 года делает промышленных роботов серии Walker, которые уже трудятся на заводах автопроизводителей, а вместе с концерном Siemens она строит производство мощностью 10 тысяч машин в год. Теперь весь этот заводской опыт переносят в наши квартиры. Слово «бионический» означает «подражание живому». И здесь оно понимается буквально. У роботов силиконовая кожа, собственные разработки, спорами, венами и даже отпечатками пальцев. Линейка включает мужскую и женскую версии. Рост 183 и 188 сантиметров. Вес 42 и 35 килограммов, то есть габариты вполне человеческие. Такой робот не будет выглядеть в квартире шкафом. У машин 88 степеней свободы. Степень свободы – это одно независимое направление движения, условно один сустав. У человека их по разным подсчетам 200 с лишним. Но 88 – это очень много для машины, и вместе с особой двухшарнирной шеей это позволяет роботу воспроизводить до 90% основных движений человека. На презентации роботы выходили на сцену вперемешку с живыми людьми, и задумка была в том, чтобы зритель не сразу понял, кто есть кто. Впрочем, обозреватели, смотревшие трансляцию, ехидно заметили: походку андроидов пока угловатая, и с живым человеком их все-таки не спутаешь. Самое интересное, как устроено общение. Робот распознает более 20 эмоциональных состояний собеседника с точностью выше 90%. Считывая выражение лица, позу, тон голоса и манеру речи, думает на двух скоростях. Быстрый контур отвечает за мгновенные реакции, примерно полсекунды, а глубокий подключает большие языковые модели на сотни миллиардов параметров для сложных рассуждений. Похоже на то, как устроены мы сами. Отдернуть руку от горячего – рефлекс, обдумать ответ на неудобный вопрос – работа помедленнее. Важная деталь – данные обрабатываются локально на устройстве с минимальной передачей в облако, то есть ваши разговоры с домашним андроидом по заявлению компании останутся у вас дома. Ради честности добавлю и ограничения, о которых презентация умалчивала. Робот умеет ходить только по ровному полу. Лестница и физическая работа по дому вне его возможности, а батареи хватает всего на 2-4 часа.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и напоследок поднимем глаза к небу. В 1950 году физик Энрико Ферми за обедом с коллегами в Лос-Аламосе задал вопрос, который наука не может решить до сих пор. «Ну и где вы все?» Если Вселенная так стара и огромна, если только в нашей галактике сотни миллиардов звезд, инопланетные цивилизации должны были возникнуть многократно, и хоть одна успела бы расселиться по всей галактике и наследить так, чтобы мы ее заметили. Но мы не видим ничего, и это и есть парадокс Ферми. Исследователь Сергей Ивлеев опубликовал в научном журнале «Акта Астронавтика» новый ответ.

0: дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
1: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России. Общество. Психология.
4: Вы слушаете Радио России, и это неплохо, друзья, скажу я вам, Дмитрий Таиров, потому что довольно интересная программа в эфире, и, конечно же, интереснейший эксперт, наша любимая Ольга Ивановна Маховская.
5: Здравствуйте.
4: Приветствуем вас. Кажется, я говорил уже, да, что я Дмитрий Таиров, повторюсь, не постесняюсь, потому что сейчас озвучу тему. Давайте вернемся, может быть, как раз спроецируем то, что раньше называлось книгой жалоб и предложений, на современные варианты вот такого социального ответа, социальные варианты
5: жалоб. Так, а почему люди жалуются?
4: Да, на современную интерактивность, на современные варианты обратной связи.
5: Ну, вы, конечно, так масштабно поставили вопрос, потому что раньше это была такая затрапезная книга, которая была в разных ателье, кафе, я еще помню.
4: У Чехова,
5: даже у Чехова.
4: Да, да, пристанционная книга «Жалоба по предложению». И там очень тоже интересные замечания.
5: Ну, значит, это такой дневничок обслуживания, где клиенты могли оставлять свои пожелания или свое негодование, выпускать пар. Гудок в основном, да, потому что на дальних станциях там точно никто бы не хотел работать. Работают как могут, спустя рукава. Точно так в Советском Союзе, я помню, конкуренции же не было, поэтому даже если ателье работало плохо, не туда пришивало пуговиц, или рукава были один длиннее, другой короче, все равно швея оставалась на месте и пыталась делать свою работу как могла.
4: Но это, наверное, тоже все-таки зависело в немалой мере, это зависело и от руководителя. Хороший руководитель, понятно, что в советское время мы говорим о застое, мы говорим о массовом таком действительно отношении, но, тем не менее, были люди с горящими глазами и хорошим отношением. Я полагаю, что они все-таки гоняли своих сотрудников за то, что у них в щах вместо картошки.
5: Ну, я надеюсь. Во всяком случае, во многих советских фильмах тех времен, когда нас еще с вами не было, эта жалобная книга упоминается.
4: Да, конечно, это классический вариант сатирических всех обзоров и всех журналов «Фитиль» в том числе. Но мы как раз этого начав,
5: сегодня,
4: мы пытаемся понять, а что нынче, что и
5: без сегодня люди не разучились писать. Да, и сейчас эта книга, она же электронной стала, и она стала доступной практически всем. Поэтому туда под рекламой какой-то организации, не знаю, той же стоматологии, или магазина оптика, или какого-то просто...
4: Травматологии.
5: Или какой-то травматологии, вообще любого учреждения. Люди пишут и начинают их троллить. И сейчас под никами люди начинают писать гадости, иногда просто, чтобы навредить бизнесу. Это очень трудно расшифровать.
4: Это может быть вообще заказная какая-то? Это заказной бизнес?
5: Это может быть заказная вещь.
4: Как положительные отзывы, так и отрицательные, вероятно.
5: Ну, если это реальные люди, то вот этот баланс положительных и отрицательных дает какое-то представление, нужно вам туда идти или нет. Но я хотела бы сказать, что вот появилась такая когорта подростков, которые компенсируются через написание вот таких отрицательных отзывов. Они считают, что могут управлять, влиять на чужие бизнесы, на чужую жизнь, просто написав какое-то письмо. Это очень часто мальчики из семей неполных, у которых такую морализаторскую позицию занимала бабушка или мама. И они воспитаны в таком духе мизантропии, да, вот все вокруг критицизма. Враги. Да, да.
4: Или критиканство. А почему мальчики, а девочки?
5: Ну, у девочек не хватает отваги писать. И эти мальчики же не просто так пишут. И стоит их задеть или

0: не вовремя им чашку кофе, да, тут же пишут.
1: Готов.
0: Да. В моей практике встретился персонаж, который вообще считал это делом своей жизни.
1: Делом чести.
0: Он считал, да, что все должны быть, вот, стать вот такими Робин Гудами, все должны выводить, мы молодые, будущие хозяева страны, должны выводить на чистую воду.
1: Но он с открытым забралом вообще выводил-то на воду или так?
0: Нет, он его просто легко вычислить, потому что люди такого плана очень тщеславны, им хочется поделиться, рассказать.
1: И сам расколется.
0: Это же параллельно тому, что он критикует всех остальных, одновременно он рассказывает о своих собственных достижениях, фактически сообщает о себе личную информацию.
1: Но это опять вариант нарцисса? Или вариант чего? Вариант не сложившейся, не состоявшейся фигуры? Что это такое?
0: Ну, мы можем говорить, что это вариант нарциссизма какого-то, не знаю, злокачественного. Потому что...
1: Злокачественный.
0: Ну, злокачественным нарцисс считается тот, который то, что ему нравится, то, чего он хочет попробовать, с кем он хочет дружить, он именно этих и троллит. Злокачественность в чем состоит? Дергают за косу девочку, которая нравится. Вот самый простой вариант.
1: А, вот как.
0: Да, ссорится с мамой, которую любит, портит репутацию девушки, которая не отвечает взаимностью.
1: Ну, так это подлость, следовательно, странное робингудство какое-то, понимаете?
0: Значит, что?
1: Транспарантом и исправим мир к лучшему, да, направим мир в нужные
0: рельсы. Ну, это такая рационализация такого поведения. Про это трудно говорить, но мы должны про это говорить, потому что атмосфера большого города, она создается и такими людьми. Вот как с ними поступать? Я думаю, что их надо разоблачать. Первый этап разоблачения, когда мы начинаем о них говорить, что есть люди, которые пишут специально плохие и получают от этого удовольствие, какое-то удовлетворение. Не от того, что они учатся, не от того, что у них появляются друзья.
1: Такие анонимы и раньше были. Специалисты по анонимкам, это уже, кстати сказать, да, вечные персонажи всяких сатирических
0: сюжетов. Да, но были такие бузатеры. Понимаете, раньше это были классический бузатер или сутяга судебный, да, это всегда старики были.
1: Да,
0: им они чувствуют себя обиженными,
1: да.
0: Ну и заняться нечем. И они чувствуют себя обиженными на жизнь, уже жизнь.
1: Да, да.
0: И они хотят.
1: Поле
0: теперь...
1: перейдено уже.
0: Да,
1: пройдено.
0: Подводя итоги жизни, они хотят отомстить хоть кому-нибудь. А теперь так ведут себя подростки. Мы их называем мальчики-старики. Потому что вот этой фазы зрелости, карьера, семья и так далее, у них, скорее всего, не будет. Вот теперь вся жизнь их будет проходить в таком режиме. Потому что это такая траектория, которую пока мы ждем от молодых людей, что что-то произойдет, жизнь уходит, и мы видим, как они стареют и так и остаются одни.
1: Хорошо, а если с глазу на глаз, да, вы говорите, разоблачать, мы разоблачаем всего лишь природу происходящего, а вот такого гуся поймать, значит, и в глаза ему сказать, ты понимаешь, что ты мальчик-старик, его это заденет? Твое мировоззрение, оно...
0: Ну, вы знаете, я так никогда... Ты понимаешь, что ты нарцисс? Да, вот сказать нарциссу, это довольно бесполезно, потому что он никакую критику не воспринимает.
1: Здесь нарцисс-то он еще как раз нарцисс, слишком красивый цветок.
0: Еще скажет, что комплимент.
1: Во всех мифах он им воспримет как комплимент. А вот если ему сказать, что ты мальчик-старик, что у тебя мировоззрение сутяги, которому лет 70, да, ну, в любом случае, за гораздо старше, чем ты, и ты уже, понимаете, внутри прогнил уже со своим-то вот таким каким-то якобы ревизионистским отношением к происходящему. Это заденет его?
0: Я думаю, что это его заденет. Но он, конечно, не покажет. Он может теперь вас как источник, как человека, который знает о нем все.
1: Он найдет, да.
0: То он будет вас преследовать с особой силой.
1: Очередная цель в жизни, я понял, да.
0: Такой выбор, не хочется с ним связываться, да, потому что ничего хорошего не будет.
1: И тем не менее.
0: А тем не менее его надо как-то разоблачать и изолировать.
1: Надо подобных, да.
0: Да? Да, но это не обязательно рассказывать, кто он, знаете, надо...
1: Его же оружием.
0: Его же оружием надо разоблачать действия, о том, что здесь ложный донос, или автор этого письма известный сутяга. Да, вот мы должны дискредитировать сам источник. Остановить его будет трудно.
1: Я думаю, что, подводя итог нашей беседы, которую так мы и назовем «мальчики-старики», да, или «отзывы в современном мире», не верьте анонимкам. Все эти вот анонимы, хотя и с никами, и с прочими якобы открытыми забралами, сами для себя делайте правильные ли выводы, неправильные ли выводы, но такое есть, и это обстоятельство, эта ситуация нашего современного существования была затронута в программе «Психология».
0: Вы правы, тем не менее, почему-то есть любители почитать плохие отзывы.
1: Да, да.
0: Это другая тема, другой персонаж для следующей нашей программы.
1: С нами наша замечательная Ольга Ивановна Маховская. Спасибо большое.
0: А всего доброго.
1: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Я тоже вам говорю спасибо и до свидания.
2: Психология. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
9: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
10: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» лучшее тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. ВСУ тем временем нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и округам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Мерлоги, Хотини и Вольная Слобода в Сумской области, а также в Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевиковка, Григоровка и Белый Колодезь. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронемашину «Хамви» и 7 автомобилей. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии штурмового полка в районах Доброполя, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 4 автомобиля, уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. Поражены заводы «Буревестник», «Жулян» и «Квант», склад горюче-смазочных материалов, «Верфь», предприятие, выпускающее бронеавтомобили, и цех по производству беспилотников. Киевский режим пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры России, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Целью атак было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты России. Также сообщается, что повторные ракетные удары ВСУ нанесли по Белгороду и...
3: Политолог-американист Константин Блохин. Константин Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Константин Владимирович, ну вот Ольга акцентировала внимание на том, что разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны. Надо ли так много этому придавать внимание? Может быть, мы зря на этом акцентируем внимание, ничего особенного в этом нет? Или все-таки это какой-то сигнал?
5: Ну, я думаю, что здесь сигнал все-таки есть как некий, потому что телефонный разговор состоялся в момент взятия Константиновки. И я вот всегда повторял и буду повторять, что главным драйвером их интереса к переговорам по Украине как раз будут являться наши военные успехи. И, как мне кажется, все-таки наш президент смог до Трампа донести реальную картину мира,
4: Константин Владимирович, я чуть перебью, очень мне нравится выражение, что наши лучшие и ближайшие друзья – это наша армия и флот.
5: Безусловно, безусловно, это все так. Вот. Но все-таки я думаю, что все-таки несмотря на то, что у Соединенных Штатов самая крупнейшая спутниковая группировка, да, которая позволяет им мониторить все текущие события, да, из космического пространства, мне так кажется, что все-таки Трамп находится в неком таком информационном, не то что вакууме, да, но все-таки картинка у него другая. Эту картинку создают его ближайшие коллеги, ястребы, европейцы, украинцы, что Россия проигрывает, что вот Украина Украина, значит, в кураже, готова чуть ли не масштабировать конфликт и присоединить туда Беларусь. И вот надо еще чуть-чуть, еще немножко поддержать Украину, и тогда как бы заветная мечта Запада сбудется. Да? Будут поставлены вот эти цели по нанесению России стратегического поражения. И вот, в принципе, все вот эти европейские элиты и большинство американских, да, они, в принципе, вот, вот этот дискурс, да, вот этот мотив, в принципе, для них он главный. Да, и я думаю, что

0: Трамп вот так или иначе находился под их влиянием. И вот во время этого разговора наш президент смог донести некую другую, да, картину мира, да, что несмотря на их террористические атаки, так или иначе Россия медленно, планомерно, да, расширяет свою зону влияния.
1: Константин Владимирович, Константин Владимирович, а вот все-таки, похоже, Трамп решил вновь включиться в эту переговорную игру, да, скажем так, и стать этим тем самым челноком, ведь он 8-го должен встречаться в Анкаре с Зеленским, и после этого, как мы понимаем, пообещал вновь позвонить Владимиру Владимировичу. Это что? А вот ведь он же еще буквально недели, не 10 назад, ну, вроде бы нам там угрожал, размахивал кулаком. Это что, так Константиновка повлияла?
2: Тем более, что сказал он и про Уитков, и Кушнера, который продолжит посреднические усилия, то есть это опять челночная дипломатия возрождается?
0: Но я думаю, что здесь все-таки политическая конъюнктура будет определяющей, да, то есть вот он смотрит, в какую сторону подует ветер. По сути, у нас есть два сценария, да, западный и наш российский, да. Вот насколько мы сможем развить вот этот наш успех в Константиновке, да, насколько наши атаки будут успешными, да, вот как вот вчерашняя, да, понятно, что киевский режим будет трещать по швам. И это будет главным драйвером к переговорам. И тогда Трамп и все элиты европейские и украинские захотят сохранить этот киевский режим и пойдут по собственной инициативе, да, как раз будут, значит, вот этот переговорный процесс. И есть другой сценарий, да, уже не такой оптимистичный, по которому, следовательно, наше, значит, контрнаступление пробуксовывает, и Украина продолжает получать европейские финансовые транши, европейцы будут оплачивать все украинские хотелки, при этом Украина будет успешно себя вести на поле боя, и тогда, исходя из вот этих настроений в европейских и американских элит, а они крайне русофобские, крайне проукраинские, сторонников нормализации отношений с Россией, ну, буквально там пересчитать по пальцам там одной руки, да, и понятно, что уже тогда Трампу не будет никакого резона здесь какие-то, значит, делать телодвижения в нашу сторону.
1: Из хозяина мира просто, Константин Владимирович, вы просто конъюнктурщика какого-то сейчас нам изобразили. Ну, так и есть. Я только поправлю Константина Владимировича. Он оговорился и сказал о нашем контрнаступлении. Но у нас все-таки наступление. Но это была явная ошибка. Спасибо большое, Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог-американист был с нами. Оценили звонок Трампа Путину. А сейчас к очень тоже интересной теме переходим прямо сейчас.
3: Наше время.
1: Визит премьер-министра Пашиняна в Екатеринбург, хотя и плановый, но тем не менее на фоне вот наших испортившихся явно отношений, он вызывает вопросы, а то, как сегодня Пашинян с Мишустином разговаривал, где вот только, ну, не знаю, чуть ли там в любви Евразийскому экономическому союзу Пашинян не признавался, это, конечно, удивляет, хотя, в общем-то, перед выборами он и говорил, что первый визит будет в Россию. И, кстати, он на самом деле получился формально де-факто вторым, потому что Пашинян успел посетить похороны морального лидера Ирана, Аятоллы Хоменеи, но реально это, конечно, официальный визит первый, то есть это говорит о чем-то серьезном, если первое лицо совершает куда первый визит, это говорит о некой стратегии, да, о некой, ну что ли, неком векторе отношений. И вот сейчас будем разбираться с очень серьезным экспертом в южно-кавказских перипетиях, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркиноном в этой истории. Сергей Мирославович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, Сергей Мирославович, да, хоть я поправился и сказал, что это не первый визит, но де-юре это первый визит после избрания, потому что Иран, это обстоятельства сложились так, похороны, на них надо было, похоронное церемонии, на них необходимо было присутствовать Пашиняну. А почему он пошел на визит в Россию? Это чистая конъюнктура или попытка разделить экономические и политические отношения, показать, что экономика, конечно, впереди паровоза, но политически все-таки Армении ближе Европа. Но кушать хочется всегда. Это вот такая шутка, что ли.
0: Понятно, но если от шуток отойти и поговорить серьезно, пункт первый, от географии не сбежишь. Вот смотрите, да, если говорить об иранском визите, соседи Армении, Грузия, Азербайджан тоже были в Тегеране, но посмотрите на уровень представительства делегации. Во главе азербайджанской делегации спикер парламента, во главе грузинской президент. Но мы понимаем, что президент и в Армении, и в Грузии это, в общем, церемониальная фигура. А здесь премьер-министр, да еще и в его составе делегации такие тяжеловесы, скажем, как Армен Григорян, фактически серый кардинал армянской такой западной внешней политики, да, тем не менее был в Тегеране. Это раз, да. Иран – это граница. Из четырех границ две открытые и одна из них иранская. Это важный балансир. Дальше визит в Россию. Ну, а здесь никуда не сбежишь уже ни от географии, хотя, в принципе, Россия и Армения близки, но все-таки они отделяются Грузией. Но не сбежишь от экономики. Можно сколь угодно говорить о европейской интеграции. Вы знаете, мне тут интересную матчасть подкинул один мой хороший армянский знакомый, который занимается бизнесом цветочным. И вот по его оценке 40 значит, миллионов евро – это, ну, примерно его двухдневная выручка. Урсула фон дер Ляйен, которая побывала в Ереване до того, как Пашинян отправился в Екатеринбург, предложила пакет 52 миллиона евро Армении. Ну вот для цветочной компании.
1: Ого!
0: Да, вот понимаете, цифры, они всегда приземляют очень сильно. Я думаю, что Пашинян не глупее нас с вами, и эти цифры знает. По крайней мере, если не он лично, я думаю, что и он лично тоже. Но люди, которые в экономическом блоке, тот же самый Гер Григорян, который был на саммите в Астане, если помните, да, саммит в Астане состоялся в канун выборов, и там Евразийский экономический союз дал довольно жесткие оценки Армении, предложив, так сказать, вопрос, да, с кем вы мастера культуры, определиться. Вот. И понятное дело, что и советники, и тот же самый Гер Григорян, и другие, да, советовали Пашиняну посмотреть на эти цифры. Потому что может Россия вызывать проблемы какие-то, или огорчать, и так далее, но по факту, да, по факту, то, что называется... Сердце слева, а кошелек справа. Да, вот это важно понимать. И я думаю, что и от географии, и от экономики не сбежишь. Что бы там ни были, и какие бы ни были, так сказать, европейские устремления.
1: Сергей Ярославович, но все-таки, получается, разделяем экономику и политику, получится ли усидеть так на двух стульях? Экономически быть с Россией связанным чуть ли там не пуповиной, а политически, извините, ну просто полностью сдавать Россию как политического союзника.
2: А мне, кстати, еще очень интересно, вот этот вот кошелек, который справа. Вот вы говорите, ну он же не дурак, он прекрасно понимает, видит эти цифры. Но неужели это нельзя было просчитать заранее? Ведь это же был достаточно такой очевидный шаг. Сергей Мирославович, вы знаете, мы хотим попросить вас остаться с нами на минуту, буквально задержаться. У нас обязательно сейчас будет рекламная пауза, а после мы продолжим разговор. Еще есть несколько к вам вопросов, помимо тех, что просто только что прозвучали. Напомним, что с нами ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. А говорим мы про то, что первый визит Пашиняна состоится в Россию, в Екатеринбург. Это же знак.
3: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. Возвращаемся к нашему эксперту Сергею Маркедонову с нами. Сергей Мирославович, ну вот...
2: Продолжайте. Как эти два стула все-таки под одним местом все-таки у человека могут удержаться, наверное, так сказать?
3: Ну, вы знаете, есть много примеров. Мы вот как-то в последнее время немножко на Армении зациклились, если угодно, да, что вот два стула. Посмотрите на соседний Азербайджан. Буквально недавно в Азербайджане, буквально с дистанцией, там в пару дней побывали новый спецпредставитель НАТО, господин Хэмилтон, а до этого спикер иранского парламента Галибаф, которому президент Алиев сказал, что мы стоим вместе с народом Ирана. Однако же сам он не поехал на, так сказать, прощальную церемонию, отправил спикера парламента. Опять же, Урсула фон дер Ляйен была ведь перед тем, как посетить Ереван, она побывала в Баку и ни слова не сказала там про какие-то нарушения демократии и так далее. Можно посмотреть пример Сербии, да, вот во время недавнего визита господина Кошты, президента Евросовета, в Белград, Александр Вучич заявил о неизменности стратегического выбора в пользу Европы. При этом сербские представители говорят, что санкции против России вводить не собираются, не будут, и это, в общем, где-то экзистенциальный цивилизационный выбор. Малые и средние державы, они вообще любят сидеть на многих стульях. Это скорее для них типично. Сейчас я не даю оценок плохо-хорошо, ничего личного, да. Можно, наверное, сидеть на разных стульях. Вопрос только, в какой степени, да, ты раскладываешь, если так вот можно себе представить, тело на эти стулья. Очевидно, что российский стул гораздо более важный для Армении. Вот. И Азербайджан может попробовать стульями, так сказать, играть. У него есть к тому предпосылки, или у сербов они есть. В Армении эти стулья очень непропорциональны, скажем так.
2: Ну да, Сергей Мирославович, а вот все-таки изменится ли что-то после того, как Пашинян поговорил с Мишустином? Явно же они обсуждали все те вот ограничения, которые сейчас введены на уровне торговли в связи с нарушениями там санитарных, там всяких там фитонорм,
3: да,
2: и так далее.
3: Да, там на самом деле, потому что есть ведь и люди, условно говоря, которые считаются пророссийскими. Тот же самый Самвел Карапетяна, мы видим, что национализируется компания «Электросети Армении», да, есть риски для проектов инвестиционных и других, да, вот как эту зону риска избежать, как реализовывать проект, скажем, трансформации развития атомной отрасли Армении с нами, с Росатомом, а не с какими-то фантомами, там предлагают американцы некие проекты. Я общался с людьми, кто в атомной сфере разбирается гораздо лучше, у кого с физикой в школе было получше, чем у вашего покорного слуги. И таких проектов, прожектов точнее, да, которые предлагают американцы, ну, не было реализовано, собственно, самими Штатами. Дорога Трампа. Ну, знаете, вот дорога Трампа для кого-то абстракция, я по той дороге пешком проходил немало, да. Там просто нет реально сейчас нормального железнодорожного полотна. Кое-где оно просто превращено, что называется, таким вольно-казачьим методом в автополотно. Для того, чтобы это запустить, там, ну, пару лет надо протопать геодезистом с теодолитами, промерить, там, составить какой-то внятный бизнес-план. Это не быстро в любом случае. Что будет делать Пашинян? Думаю, будет пытаться сидеть на стульях. Тут я совершенно не... как говорится, не открою Америки. Что еще будет делать? Будет пытаться пробовать занять позицию такого эксклюзивного, что ли, если угодно, партнера России. А говорить о том, что вот оппозицию я буду выдавливать, и он, собственно, ее, извините за мой французский, кошмарит, пугая, наверное, Москву прозападными партиями, например, типа партии «Республика», не путать с «Республиканской партией». Это наиболее такая прозападная сила, очень антироссийски настроенная, говоря, смотрите, может быть, ведь и хуже. Ведь в самом деле может быть хуже. Я думаю, что вот эти попытки будут делаться.
2: Да.
3: Может быть...
2: Да,
3: быстро закончу. Да. Может быть, такой радикальный настрой вот этих двух евросаммитов в Ереване, которые мы наблюдали, он отойдет на второй план, но пытаться себя представить уникальным пророссийским политикам, что, ребята, может быть, ведь и хуже, да, вот эти вещи будут, мне кажется, делаться.
2: Да. Ну, в общем, да, в данном случае мы явно наблюдаем историю, которая обычно говорит просто про обычных рядовых избирателей. Все-таки холодильник побеждает телевизор в данном случае. Посмотрим, как будет Армения развиваться на новом сроке Пашиняна. С нами был ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Говорили о визите Пашиняна в Екатеринбург, а мы переходим к следующей теме.
0: Наше время.
2: Мы ее начали, эту тему, на прошлой неделе, только под определенным углом мы на нее посмотрели, мы говорили о засилье мигрантов в системе здравоохранения. Неудивительно, потому что последние данные, они какие-то просто, какие-то кошмарные. Я слежу за этой ситуацией лет 6-8, и цифры не меняются. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит, несмотря на то, что с начала 2026 года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%. Большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения о более высокой зарплате и лучших условиях труда. Так вот, по данным Минздрава, в стране не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.
1: Ты знаешь, мне в этом видится некое противоречие. Ну, во всяком случае, какие-то странности. Потому что, ну, предпринимаются меры. Во-первых, говорится о том, что обязательно должны отрабатывать. То есть поступил в мединститут, изволь потрудиться на государство. Ну, а во-вторых, давай посмотрим на медвузы. Вот у нас такой дефицит кадров. А у нас медвузов-то, ну, достаточно, и более того, каждый
2: достаточно
1: год...
2: Достаточно ли, ты спрашиваешь, наверное,
1: ну,
2: да?
1: Ну, казалось бы, вроде бы, как казалось. Достаточно. Ну, да. Сейчас у меня будут вопросы. И конкурсы в эти вузы, они всегда очень высокие.
2: Ну да, не так просто стать врачом вообще-то.
1: Даже на платное обучение не просто попасть. А почему тогда дефицит кадров?
2: Причем, Оля, вот все уважаемые слушатели тоже, обратите внимание, мы не сказали о дефиците кадров в государственной медицине. Нет, это не то, что закончили вуз и ушли в частную практику.
1: А в частную практику
2: просто не хватает вообще.
1: В частную практику тоже, ты знаешь, не горят желанием брать зеленых выпускников медвузов, которые в поликлиниках еще не натренировались на пациентах.
2: Большие, тяжелые вопросы. Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский с нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Юрий Александрович, мы вот эти цифры в очередной раз увидели, ну так повод возьми, а в очередной раз Минздрава об этом сказать. А ничего не меняется. Что происходит? Почему у нас нехватка медицинских кадров? Что, профессия непрестижна? Или наоборот, она престижна, нам вузов не хватает? Что вот вообще происходит?
0: Ну, во-первых, пожалуйста, не пугайтесь и не расстраивайтесь. Скажу вам так, дело обстоит лучше, чем обстояло несколько лет назад. И вообще вот эта цифра, которую вы назвали, немногим превышающая 20 тысяч, точнее, извините, немногим превышающая 50 тысяч ставок, если брать частное здравоохранение, действительно около 50 ставок, она не является какой-то феноменально большой. При наличии в стране 800 тысяч врачей, работающих на 1 300 000 ставок, названные вами цифры выглядят абсолютно не пугающими.
2: Секундочку. Более того... Юрий Александрович, просто для рядовых слушателей объясните отличие между врачом и ставкой. Я вижу, что цифры не бьются. Что вы имеете в виду, когда говорите количество врачей и называете другое количество ставок?
0: Это значит, что как в России, так и в других странах принято, что одно и то же физическое лицо, имеющее диплом врача и разрешение заниматься медицинской деятельностью, может работать на нескольких ставках. Может работать даже на трех ставках, по полставки совмещая или по четверти ставки, совмещая должности в разных медицинских учреждениях, либо в одном медицинском учреждении. У нас у врача может быть две специальности. Он может быть терапевтом и может быть кардиологом, либо он может быть гинекологом и эндокринологом, и он может совмещать эти ставки как внутри одного медучреждения, так и на территории разных медучреждений, как государственной, так и негосударственной формы собственности. Так вот, что я хочу сказать, что еще недавно дефицит врачей, я сейчас даже не говорю о медсестрах, дефицит врачей в государственном звене составлял более 100 тысяч ставок. Сейчас мы говорим о 23, кажется, тысячах ставок в государственном звене.
2: Все-таки это... по нашим данным, Юрий Александрович, это не государственное звено, а все-таки оба сектора, и государственный, и частный.
0: Ну, дело в том, что если мы говорим о Министерстве здравоохранения, то Министерство здравоохранения отчитывается, конечно же, о незакрытых ставках в медицинских учреждениях государственной формы собственности.
2: Ну, может быть, хотя они называют это не ставками, а врачами, поэтому я боюсь, что вот есть противоречие. Ну, ладно, не будем этой казуистикой загружать слушателей.
0: Да, гораздо серьезнее, с моей точки зрения, ситуация обстоит в недостатке специалистов среднего звена, а именно медицинских сестер. И средний медицинский персонал, с одной стороны, являясь вспомогательным, забирает на себя огромное количество взаимодействий с пациентами, работы по документообороту, и это серьезнейшим образом, конечно же, сказывается на ситуации. Еще одно очень важное уточнение. Это структура вот этого дефицита. Дело в том, что в крупных городах в целом, можно сказать, вакансии закрыты, и врачей более чем достаточно. Конечно, речь идет в первую очередь о малых городах и о сельских населенных пунктах, где для врача остается мало возможностей для профессионального развития и роста, и где местная инфраструктура не соответствует современным требованиям, где недостаточно оборудования, где мало коллег, опираясь на опыт которых, можно также продолжить свое развитие. То есть не хватает социализации, да и в целом в России, особенно молодые специалисты, не хотят связывать жизнь сегодня с малыми городами и сельскими населенными пунктами. Хотя государство предпринимает определенные действия для того, чтобы эту ситуацию развернуть.
2: Смотрите, вопрос социального, получается, характера, а не финансового, да? Или и финансового тоже, я имею в виду, заработная плата
0: и финансового
2: устраивает?
0: Тоже. Угу. Смотрите, если мы говорим о крупнейших городах, допустим, о Москве или Санкт-Петербурге, то заработная плата в государственных больницах, она даже больше, чем в частных. И вообще конкуренция за рабочие места вот в Москве, она очень-очень приличная. И когда мы говорим о регионах-реципиентах, которые получают субвенции из федерального центра, то там заработные платы ниже. Порой они ниже там, в 2-3 раза, чем в регионах-лидерах. И, конечно,

0: имеющий высшее образование, соответствующую квалификацию, знания, квалифицированно оказывает помощь пациентам. Неважно, мигрант или не мигрант. Понятно, что если бы мы смогли удовлетворить свои потребности силами российских врачей, это было бы лучше. Но мы закрываем мигрантами, и слава богу,
1: может
0: что
1: быть,
0: закрываем.
1: Надо больше на врачей учить. Попробуйте вы стать врачом в Израиле, приехав с российским дипломом. Вы лет 7,
2: или в Америке.
1: Или в Америке.
2: Да.
1: Вы лет 10 отработаете медсестрой, фельдшером, и только можно потом.
2: И у нас
1: потом...
2: на прошлой неделе в эфире мы как раз рассказывали про случай, когда врач-мигрант изнасиловал пациентку, сел в тюрьму, вышел по УДО и спокойно устроил в работу в другую поликлинику до тех пор, пока его коллеги не раскопали этот случай. А потом переехал в Крым и по собственному желанию сделал обрезание младенцу, хотя его об этом никто не просил.
1: Но это уже немножко другая проблема, но действительно она существует. В общем, в целом все не так просто, и, видимо, к этой теме нам придется возвращаться. А с нами был директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский.
2: Ну а далее в нашем эфире поговорим о сабордистах. Это новое модное увлечение на таких надувных досках. Люди гребут веслом и сплавляются по рекам. Не все так безопасно и красиво.
3: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. В России предложили определить правовой статус саббордов и обязать саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде.
1: Слушай, я вот заговорил это об этом. Мы же впервые фактически эту тему поднимаем. А помнишь, как мы несколько лет назад начали поднимать тему электросамокатов? И тоже правовой статус нужен был и так далее. Похоже, вот эти саббборды это такие, ну только не электро, что ли, но такие действительно самокаты на воде. И никто не знает, что с ними делать.
2: Я застала еще те времена, когда мой коллега лет, наверное, 10 назад обзавелся такой доской и у себя из схемок сплавлялся сутками на этом сабборде. Вот такое у него было увлечение. Тогда это все было в новинку, а потом это стало именно модно. Модно, и везде, во всех соцсетях видишь даже мам, которые младенцев сажают на эти сабборды и куда-то там отправляются. И буквально все каналы в Санкт-Петербурге летом заполнены вот этим вот флешмобом, когда саббордистов как рыбы на нересте.
1: Парад такой, да, саббордистов происходит в Питере, действительно.
2: Да, вот казалось бы, это такое милое, безобидное, очень такое безопасное, что ли, увлечение, но только с начала этого сезона во время прогулок на саббордах в России погибло как минимум 10 человек. Много это или мало, учитывая масштаб увлечения? Ведь на самокатах тоже, да, когда-то мало народу каталось. А вот сейчас все больше, и жертв становится больше. И причем такие вот истории-то леденящие кровь, что называется. По Иртышу во время сплава пропали двое влюбленных. На Кубани утонула не умевшая плавать школьница. В Кемеровской области исчез 55-летний мужчина. В Татарстане погибли 4-летний мальчик и прохожий, который пытался его спасти. В Дагестане во время прогулки на сабборде на глазах у жены утонул полицейский. Он был без спасательного жилета. Еще один громкий случай в Челябинской области. Девушку после падения сапа унесло течением, потому что она упала с него на мелководье, ударилась головой о камни, и ее не смогли выловить и найти очень долгое время. Поэтому необходимо закрепить правовой статус саббордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Ну, в общем, это напоминает очень много таких экстремальных увлечений, которые

0: давали бесконтрольно. У нас что, те самые квадроциклы, потом вот эти вот мопеды, не мопеды, как они называются, я забыла, боже мой.
1: Скутеры.
0: Не скутеры,
1: а,
0: да.
1: Ты имеешь в виду вот эти,
0: ну, вот эти вот спортивные, да, которые считаются инвентарем, сейчас помню, из головы вылетело, на которых бились дети, продолжают биться, на дачных участках гоняют по СНТ. И все это вдруг со временем выясняется, что это не какой-то инвентарь безопасной игрушки, а люди действительно расстаются с жизнью, потому что не соблюдают технику безопасности. Мы решили обсудить эту тему, потому что, ну, наверное, спасательный жилет должен стать такой же привычной нормой для сабордистов, как ремень безопасности в автомобиле. Возможно, даже шлем, учитывая вот этот вот последний случай в Челябинской области. Давайте обсудим это.
1: С нами мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания Re-Swim Роман Довгалюк. Роман, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Роман,
2: здравствуйте.
1: Ну вот что вы по этой теме думаете? Действительно ли сабборды уже необходимо вписывать в правила движения на воде или на водах?
0: Или мы на эту воду уж дуем уже, обжигшись,
1: да,
0: на молоке?
1: Или мы зря обращаем внимание на несколько смертей, но люди просто погибают там.
0: Вспоминаем, как мы в детстве гоняли на велосипеде без шлема, а сейчас в основном все в шлемах же ездят.
2: Да, действительно, на сегодняшний день сабборд, сабдоска воспринимается как игрушка, развлечение, такое легкое летнее развлечение. А на самом деле, да, это спортивный инвентарь, который используется на открытой воде. А значит, к нему нужно относиться с уважением и соблюдать правила безопасности. Это обязательно.
1: А их для того, чтобы их соблюдать, кто-то должен сказать, что ты вообще становишься на какое-то средство передвижения на воде. Есть правила безопасности, потому что, по-моему, никто этому не учит. Ну вот, или мы ошибаемся, и где-то учат. Но, по крайней мере, требований таких явно нет. Или они есть, опять же. Мы, может быть, не знаем, вот с Ольгой не увлекаемся сабордом пока, и не знаем, как там вообще правильно делать.
2: А, на самом деле есть организации, которые занимаются обучением плаванию на саббордах, но это в нашей стране не обязательно. Вот. Максимум, что могут вам сказать на открытой воде, когда вы уже сплавляетесь, к вам могут подойти сотрудники МЧС и попросить надеть жилет, экипировку всю необходимую.
1: Опять же, они могут попросить, они не могут наказать. Правильно мы понимаем?
2: А, на самом деле, по-моему, закона такого нет. Штрафа.
1: Вот, вот. А нет, почему? Да, потому что... Почему нет? Потому что это не вписано ни в какие, ну, законные, законодательные и подзаконные акты. И вот вопрос идет о том, что необходимо ли все-таки регламентировать вот эту историю, как мы когда-то занялись электросамокатами.
0: Питбайки, кстати, мы вспомнили, да, наконец-то, да, как это называется.
1: Питбайки была вторая тема. Тоже спортинвентарь, казалось бы.
0: И, вот еще...
1: и когда он стал выезжать на дороги общего пользования, стало понятно, что надо что-то с ним делать.
0: Вот еще сравнение такое, надувные матрасы. Ведь тоже каждый год людей уносят в море на этих матрасах, засыпают, расслабляются, а потом очнулись уже далеко от берега. Что теперь, регламентировать и надувные матрасы?
1: Какая
0: тоже?
1: Ты как повернула?
0: Надувные круги фламинго.
1: Ну, по идее, круги тогда тоже надо регламентировать, но человек унесет на круги. Вот давайте, как специалист все-таки, Роман, вы считаете это таким опасным средством передвижения? Действительно, к этому надо относиться серьезно? Если да, то тогда действительно должны быть какие-то нормы и правила.
2: Да, действительно, надо относиться серьезнее, потому что тут очень много факторов. На сабборд мы встаем ногами, с сабборда может, он неустойчивый, начнем с этого. Вот, и спокойно можно с него упасть. То есть, как минимум, должен быть жилет. Это первый момент. А второй момент, у всех саббордов должен быть лиш. Лишь это такой канат, который привязывается к ноге. То есть, если в случае вдруг вы упадете в воду, сабборд не унесет ветром далеко от вас. И вы спокойно сможете доплыть и залезть на него, восстановиться.
0: Ну вот девушка ударилась головой о камни, и лиш не помог ей вообще никак. Она потеряла сознание.
2: Вот. Для этого вам нужен жилет, чтобы вы не утонули. Жилет, он, даже если потеряете сознание, он будет держать вас на поверхности.
1: Ну, по большому счету, это же самые такие элементарные вещи. Неужели, я не знаю, вот если бы я сам встал на саборт, я, наверное, не рискнул бы, да, я, наверное, все-таки жилет бы использовал. Почему люди так поступают? Вот вы же как человек, который сталкиваетесь с экстремальными вот этими вещами, на ваш взгляд, может быть, есть объяснение, а что люди так как сумасшедшие
0: себя ведут? И вот, кстати, еще, может быть, у вас вы располагаете информацию, а рыбалка у нас как-то регламентирована, потому что вот у нас недавно актер известный утонул, звезда фильма «Бригада».
1: Ты имеешь в виду регламентировано ли что?
0: Ну что, вот, спасательные жилеты. Ну как человек рыбалке. Отправился на рыбалку, Александр Высоковский, и все потом нашли его утонувшего.
1: Ну, здесь речь идет, наверное, о поездке на лодке, например, на той же, да, вообще. Да.
2: Да, опять подразделяется то, что если вы находитесь на лодке и выходите там в открытые воды, в открытое плавание, то да, там жилет должен быть обязательно.
1: Ну, здесь хотя бы, по крайней мере, есть требования, да, а здесь ничего такого.
2: Да, касается рыбалки. Да. Это относится, саборд относится больше к развлечениям. Ну, это его можно сравнить с матрасом надувным.
1: Хорошо, ну вот на банан, когда садятся, извините, на юге, ну, все в жилетах вообще-то как-то так вот догадываются, что могут упасть с этого банана.
2: Да. Вот это... Ну, не то чтобы догадываются, это уже правило организации, которая
0: написанное
2: переводит
0: и
2: проводит.
1: Да, наверное, ни один успел упасть. А здесь, наверное, мало смертей. Просто страшно, что правила действительно кровью и жизнями пишутся. Видимо, саборд как-то так резко в гору пошло это увлечение. Вот мы увидели, что люди могут от такого элементарного увлечения погибнуть. Это, конечно, неприятно вообще даже.
2: Да, все верно. Но опять же таки, на сабордах выезжают поделать фотографии, поотдыхать, покататься.
1: Слушайте, вот да, Роман, точно. И даже люди, не умеющие плавать. Может быть, заставлять, хотя предъявлять удостоверение о прохождении курса, но это уже такая типа шутка, курсов по плаванию, прежде чем становиться на неустойчивую доску посреди воды, может быть, все-таки доказать, что ты можешь плавать. Спасибо огромное.
0: Вот, кстати, еще и недавний случай. Тут квадроциклы гидроциклы столкнулись с катамараном. Тоже жертвы. А ведь когда-то на них бездумно гоняли.
1: Мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания РСВИМ, да, Роман Довгалюк был с нами.
0: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
3: Наше время. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении Южной группировки войск. Улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ. Противник потерял свыше 165 военнослужащих. Российские войска накануне ночи нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Киева и Киевской области. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Эфиопии, где стартует африканское турне министра. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет, сообщает РИА Новости. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеева, Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и стенки Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны, за сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого колодезя. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Хамви» и 7 автомобилей.
1: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно пострадавших нет, но на инфраструктурном объекте в Белгороде начался пожар. На месте работают спасатели, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Ранее в ночь на вторник ВСУ нанесли по Белгороду и Белгородскому округу массированный ракетный удар. Сообщалось о 3 пострадавших. Позже Шуваев уточнил, что в результате атаки 1 человек погиб. Российские войска накануне ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены заводы «Буревестник», «Жулян» и «Квант», склад горюче-смазочных материалов, верфь, предприятие, выпускающее бронеавтомобили и цех по производству беспилотников. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу, где стартует африканское турне, министра сообщает Министерство иностранных дел России. Как ожидается, 7 июля Лавров проведет переговоры со своим эфиопским коллегой, а также с другими представителями руководства республики. Одной из ключевых тем обсуждения сторон должен стать вопрос строительства атомной электростанции большой мощности в Эфиопии. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства России проинформирует эфиопских представителей о развитии ситуации на Украине, обсудит подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который должен пройти в Москве в октябре текущего года. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина сегодня вечером и одной пленарной сессии 8 июля. Как заявил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, участникам предстоит рассмотреть 3 основных вопроса – подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирование Украины, наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения каких-либо разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По этой причине на саммит не пригласят Зеленского, который примет участие только в форуме оборонной промышленности на полях встречи, сообщает РИА Новости. Единственная пленарная сессия саммита продлится менее 3 часов. Каждому из 32 лидеров стран НАТО будет дано на выступление менее 5 минут. Это указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Отмечается также, что саммит пройдет на фоне раскола среди союзников и на фоне протестов в Турции и может стать одним из самых провальных за всю историю блока. Неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении примерно в нескольких морских милях от побережья Омана. Согласно приведенным данным, после инцидента на судне начался пожар, пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не зафиксирован. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработки через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт. Минпросвещение России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября нынешнего года. Ранее школьникам этого возраста могли сдавать задания на дом, однако их введение должно было быть постепенным, а общее время выполнения не должно было превышать 1 часа. Ведомство отмечает, что решение связано с особенностями адаптации детей к школьному процессу и необходимостью снизить дополнительную нагрузку на самых младших участников. 100 человек погибли, еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за минувшие выходные во время празднования Дня независимости США. Об этом сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive. По ее данным, в выходные на 4 июля случилось 20 случаев массовой стрельбы, что является рекордом с 2021 года. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Ситуация с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна может привести к импичменту президента ФИФА Джани Инфантино. Об этом заявил бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Мягко сказать, Дональд Трамп попросил, а Джани Инфантино воспринял это как указание и реализовал. А теперь может все что угодно объяснить, из белого сделать черное и наоборот. Думаю, что Европа будет настаивать на чем-то вроде импичмента или в этом духе, отметил Колосков. Краснодар объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За Краснодар футболист будет выступать под номером 21. Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение «Динамо» к 25 июля, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на Мундиале из-за травмы руки, которую получил праздную победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье. И теперь 36-летнему футболисту потребуется операция. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде. В 1/8 Звонарева и Зигимунд, получившие 7-й номер посева, уступили китаянкам Цзянь Синьюй и Сюи Фань со счетом 6-4, 2-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Погода на центре ФОБОС в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачные небольшие дожди. В Омске плюс 30 без осадков, в Красноярске 25 градусов выше 0, кратковременный дождь. Небольшие осадки в Петрозаводске, там 15 градусов, в Уфе 25 и кратковременный дождь, во Владимире тоже дожди плюс 20, в Ставрополе до 28 тепла без осадков, в Ялте до 30 градусов выше 0, в Санкт-Петербурге и Москве. Сегодня переменная облачность с прояснениями, кратковременные дожди. В столице днем возможны грозы до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице 16 градусов тепла. Местами идет слабый дождь.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать. 45 минут нашего времени посвятим обсуждению небезынтересных тем. Сейчас предложим вам их список. Лишь напомним о том, что у нас есть мессенджеры. Если возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, можно писать на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. И вот какая вас ожидает повестка.
6: С ключами мы поговорим о сезоне аллергии, который в июле в самом разгаре зацвело в Москве что-то новое. Липа, да, зацвела, полынь и злаки. Что нас ждет чуть позже? Может, в августе, а может, в конце июля? И вообще, кроме этого, есть ли какие-то другие аллергены в московском воздухе? Я думаю, интересно на эту тему узнать подробности. А будем говорить о скандалах на чемпионате мира по футболу. Там такое произошло. Кто не следит, тоже будет интересно. Это спорт и политика в одном лице. Спорт, политика и нарциссизм в одном лице, мне кажется, так.
5: И беспредел. Ну,
6: беспредел вообще полный. Там УЕФА уже с ФИФА поссорились по этому поводу. Будут друг на друга писать не знаю куда. Наверное, в спортлото. Помните песню
5: да
6: Высоцкого?
5: Да надо Трампу сразу писать.
6: А чтобы он уже и там решил, кто прав, да. Около 1000 лошадей спаслось от бойни в России из-за подорожавшего бензина. Чушь полная, мы не будем о ней говорить. Но никто, ну, это глупость, так, конечно.
5: Заголовок прямо из желтых газет.
6: Да.
5: Нас заинтересовало то, что продажа лошадей выросла.
6: Да, но она выросла. Как-то связано с бензином. Знаете, такой прямой корреляции, конечно, нет. А вот вообще, что, чем занимаются сейчас лошади и люди вместе? Только ли спортом, а может быть, где-то есть и сельскохозяйственное использование лошадей, как раньше. Знаете, плугом вспахать картофельное поле, например. Ну и в июле будет утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт для средней школы. То есть для старшеклассников средней школы, то есть для учеников 10-11 классов. Действовать он начнет с 1 сентября 2027 года. Очередная реформа бесконечна. На прошлой неделе одну из них обсуждали. Наш собеседник немножко с нами посмеялся по этому поводу в эфире. А вот здесь о чем идет речь? Сейчас, прямо сейчас узнаем подробности.
0: Наше время.
6: Ну что, наше время с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым на Радио России. Так мы обычно начинаем час. И вот об том, что в России утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт, будет в ближайшее время. Об этом сказал министр просвещения Сергей Кравцов. И мы хотим узнать. Знаете, неожиданно так наступит и сентябрь. Сейчас июль только, да? А что же ждет старшеклассников в новом учебном году? С нами на связи руководитель Института содержания методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Максим Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Максим Александрович, что за новый ВГОС? Он вроде бы формально еще де юре не вступил в силу, но скоро его якобы примут, так говорит министр просвещения. Что он меняет в жизни старшеклассников в средней школе 10-11 классы?
7: Действительно, сегодня разработан и находится на согласовании Министерства юстиции новый проект федерального образовательного стандарта. Он действительно вступит в действие только с 1 сентября 2027 года для того, чтобы у всех школ Российской Федерации был целый учебный год, чтобы подготовиться, понять те изменения, которые произойдут, понять, как эти изменения у себя в школьной программе реализовать. Что же за изменения? Во-первых, это усиление практикоориентированной составляющей, то есть лабораторных работ для предметов естественно-научного цикла в первую очередь. Химия, физика, математика. Понятно, почему это нужно. Это задача технологического суверенитета, которая сегодня актуальна, в том числе и для школьного образования. В общем-то, в советский период, 60-70-е годы, прошли у нас под эгидой массовой политехнизации советской школы. Что-то подобное мы сегодня также переживаем, и нам необходимо, чтобы ребята не только увлекались, не только было им интересно, но они изучали, естественно, научные предметы, но они получали соответствующие знания и компетенции. Для того, чтобы лабораторные работы усилить, мы вводим стандарт, Министерство просвещения вводит в стандарт обязательные требования к материально-технической базе предметных кабинетов. То есть, что должно быть на лабораторных работах обязательно в каждом классе предметов. Учебные классы физики, химии и так дальше в каждой школе. Но это касается, безусловно, не только естественно-научных предметов, но и мировоззренческих предметов. И здесь действие стандарта начнется с 2032 года. То есть каждая школа будет иметь 5-летний период для того, чтобы плавно войти в стандарт и обеспечить необходимым оборудованием свои предметные кабинеты. Что еще, наверное, важным, и это волнует всех девятиклассников, мы видим и в этом году, в 10-11 классе появляется не только профильное обучение, а у нас сегодня 6 профилей. Это агротехнологический, технологический, естественно-научный, гуманитарный, социоэкономический. Но появляется возможность обучения на базовом уровне. То есть нет необходимости сдавать какие-то дополнительные экзамены для того, чтобы в 10 класс школу зачислиться, например, для профильного обучения. А можно в своей школе перейти на, так сказать, базовом уровне, изучать все предметы.
6: Просто перейти в следующий класс и все, да, вот без каких-то...
7: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Следующий 10 класс, то есть среднее общее образование. Также еще одним из новшеств появится обязательное требование, если сегодня это уже зафиксировано в стандарте, обязательное требование по обеспечению школьным учебникам каждого школьника по каждому учебному предмету, то в части русского языка появляется новое требование обеспечить школьника также и словарем русского языка. Связано это с укреплением политики, государственной политики в отношении русского языка как государственного. Сейчас готовятся единые учебники государственные по русскому языку и по литературе. Всем известно, что сегодня уже у нас и история, и обществознание имеют такие единые государственные учебники. Следующие учебники – это как раз русский язык и литература, которые также с 1 сентября 2027 года поступят в российские школы. Но и к учебникам будут приложаться еще и слова.
6: Вот, Максим Александрович, то есть это буквально речь идет о реальном словаре русского языка, да, таком, такой достойной толстой книжице. Просто вот для меня всегда словарь даже со школьных времен был каким-то таким особым документом, особым таким, даже не учебником, а чем-то высшего разряда каким-то книгой, да. И то есть теперь это будет уже входить в пакет, в набор школьных учебников фактически.
7: Обязательного,
6: да?
7: Требования, совершенно справедливо. Это будет обеспечивать также школьные библиотеки, тем более сегодня и Министерством просвещения ведется большая работа по утверждению таких словарей не только для школьников, но и чтобы могли взрослые требовать. Мы понимаем, время идет, язык меняется, появляются новые слова, какие-то слова иностранные становятся уже нашими, русскими словами мы широко используем. Так что сегодня в целях, так сказать, укрепления, опять же, позиции русского языка в мире и обновления языка, работа серьезная проводится по утверждению словарей. Здесь Санкт-Петербургский университет участвует, МГУ, Институт имени Пушкина, Институт русского языка Виноградова, Академия наук, Миннауки. И вот несколько словарей таких недавно утверждено, в том числе и школьный, орфографический, пунктуационный, орфоэпический, которые будут обязательно доступны для каждого из 18 миллионов школьников Российской Федерации.
6: И вот еще, наверное, уточняющий вопрос о том, о чем вы говорили в начале. Хочется уточнения некоторых для наших слушателей из, там, не знаю, сельских школ, да, родителей учеников сельских школ, малых городов. Вот эти вот стандарты, которые вы для определенных кабинетов, да, там и так далее, они, ну, будут соблюдаться везде, да, и даже в сельской школе будет обязательный тот набор предметов, да, который вот, ну, вот требуется, или будет какой-то там усредненный и будет чуть проще, чуть сложнее. Вот как вообще вот это будет регулироваться? На ваш взгляд, может быть, детали вы и не знаете, но вы же предполагаете, как это будет работать.
7: Вы абсолютно правы, что как раз такая задача стоит сегодня вот перед стандартом, вернее, стандарт будет ее решать, что обеспечить необходимо с точки зрения материально-технической базы каждого школьника равным доступом к вот этому материально-техническому обеспечению по предметным классам, будь то естественно-научный, русский язык, литература и так дальше. То есть у нас не должно, у нас почти 40 тысяч школ в стране. Так вот, все 40 тысяч школ должны иметь одинаковое материально-техническое обеспечение. Лучше если мы эту норму закрепляем в стандарте, то это будет реализовано в течение ближайших 5 лет.
6: Максим Александрович, но ведь лучше, наверное, можно, чем в стандарте.
7: Безусловно, вы абсолютно правы. Помните, как известный советский мультик про поросеночка? Значит, вот больше можно, меньше не. Именно это гарантирует стандарт.
6: Отлично.
7: Минимально достаточный для реализации образовательной программы каждой российской школе.
6: Отлично. Приятные новости о жизни российской школы, которая начнется уже буквально через год. Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко был с нами на связи, и мы говорили, вот как я уже сказал, о нововведениях для старшеклассников, не только в средней общеобразовательной школе. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
5: Заинтересовала нас информация о том, что конезаводчики утверждают, якобы продажи лошадей взлетели в несколько раз за последнее время. Купили или забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по 2-3 месяца. На них ездят по бездорожью, в лес, на сенокос, занимаются хозяйством, ну и, наверное, спортом, я так подозреваю, прогулками.
6: Ну, то есть ты вообще рассказываешь о том, что, на твой взгляд, из того, что говорят конезаводчики, лошадей опять начали использовать как сельскохозяйственных животных. Ну, по большому счету, одно дело там скачки, а другое дело ты там наверху в лес, ну, пускай не пашут, но в лес ездят.
5: Я предлагаю уточнить это у нашего уважаемого эксперта, потому что мы все это говорим со слов различных информационных изданий, которые часто любят передергивать факты.
6: Да.
5: И с нами главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Абулец. Александр Самуилович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Самуилович.
8: Здравствуйте.
6: Что вы знаете вот об этом? Да действительно что-то меняется, и мы вдруг заинтересовались вновь на селе именно лошадьми, потому что нам хочется поговорить не о конном спорте, конечно, да, не о скачках и ипподромах, а о том, вернулась ли лошадь и на каких правах в сельское хозяйство, и почему тогда, потому что у нас тракторов не хватает.
5: Да и учитывая, что лошадь, то все равно это очень дорого.
6: Дорого, это же
5: дешево. Ветеринарное обслуживание лошади – это очень дорого. Стойло, подкормка, ну и прочее. Мне ли вам рассказывать?
8: Ну, содержание лошади зависит от того, для какой цели вы ее содержите, насколько она породистая и так далее. Можно укладываться вполне в какие-то разумные деньги, особенно если на нее не возлагать никаких, опять же, таких сложных задач, типа упомянутых скачек или спорта. Если это лошадь для души, то, ну, вот мы у себя предлагаем постой за 15 тысяч в месяц. Это, в общем, существенно дешевле, чем содержание многих автомобилей, не говоря уж об экономии на топливе. Вот. Но для этого, конечно, хорошо бы еще разбираться в лошадях. Какая лошадь, для чего? Коннозаводчики, насколько мне известно, очень давно не разводят так называемую крестьянскую лошадку, на которой можно и сено привезти, как вы говорите. А уж тем более вспахать пашню. Это сильно, так сказать, забытое.
6: Это другая, да, порода,
8: и лошадей.
6: Александр Самойлович, это другая порода?
8: И порода другая. И другая порода, и, главное, другая подготовка. Это все далеко не так просто, как нам кажется, глядя на картины, а тем более на мультфильмы. Вот. Для этого лошадь надо подготовить, для этого надо научиться ее запрягать, да, для этого надо иметь совсем другой инвентарь, не тот, который мы привыкли использовать при работе там, с трактором или с какими-то другими комбайнами современными.
6: Ну, посмотрите, вот, получается...
8: Это все утрачено.
5: Получается, что вот эта информация о том, что взлетели в разы продажи лошадей, по 7-8 лошадей была, не бронирует, а раньше ждала хозяина по 2-3 месяца, это что, кликбейтные заголовки, СМИ?
8: Ну, может быть, понимаете, это надо говорить в каждом конкретном случае. Сейчас лошадей, по крайней мере, для использования вот такого долговременного, никто не покупает, даже штуками, не говоря уж о сотнями или там десятками. Лошадь себе выбирают как питомца, как компаньона или как спортивное животное. Покупают табунами лошадей, извините, на мясо, на колбасу. Вот. Таких лошадей в нашей стране остается сотни тысяч, даже, наверное, больше миллиона. А лошадей для использования, конечно, можно найти, научить и так далее, но наши люди, те, кто работает на селе, конечно, давно утратили такие навыки. И что самое важное, если лошадь содержать у себя, в отличие от автомобиля, из которого ключик вынул, дверь закрыл, и он стоит сколько тебе хозяину угодно. Лошадь требует ежедневного ухода. И тогда надо опять либо нанимать кого-то, либо самому не отлучиться ни в отпуск, ни заболеть, не дай бог. Это все требует энтузиазма, и эффективность использования в сельском хозяйстве возможно только если вы выращиваете либо что-то очень такое высокодоходное. Потому что, ну, сколько лошадь может вспахать? Ну, 5 гектар – это раз в 30-50 меньше, чем на тракторе.
6: Я просто вспоминаю...
8: Доставить сено она может.
6: Я вспоминаю, что в детстве лошадь можно было встретить не только в деревне еще, но и в малых городах они присутствовали. То есть на них что-то даже перевозили. Но вот сейчас, я в прошлом году очень много путешествовал по малым городам России, нигде не видел действительно лошадь. То есть это вообще, вот вы говорите, утрачено. Но это же на глазах утратилось, да? То есть это вот, ну, последние несколько десятилетий.
8: Ну, совершенно верно. Да. Человек двигается в процессе технического прогресса к легкому труду, не хочет... Вы знаете, что так вот взялся за гуш, да, не говори, что не дюш. Это технология затягивания, значит, надевания этого самого хомута, глобли и так далее, это все требует мало того, что силы физической, еще знания, и с лошадью тоже ладить непросто. Вот, радует, что люди увлекаются лошадьми, дай бог, чтобы их покупали у коннозаводчиков. Коннозаводчики, как я уже говорил, их вряд ли разводили для пахоты или для перевозки сена. В городах сейчас гораздо чаще встретишь такие катания на лошадях.
6: Вот, а, кстати, да,
5: вообще бесчеловечная история.
6: Ну, кстати, да, вот город Суздаль, например, он знаменит по-разному, как раз своими повозками.
5: Вот, ну, вот говорили же, что в Москве, в центре, на Патриарших прудах, это девочки, которые покупают лошадь, которая уже доживает последние годы, чуть ли не за 50 тысяч рублей, они содержатся в жутких совершенно условиях, ночуют в гаражах, а они за там минутный проезд берут по 5 тысяч рублей. Это целый такой бесчеловечный,
6: ну, это отдельно,
5: бизнес, если можно так назвать.
6: И больная тема, не будем уже ее дальше развивать.
5: А как же, интересно, владимирский тяжеловоз, вот, это что, вот порода уже вообще обречена?
6: Как-нибудь поговорим в следующий раз. Главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Оболец был с нами на связи. Говорили о лошадях в нашей современной жизни, практически исчезли они.
5: Ну а дальше будем говорить про жуткий скандал в мире футбола, про Трампа и Красную визитную карточку. У нас уже в студии присутствует Андрей Кудряшов, и мы обратимся к нему через минуту.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и с нами Андрей Кудряшов. Привет.
2: Привет, Андрей.
3: Здрасте. Ну, честно говоря, я, конечно, собирался немного о других вещах.
2: Да, а по мы решили потрафить любителям футбола.
3: С козырей, да. Вообще даже не я пошел, а президент США Дональд Трамп.
2: Да неизвестно, кто там. У каждой свои козыри выкладывал. Сейчас мы набрасываем, потом придется картину рисовать. У УЕФА были свои козыри, у ФИФА свои, но Трамп победил всех, нет?
3: Трамп победил, скажем, Трамп победил всех. Нет, на самом деле, эта история долгоиграющая, потому что сейчас все на эмоциях. Понятно, что этот матч сегодня ночью будет в 3 утра по московскому времени Бельгия-США, и Флорин Балагун сыграет, это форвард сборной США, который на предыдущей стадии получил прямую красную карточку. По всем правилам, писанным, неписанным, официальным, как хотите, это автоматический пропуск игры. Значит, откатить назад невозможно, но оказалось возможно, да, потому что оказывается, правила могут меняться.
2: Оказывается, президент Соединенных Штатов способен помирять мирового футбола правила.
3: Действительно, потому что сначала были инсайды о том, что Дональд Трамп звонил Джанни Инфантино, главе Международной Федерации Футбола. Это сначала журналисты приближенные выдали.
2: Ну, типа постебались. Думали все.
3: Дональд Трамп проснулся, вышел к прессе, и тут просто документ эпохи. Я просто читаю, у меня глаза на лоб лезут. Вот на самом деле в мире футбола это нонсенс. У нас есть, конечно, эксперты, они тоже немножечко, мягко говоря, удивлены. Дональд Трамп сказал следующее: я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо, это был не фол, даже не нарушение, это он комментирует удаление форварда сборной США. Следующая фраза повергла вообще абсолютно всех в шок: я не знал, что это такое вообще красная карточка, это очень несправедливо, считает президент США. Как вы можете отстранять человека от этой игры, которая еще не была сыграна? У тебя, Ольга, какой-то вопрос в глазах, я вижу.
1: У меня недоумение.
3: Недоумение. Но это мягко говоря.
1: То есть он очень хорошо разбирается, но что такое красная карточка, не знаю. Он вообще
3: это
1: во всем хорошо
3: разбирается. Это не важно, что он не знает.
2: У него свои правила, слушай. Правила у него.
3: Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Лионеля Месси, он же в кого-то тоже врезался, или мы уберем Криштиану Роналду, вот и, это прямая речь, если что, или Гарри Кейна.
2: Ну, у него такая речь всегда прямая.
3: Да, мы, да. Дальше следующая фраза: я не могу указывать Международной Федерации Футбола, что делать, поскольку решение о возвращении форварда сборной США приняла специальная комиссия, я думаю, оно было правильным, это решение. Да, я попросил ФИФА, то есть он подтвердил все инсайды, чтобы они пересмотрели эпизод. Я говорил с человеком, которого уважаю. Теперь уровень уважения к Джанни Инфантино, это глава ФИФА, вырос в 10 раз.
2: У него, у Трампа, а у мирового футбола.
3: То есть, вы даже сейчас не представляете, что в социальных сетях творится.
2: А что у Инфантино в душе после этого творится?
3: Инфантино, я, к сожалению, на самом деле, это уже не важно, что у него творится, потому что он всяческое уважение в футбольном мире потерял, да, потому что, нет, ну, послушайте.
1: Благодаря своему инфантильному поступку.
3: Да. Там, ну, всяческий юмор по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал Джанни Инфантино. Нет, я, конечно, не заставляю вас ничего не делать, да, ничего, ну, вы подумайте, да, то есть там такая...
2: Жить вам дальше.
3: Да, нет, вы подумайте, точку он положил трубку, да, грубо говоря, такие шутки уже идут.
2: Слушай, ну, УЕФА тоже, извините, ФИФА. Нет, УЕФА же тоже немножко удивилась этому, и такое ответное письмо написало, что такое ощущение возникло, что УЕФА хочет выйти из ФИФА.
3: Нет. Там, на самом деле, немножко политика замешана именно в футболе. Да, сейчас мы это услышим. Я просто простыми словами объясню. Значит, никогда такого не было, чтобы человек, получивший красную карточку, в следующем матче играл. Ну, такого не было. То есть, это автоматически... дисквалификация может увеличиться, да, но по-любому он одну игру должен пропускать. Сейчас...
1: А что он сделал? Можешь описать словами?
3: Он в стыке... Ну, смотрите, там была такая достаточно спорная ситуация. Он сзади попал шипами в футболиста сборной Боснии в район ахилла. И у него нога вот так вот подвернулась, да. Это считается грубая игра. То есть, там травма голеностопа, да. То есть, удар и нога подворачивается. Те, кто играет в футбол, то понимают, это действительно можно очень серьезную травму нанести. Но не суть. Ну, неважно, там, заслуживал удаление, заслуживал желтой карточки. Решение принято. Красная карточка прямая, да. Отыграть его никак нельзя было назад. Ну, до вчерашнего дня, видимо. Давайте послушаем Александра Ниценко, который, это наш футбольный обозреватель и комментатор, который тоже, мягко говоря, в шоке его, что он сказал.
0: Найти этому разумное объяснение нельзя. Есть регламент, в котором четко прописано, что любая красная карточка ведет к автоматической дисквалификации. Ее нельзя отменить. И по каким правилам это сделано, ну, тоже совершенно не ясно. Рассказы о том, что эта карточка была получена случайно, не поддаются никакой критике. Да, возможно, Балагун не хотел наступить на ногу Мухаремовичу, но так вышло, включился ВАР, и в конце концов человека удалили. Все, как бы, дальше играем без тебя. Естественно, инсайдеры написали о том, что все это было сделано по звонку из Белого дома, но если это так, то это чудовищно, и это говорит о том, что мы смотрим один из худших чемпионатов мира. Ну, во-первых, эти вводные паузы, которые на самом деле рекламные, превратили футбол из двух таймов в четыре четверти. Ситуация со сборной Ирана, чьих представителей делегации, которые работают с командой, не допустили на турнир. Вот эти вот досмотры персональные перед турниром футболистов, все это выглядит, конечно, довольно дико и непристойно. Конечно, бьет в первую очередь по репутации руководителя FIFA Джани Инфантино. Понятно, что вряд ли его можно будет так просто сместить. Что касается войны, которую якобы УЕФА объявила, все это выглядит тоже довольно странно. Понятно, что никому не нравится, что кто-то из чиновников становится более могущественным, и понятно, что если есть возможность Инфантино подвинуть, УЕФА, конечно, этим воспользуется для того, чтобы поставить или, скажем так, пролоббировать туда свою кандидатуру, с которой можно гораздо лучше потом вести свои собственные дела. Но как будет разворачиваться эта история, я не знаю. Есть два варианта. Один связанный с тем, что Почеттино все-таки не поставит Балагуна в состав на матч с Бельгией, хотя я очень сомневаюсь, что это произойдет. Но с учетом того, что бельгийцы собираются подавать официальную апелляцию, а FIFA им не гарантирует рассмотрение до матча с американцами, то могу предположить, что, может быть, FIFA, увидев, какой резонанс это вызвало, откатит эту ситуацию назад, и, может быть, все-таки здравый смысл восторжествует, но, скорее всего, это будет сделано только в том случае, если Бельгия пройдет дальше. Потому что, по большому счету, для Бельгии это уже не будет иметь никакого значения.
3: Ну, Джани Инфантино уже прокомментировал, естественно, потому что отмалчиваться уже было невозможно. Он ознакомился с комментариями общественности о решении независимого, ну, в кавычках, дисциплинарного комитета FIFA по поводу дисквалификации форварда. Он сказал, что судебные органы FIFA независимые. Да, действительно, он обсуждает с президентом США темы, связанные с чемпионатом мира. И действительно, Дональд Трамп ему звонил по данному вопросу. Но также он сказал, что и другие главы государств тоже ему звонят, которые заинтересованы в футболе. И бизнес, и так далее, и тому подобное. И, ну, собственно говоря, такой воды налил, что называется, да, и, по сути, ничего не сказал. Мы еще также сегодня с Александром Бобровым пообщались, обозревателем издательского дома «Спортэкспресс», который вообще, в принципе, специализируется на судействе, и там, конечно, тоже, ну, во всем мире очень большие вопросы.
4: Ну, очевидно, что произошла вопиющая ситуация, беспрецедентная. Тут, вопреки документам, которые утвердила сама FIFA, футболист получил автоматическую дисквалификацию на одну игру, хотя, в принципе, за такое серьезное нарушение правил написано, что должно быть не менее двух матчей, то есть это может быть и два, и три, и четыре. Балагуна наказали, но применили к нему условную дисквалификацию, благодаря чему он сможет выходить на поле в следующем матче, то есть он не будет дисквалифицирован. Он будет использован тренерами. Естественно, нарушена спортивная целостность турнира. Естественно, все недоумевают, все, абсолютно все, и Европа, и УЕФА, и Бельгия непосредственно, которая уже сделала два официальных заявления, и очень жестко выступила УЕФА. Всем понятно, что оказали влияние политики, оказал влияние президент США. Но фактически наглым образом происходило влияние на решение якобы независимых органов, а дисциплинарный комитет, это, ну, юридически независимый орган должен быть. Но получилось, что вот в этом мире, оказывается, можно делать и так. Понятно, что эти все не закончится. Понятно, что Инфантино фактически подписал себе приговор, что УЕФА, у которого и так мягко говоря, сложные отношения с ФИФА, так это дело не оставит. И на следующих выборах, которые будут в марте 2027 года, на них Инфантино уже выдвинулся, он собирается оставаться президентом. Но думаю, что после такого, конечно, у него будет как минимум серьезная конкуренция, и шансы на то, что он останется на новый срок, очень значительно снизились. Надеюсь, что будет новый нормальный президент. Велик шанс того, что карьера Инфантино как крупнейшего футбольного чиновника завершится в следующем году.
1: Но я сегодня читала тоже разбор на эту тему, и Инфантино 10 лет пытался завоевать расположение Трампа.
3: Завоевал.
1: Поэтому Трамп знал, кому звонить.
3: Ну, слушайте, действительно, там какие-то очень странные отношения, да, потому что, ну, Джанни Инфантино, он не первый год в бизнесе, не первые 10 лет, он и у Блаттера вице-президента был. То есть он все прекрасно знает, все прекрасно понимает. То есть какие козыри ему предложили американцы, да, американские политики, да, что они ему сказали, да, ну, это останется, видимо, тайной.
2: Или мы узнаем это, да, когда он уйдет с поста, да, президента
3: ФИФА. Ну, нет, ну, либо сам уйдет, да, либо вот как с Зеппом Блаттером, что-то случится типа такого, да, что за ним Федеральное бюро расследований приедет, да, и, соответственно, ну, смотрите, сейчас конкретно, да, ты хотел...
1: Я хотел сказать, да, что говорят о том, что раздул это все министр торговли.
3: Да-да-да, нет, они наняли,
1: Эндрю Джулиани, сын его, Руди Джулиани.
3: Они наняли элитных юристов, которые там за сутки прошерстили весь...
1: Они звонили Трампу несколько раз.
3: Ну, там они все звонят, у них телефон.
1: И говорят, аларм.
3: Аларм, да, пора, надо действовать, да-да-да. Нет, сейчас, смотрите, в мире футбола, конечно, эффект домино начался, вот только что новость последних минут. Федерация футбола Франции направила в ФИФА запрос об отмене желтой карточки своего полузащитника Майкла Алиса, которую он получил в матче против Парагвая. Теперь посмотрим, что скажет ФИФА. Ну, это понятно, это такой, знаете, ход с козырей. Вообще, сейчас...
1: Они радужную карточку сейчас
3: еще ведут. Ну, они еще там все что угодно можно вести. Вообще удивительно, да, кулуарность, понятно, что такие вопросы раньше, это, ну, далеко не первый случай влияния, да, просто это на свет никогда не попадало, это все решалось кулуарно. Сейчас это отброшено абсолютно, вот вся кулуарность, она смыта вот куда-то туда. То есть, когда президент там США, Дональд Трамп, выходит на лужайку к своим дружбанам-журналистам, да, и говорит, ребята, значит...
1: лучший друг футболистов.
3: Да. Значит, раньше на расследование вот этой ситуации уходили годы, там, журналисты копали, там, не знаю, подкупали, ну, неважно, да, ну, как эта информация... Сейчас приходит глава государства и говорит, ребят, ну, действительно, я звонил, ну, и сказал, ну, Джанни, ну как, не знаю, мне Марлон Брандо из «Крестного отца» это все напоминает, там, говорит, ну, ребят,

0: Люди и песни.
1: «Вернись в Соренто» в разное время исполняли едва ли не все звезды бальканто. Беньямино Джилли, Джузеппе де Стефано, Марио Ланца, Марио Дель Монако, Франко Карелли, Лучано Паваротти, Робертино Лоретти, Андреа Бочелли. В России песня на граммофонной пластинке появилась еще в 1910 году. Ее записывают у нас до сих пор, причем не только классические исполнители. В свое время на концертах группы «Браво» «Вернись в Соренто» часто пела Жанна Агузарова. Ну а в 1988 году рок-группа «Аукцион» записала песню для своего дебютного альбома, который так и назывался «Вернись в Соренто». В 1961 году песня «Вернись в Соренто» возглавила американский хит-парад, правда, под другим названием «Surrender». Продюсеры Док Помус и Морт Шуман написали новый текст на музыку Эрнесто де Куртиса. Они предложили исполнить ее Элвису Пресли, с которым давно сотрудничали. В результате сингл стал одним из самых успешных в истории поп-музыки. Эта песня до сих пор звучит на улочках города Соренто. И едва ли не каждый турист считает своим долгом увезти из Соренто традиционный сувенир – музыкальную шкатулку с этой мелодией.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Власти рассматривают новую меру, которая может помочь противостоять мошенникам. Хотят внести в специальную базу так называемых доверчивых людей, всех тех, кого аферистам удалось обмануть. Для чего? Чтобы люди, попавшие в такой список, не смогли сразу брать кредиты или проводить переводы. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагает такую сигнальную систему, чтобы банки сразу получали сигнал от Центробанка, что деньги

и попросил клиент, который уже отдавал свои деньги обманщикам. Тогда банки смогут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснит, насколько она добросовестна, считает депутат. Потому что по статистике россияне в 10 раз чаще дают свои деньги мошенникам добровольно, поверив им, чем с помощью украденной информации. Свежий пример, как пенсионеров из Москвы аферисты уговорили продать 2 квартиры и отдать все деньги. Вначале позвонил якобы участковый, который просто предупредил, что недавно в районе кто-то убил женщину, отказавшуюся отдавать деньги, которые были у нее на счетах, и попросил быть аккуратнее. Якобы на всякий случай фальшивый участковый оставил пенсионерам свой телефон и попросил позвонить в случае чего. И этот случай наступил, когда им позвонил другой мошенник, соучастник этой схемы. Тогда фальшивый полицейский посоветовал обратиться к фальшивому следователю, который предложил пенсионерам спецоперацию по поимке мошенника. И пока они проводили эту спецоперацию, доверчивые пожилые москвичи выполняли задания обманщиков. Отдали им все накопления, взяли кредиты, продали квартиры и снова отдали вырученные деньги. И только когда им в очередной раз позвонил тот самый сотрудник спецслужб и поблагодарил за помощь Украине, пенсионеры поняли, что они были обмануты. К сожалению, схема не такая уж новая, но рабочая. Ведь так часто пожилым россиянам не с кем посоветоваться, или они не часто общаются со своими детьми, которые очень заняты делами. А предложение поучаствовать в полицейской или банковской спецоперации по поимке преступников – это заманчиво, это интересно. Но каждый раз это заканчивается потерей денег. Обычно суммы крупные, семизначные. Банки предлагают еще заморозку денег до 48 часов на счету получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве. Сейчас допускается блокировка только переводов отправителя. Это должно улучшить ситуацию с возвратом украденного, считают эксперты, потому что при хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Еще банки попросили ЦБ ввести специальную ответственность для своих сотрудников за оформление кредитов на клиентов, находящихся под влиянием мошенников, особенно если окажется, что сотрудник банка в сговоре с обманщиками. Поэтому банки просят вводить не строгое наказание для людей, которые, например, выполняли функции дропа один раз и на небольшие суммы. Административного штрафа или ограничения в совершении банковских операций должно быть достаточно, иначе после уголовного наказания такие люди станут рецидивистами и повторят преступления, считают банки.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. И на Камчатке спрогнозировали возможность выпадения пепла от вулкана в жилом секторе. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, а также два склада боеприпасов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники, трех механизированных штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Красного Лимана, Капитоловки, Рубцов, Гусинки, Яцковки, Михайловки, Подлимана и Щурова. За сутки в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих. 7 боевых броненных машин, из них 5 западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 65 тяжелых квадрокоптеры, управляемый авиационный боеприпас и 3 барражающих боеприпаса противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 46 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
1: По данным Минобороны, бойцы «Севера» за сутки уничтожили 79 БПЛА самолетного типа и словенский танк М-55 противника. Кроме того, ВСУ за сутки потеряли 38 БПЛА самолетного типа в зоне группировки «Восток», 12 НРТК в зоне южной группировки. За 12 дней вооруженных сил Российской Федерации нейтрализовали более 35 автозаправочных станций, которые использовались в интересах ВСУ. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольская-Таврова. Региональный оперштаб сообщал о 7 пострадавших, включая 2 детей. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад. Вся атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью «Вестям» на полях форума «Инопром-2026». По его словам, на минувшей неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. «Мы в шаге от инцидента регионального масштаба», отметил Лихачев.
3: Волевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасно. Опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
1: Украинский дрон ударил по градирне энергоблока строящегося Курской АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа станции не нарушена, последствий для экологии нет. Радиационный фон остается в норме. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт. Наиболее высокие результаты участники ЕГЭ по английскому языку показали при выполнении заданий на аудирование. Об этом сообщается в официальном канале Рособорнадзора. Уточняется, что результаты выполнения заданий по чтению несколько ниже, что, вероятно, отражает общее снижение интереса к чтению и преобладание восприятия информации на слух. Количество участников ЕГЭ по английскому языку в основной день составило около 77 тысяч человек, что незначительно превышает показатель прошлого года. В Рособорнадзоре отметили, что средний тестовый балл ЕГЭ по английскому языку составил 66,3, что на 2 балла больше аналогичного показателя прошлого года. Доля участников с результатом от 81 до 100 баллов более 23%, в прошлом году 19%. Доля участников, не преодолевших минимальную границу, снизилась и составила 2,6%, сообщает РИА Новости. Минский автомобильный завод до конца года поставит во Владивосток 40 автобусов МАЗ-303 и МАЗ-206. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности Белоруссии. Минский автомобильный завод специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. С 2021 года МАЗ находится под международными санкциями Евросоюза и других стран. МЧС намерена создать крупные спасательные центры в Крыму и Калининградской области. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, это позволит повысить оперативные возможности подразделений и обеспечить более эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации. Выброс пепла от вулкана Шевелучи на высоту до 10 тысяч метров зафиксировали на Камчатке. Не исключается возможность его выпадения в Усть-Камчатском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана вглубь полуострова. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. Жаркая погода вернется в Москву в ближайшую пятницу. Температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Москва окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть. Погода будет неустойчивой, рассказала синоптик. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий клуб «Паук», а его последним клубом в российской премьер-лиге был «Зенит». Массимо Каррера, который привел «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году, заявил о том, что готов возглавить ЦСКА. «Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — отметил Каррера. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учетом мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Он пройдет теперь в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования прошли в 2 этапа «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лушен Лэй и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 18-20 градусов, утром небольшие дожди. А в Архангельске плюс 21-23, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 14-16 градусов дожди. В Вологде плюс 18-20, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19, кратковременные дожди. В Перми дожди плюс 24-26 градусов. В Кирове днем плюс 23-25, а вечером небольшой дождь. В Уфе дожди плюс 24-26 градусов. В Оренбурге дожди и грозы. уже плюс 27-29. В Казани без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге дожди плюс 16-18. В Москве дожди, возможно, гроза плюс 18-20 днем. Сейчас в столице плюс 15 градусов без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть четвертая.
1: Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.
2: Ну, теперь за дело. Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем.
3: Ну что ж, давайте.
1: Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.
3: В рублевых пачках по сколько?
2: По 50. В трехрублевых по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложны. Вы отсчитайте 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайтесь.
3: Да уж, постараюсь. Не тревожьтесь.
1: Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от этой кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.
3: Ах, деньги, деньги! Горе с вами! Теперь мой Михаил, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.
2: Ваш Михаил Тимофеевич человек непонимающий. Не за свое дело дерется. А вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад. А я бы вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения.
3: Нет, Иван Иванович, благодарим вас за внимание. Конечно, ежели бы моя воля, я бы разговаривать не стал. А ведь сами знаете, товар-то не мой.
1: Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.
4: Панячок, Панячок, а? Пойдем-ка, Панячок, какого я тебе медведика покажу. Такой страшный, сердитый.
1: Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая – комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.
5: А где же медведь? Не видно что-то.
1: Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.
6: «Кушай, детка, кушай! Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить! Кушай!»
1: Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
7: «Ты куда едешь, детка?»
5: «Учиться».
7: «Ой-ой! А сколько вас у маменьки?»
5: «Я один. Больше нету никого».
6: «Ой, бедная маменьки! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума». «Ох!»
1: Еврейка подняла глаза вверх, а на бледном лице Моисея Моисеевича нервно задрожала кожа.
8: «Ах, Наум! А он такой больной!»
1: Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее. За ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гал-гал-гал-гал», — говорил Моисей Моисеевич. «Ту-ту-ту-ту», — отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
6: «Возьмите. У тебя теперь нету маменьки. Некому тебе гостинца дать.
8: Возьми.
5: Спасибо».
1: Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать.
5: «Как смешно дядя складывает деньги в мешок, как будто это хлам какой-то ненужный. Он сейчас пойдет его выбрасывать. Точь в точь, как наша кухарка Людмила складывает мусор. И мешок у него такой грязный. А брат-то хозяина все стоит и смотрит».
3: «Ну что, Соломон Премудрый, как дела?»
9: «Это вы про какие дела говорите?»
3: «Вообще, ну, что поделываешь?»
9: «Что я поделываю? Ну как, то же, что и все. Вы видите, я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если бы я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем».
3: «Ну, то есть, почему же это он был бы у тебя лакеем?»
9: «Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который бы из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий. Все на меня смотрят, как на собаке. А если бы у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».
1: Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона.
10: «Как же ты, дурак, эдкой равняешь себя с Варламовым?»
9: «Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым. Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож
4: на человека.
1: Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым, от душившей его ненависти, картаве и спеша заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.
3: Постой! Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени. А смеяться — грех. Тот последний человек, кто над своей верой глумится.
4: Ах, вы ничего не понимаете. Я вам говорю одно, а вы другое.
3: Вот и видно сейчас, что ты глупый человек. Я тебя наставляю, как умею. А ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку. А ты как индюк. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чудак право.
1: Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку. Презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка неприятно поразили Егорушку, двоясь и мелькая в его глазах.
5: Нет, теперь он похож вовсе не на шута, который старается позабавить гостей, а на что-то такое, что иногда снится. На нечистого духа, что ли?
11: Соломон, ты тут не мешаешь гостям отдыхать?
3: Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич. Бог с ним. Вы бы его пристроили куда-нибудь. Или женили, что ли. На человека не похож.
10: Да уж.
11: Соломон, выйди отсюда. Выйди. А что такое отец Христофор?
10: Забывается? Грубитель и много о себе понимает.
11: Ах, так я и знал. Ах, боже мой. Уж вы будьте добры, извините, не серчайте. Это такой человек. Ах, боже мой. Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете, того, не в своем уме, пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля. А я разве виноват? Ночью он не спит и все думает. А о чем он думает? Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился, теперечка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. Зачем же палить?
1: Егорушка открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался, не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.
11: Ваше сиятельство, извините,
12: У нас нечисто. Мы люди простые.
5: Ваша что семья... это с хозяином? Улыбается так унизительно. И уже не замечает ни дядю, ни отца Христофора. Как будто их и нет вовсе. А это кто же? Сиятельство какое-то.
1: Посреди комнаты стояло действительно сиятельство. В образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме.
13: Проезжал здесь сегодня Варламов?
12: Нет, ваше сиятельство.
13: Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минуту.
12: Непременно, непременно.
1: Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.
13: Какой хорошенький мальчик! Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой! Он спит. Бутуз ты мой милый.
5: Что это? Все коснулось моего лица. Словно ветерок. Знаю. Это большая черная птица. Пронеслась совсем близко. И взмахнула крыльями.
1: Дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он, думая, что спит, улыбнулся и закрыл глаза.
5: Какой чудесный сон! Только вот скрип этот и шаги мешают. И кто это все ходит, ходит?
14: Егорушка!
2: Егорушка, вставай, ехать!
5: Кто это меня поднял? Зачем? Я спать хочу.
1: Дениска поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой.
5: Так это не сон? Женщины и правда существуют.
10: Стойте, черти эти!
1: У порога дома Егорушка увидел новую роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон.
5: Как не терпится ему, чтобы мы скорее уехали. Аж напрягся весь от желания расхохотаться. И что у нас такого смешного?
14: Залезай, залезай, Егорушка.
15: Видели? Графиня Драницкая.
2: Да, графиня Драницкая.
1: Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть погнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади, вместо постоялого двора, виден уж был один только тусклый огонек.
16: А ну, милые, пошли, пошли живее! Но!
5: Интересно, кто же все-таки этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Верно, царь какой-нибудь, потому что у него всегда много дел. Он разъезжает повсюду, и все его всегда ищут.
1: Севший на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег.
5: О графине я тоже много слышал. Просто не знал, как она выглядит. Красивая, оказывается. Графини, наверное, все красивые. Говорили, что она очень богата, но не ездит повсюду, а сидит на одном месте. У себя в богатой усадьбе. Про ее усадьбу знакомые дяди рассказывали много чудесного. Например, что в графининой гостиной, где висят портреты польских королей, находятся большие столовые часы, имеющие форму утеса. На утесе стоит дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами. А на коне сидит золотой всадник, который всякий раз, когда часы бьют, смахивает шашкой направо и налево. Вот бы увидеть хоть разок. А еще говорили, что раза два в год графиня дает бал, на который приглашаются дворяне и чиновники со всей губернии. Даже Варламов к ней приезжал. Все гости пили чай из серебряных самоваров и ели все необыкновенное. А зимой на Рождество подавались малина и клубника. Подумать только! А потом все плясали под музыку, которая играла день и ночь. Но какая же она красивая!
1: Егорушка представил себе лицо и улыбку графини и улыбнулся сам. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине.
10: Да, и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович. В третьем году, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил.
3: От ляха и новые ждать нельзя.
10: А ей, Егорушка, мало. Сказано, молодая, да глупая. В голове ветер так и ходит.
5: Молодая, так глупая. В голове ветер. А Варламов тот, наверное, умный.
1: Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая краска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом.
5: Только что еще было так красочно вокруг, так ярко, а теперь стемнело. И как-то страшно и много. Хорошо, хоть звуков много разных. Значит, жизнь не замирает, не прекращается.
0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, отец Христофор, Лев Дуров, Моисей Моисеевич, Валентин Гафт, Роза, Ольга Остроумова, Соломон, Борис Репетур, графиня, Елена Харитонова, Дениска, Денис Сарайкин. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра в это же время.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
18: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
19: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично, все получилось. А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением – приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз, и два, и три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз, и два, и три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице, и вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два. Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колени. При этом носком тянетесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колени. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два.

0: Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Что надо было сказать? Почему это произошло? А если все будет хуже? Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп поднимает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль играет и сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, лежит без дела, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Эта сеть связана с размышлениями о себе, прошлом и будущем. Поэтому именно в моменты тишины неприятные мысли часто становятся громче. Руминация поддерживается еще и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усилить связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Что можно сделать? Первый шаг – отличить анализ от круга. Полезный вопрос. После этой мысли у меня появилось действие или только напряжение? Если действия нет, это, скорее всего, руминация.

0: H3, кабинет 5. Погорян 119-774-616-68-48.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
1: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
2: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
1: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
2: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
2: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
2: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
2: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину,

0: сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. В центре внимания Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Над регионами России сбили 452 украинских беспилотника. НАТО собирается заключить многомиллиардные военные контракты на саммите в Анкаре. И Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили в оккупированной части ДНР, в том числе в Краматорске, автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также ведомство опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры противника расчетами центра «Рубикон». Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ. Российский боец в населенном пункте Копане в Запорожской области в одиночку трое суток штурмовал опорный пункт ВСУ. Уничтожил находившихся там солдат противника во главе с командиром взвода. Об этом в беседе Стас рассказал сам боец, командир штурмовой группы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным «Гриф».
8: На то время был матросом, и при мне пришлось взять ответственность всю на себя и стать командиром группы. Там сидел противник. Ну, пришло командование штурмануть. Ну, штурмовал я этого 3 дня в итоге, но я все-таки штурманул его. Вот этот противник, мы с ним как бы перекрикивались, нет-нет. Он говорит, сдавайся русским. Ну, я ему в ответку, ну, я сейчас до тебя доберусь, ну и все. Ну, соответственно, я до него добрался и сказал ему, ну, чего, братишка, я вот он пришел, говорю, ты ждал меня. Вот, все, задачу я выполнил, получается.
7: Тем временем расчеты беспилотников группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили 4 катера ВСУ в Херсонской области. Над регионами России за ночь сбили 452 украинских БПЛА. Дежурные средства ПВО работали с 20 часов до 8 утра. Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Полтаве и в городе Днепропетровске на юго-востоке страны. Подробности не приводятся, а в настоящее время в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Страны НАТО заключат оборонные контракты на десятки миллиардов долларов с европейскими и американскими компаниями на саммите в Анкаре. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете «Вашингтон-Пост». Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7-8 июля. По данным агентства Reuters, лидеры стран-членов альянса собираются в Анкаре обозначить Россию в качестве долгосрочной угрозы безопасности для блока. Генсек подчеркнул, что страны Североатлантического альянса планируют показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу. Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина сегодня вечером и одной пленарной сессии 8 июля. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу сегодня. Он сделает назначение выплат более удобным для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт. 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом говорится в письме Минпросвещения, передает ТАСС. Решение связано с особенностями адаптации детей к школьному процессу и необходимостью снизить дополнительную нагрузку на самых младших учащихся. Ранее школьникам этого возраста могли задавать задания на дом, однако их введение должно было быть постепенным, а общее время выполнения не должно превышать 1 часа. Жители Германии столкнулись с дефицитом яиц. В торговых точках покупателям продают не более 2 упаковок в одни руки. Введение лимита объясняется серьезными перебоями с поставками на европейские рынки птицеводческой продукции. Bild пишет, что дефицит яиц связан с псевдочумой птиц. Заражаются куры-несушки в Европе. Из-за этого возник дефицит, начали расти цены, а магазины вводят ограничения на продажу яиц. Сообщается также, что в одной из крупнейших сетей супермаркетов зафиксировано сокращение ассортимента яиц, но о тотальной нехватке продукции речи пока не идет. В марте из-за птичьего гриппа в крупных городах Германии продавцы подняли цены на яйца в 3 раза. До конца недели в Москве сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до +23, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но, тем не менее, скромного для середины сезона тепла.
7: Во многих регионах России объявлено штормовое предупреждение. Ливни и грозы ожидаются в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях. В Пермском крае сегодня очень сильные дожди и грозы, а на юге Урала и в Оренбургской области, помимо дождей и гроз, возможен град. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Испания победила Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. В четвертьфинале испанцев ждет противостояние со сборной Бельгии. Она в 1/8 взяла верх над США 4-1. У бельгийцев дублем отметился Шарль де Кетеларе. Полузащитник Краснодара Эдуард Сперцан подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока не подтвердили. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Российские теннисисты вслед за одиночными разрядами турнира «Большого шлема» Уимблдона завершили борьбу и в парных. Ирина Хромачева вместе с Анастасией Дитюк из Чехии проиграла китаянке Го Ханью и француженке Кристине Младенович. А Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии уступила дуэту из Китая Цзянь Синьюй и Сюй Ифань. Хоккейная «Лада» продлила контракт с нападающим Райли Савчуком. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Савчук сыграл за «Ладу» 68 матчей и набрал 45 очков за результативность. Егор Демин стал самым результативным игроком Бруклина в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Golden State. Россиянин набрал 23 очка и сделал 8 подборов, а его Бруклин победил 100-79. Баскетбольный «Уникс» расстался с разыгрывающим Пэрисом Ли. В минувшем сезоне американец провел за казанский клуб 30 матчей. В среднем за игру он набирал 10 очков и делал 5 результативных передач. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Года.
7: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди, в Пензе плюс 22-24, небольшой дождь, в Ярославле и Туле плюс 19-21, кратковременные дожди, во Владимире дожди плюс 17-19, в Воронеже без осадков плюс 22-24, в Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов, а в Волгограде плюс 30-32, в Краснодаре плюс 28-30, в Сочи плюс 26-28, а в Санкт-Петербурге кратковременные дожди плюс 16-18 градусов. В Москве дожди, возможно, гроза и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет.
11: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
12: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
12: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
13: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
14: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
15: История временных родителей. В новом выпуске программы
13: Детский вопрос.
15: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
13: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское.
16: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
16: Радио России. Главное радио страны.
19: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
20: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
21: Передаем сигналы точного времени.
22: 9:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 7 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем.
23: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Следим за новостями. Вот приходит новость. В первом эфирном часе мы говорили о том, что в Республике Тыва, вслед за 2 девочками, которые пропали и, возможно, находятся где-то около больших сибирских рек. Так вот, сообщали мы о том, что в Республике Тыва пропала девочка 11-го года рождения, ушла из дома в Кызыле. В общем, друзья, буду кратко, она нашлась, она, как выяснилось, бродяжничала в Кызыле и, кстати, уходила уже не первый раз из дома. Вот такая вот история. Ну, в целом, хорошо, что нашлась. Сообщили в полиции.
22: Мы идем дальше по нашему плану. Буквально недавно обсуждали, что Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным профессиональным медицинским, фармацевтическим образованием. Добавлено новых 15 компетенций. Все это мы подробно обсуждали и задавались вопросом, где найти, собственно, людей. Да? Компетенции-то расширили, а кто, собственно, будет выполнять эти все функции, да, несмотря на все программы поддержки здравоохранения, увеличение числа выпускников медицинских вузов. Кадровый вопрос в отрасли по-прежнему остается одним из самых острых. Новое исследование показывает, что с начала этого года количество резюме от медицинских работников выросло сразу на 21%. Это не означает, что проблема нехватки врачей решается. Напротив, большинство специалистов уже работают и лишь ищут более высокую зарплату, лучшие условия труда или возможность совмещать несколько мест работы. По оценкам Минздрава, в системе здравоохранения по-прежнему не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Эта статистика интересна тем, что она разрушает распространенный стереотип. Если на рынке появляется больше резюме, значит, кадровый дефицит постепенно исчезает. В здравоохранении все работает иначе. Фактически мы наблюдаем не приток новых специалистов в профессию, а движение уже существующих кадров внутри рынка. Врачи и медсестры не уходят из медицины, но активно ищут работодателя, который предложит достойную оплату, более современное оборудование, меньшую нагрузку или более удобный график. То есть конкуренция сегодня идет не за новых специалистов, а за тех, кто уже работает.
23: За квалифицированных специалистов, я так понимаю, да? И вот эксперты страховых компаний указывают, что наибольшим спросом пользуются врачи, стоматологи-терапевты, процедурные медсестры, ассистенты зубных врачей. И, в общем, понятно, что кадровый дефицит в отрасли, реальность, в которой мы живем, не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. При всем при этом ряд, значит, организаций делают ставку на разработку цифровых помощников, в том числе на базе ИИ, который помогает деятельно разгрузить сотрудников в условиях, ну, так скажем, непрекращающихся обращений, да, со стороны клиентов.
22: Кадровый дефицит – это уже не столько проблема, наверное, даже подготовки кадров, сколько вопрос условий труда. И пока медицинские работники продолжают искать лучшие возможности внутри профессии, система здравоохранения остается в ситуации постоянной конкуренции за каждого квалифицированного специалиста. Именно поэтому кадровая политика становится одной из ключевых задач для всей отрасли. Обсудим мы с вами эту проблему. Наш номер 8-925-222-9992 и с экспертами. Сначала поговорим с директором Высшей медицинской школы, председателем комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова. Виталина, здравствуйте.
23: Доброе утро.
0: Доброе утро, Валентина. Доброе утро, Кирилл.
23: Как вам цифры Минздрава? Когда мы общаемся с представителями медицинских профсоюзов, они говорят, эту цифру, знаете, нужно увеличивать в 4-5 раз. То есть 23 плюс 63 тысячи, 86 по методологии Минздрава, умножаем на 5, получаем 400 тысяч нехватка специалистов, медицинских работников среднего и высшего звена. А вы к какой цифре склоняетесь? И насколько серьезны эти оценки Минздрава?
0: Вы знаете, у меня свое мнение на этот счет. Я считаю, что статистические показатели количественные – это одно, но надо еще учитывать и качественные показатели. Вы упомянули уже, что нам не хватает компетентного, квалифицированного персонала. И вот если говорить про квалифицированный персонал, то, конечно, эта цифра будет больше. И поэтому здесь мы имеем ситуацию, в которой, с одной стороны, у нас, может быть, и есть, но они требуют дополнительного внимания и дообучения для того, чтобы их поставить на то или иное рабочее место. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, кадровая политика, дообучение, интеграция нового сотрудника, адаптация, вот это все имеет принципиальное значение. Поэтому, если говорить с другой стороны, по статистике выпускников, то, конечно, выпускников мы каждый год, скажем, штампуем все больше и больше. Да? То есть, если смотреть на статистику по выпускам, мы производим достаточно выпускников медицинских колледжей и вузов. Но их нужно интегрировать в систему и удерживать. Вот это самый главный, скажем так, краеугольный камень всей этой системы.
22: Но выпускников много по всем профессиям. Это вообще какая-то особая наша, да, сформировавшаяся долгое время привычка отправлять своих детей учиться в высших учебных заведениях. Ну, так принято. И, может быть, в этом основная проблема? Может быть, в целом пересматривать высшее образование? Оно должно быть, наверное, у тех, кто готов к нему идти долгим трудом, умственным, готов вкладываться. Тогда, наверное, сформируется такая интеллектуальная элита, потому что, ну, вот даже медики, ну, вот получают они образование. Но мы же видим, что проблема не решается. Все получают высшее образование, а дальше-то что с ним делать? Начинается какая-то миграция внутри профессии.
0: Да-да, простите, я подумала, вы закончили. Вы совершенно правы. Здесь это, опять же, комплексная задача. Сначала в экономике принято ставить задачу, да, вспоминаем основы плановой экономики, должен быть план, сколько специалистов нам нужно, да, потому что производить ненужных нам специалистов, ну, это абсурд, да, и потом отбирать, именно поэтому на всю жизнь в медицине были высокие конкурсы в медицинские вузы на поступление. Конечно, нужно учитывать и, скажем так, особенности того или иного абитуриента, насколько он склонен к этой работе, потому что процент выпускников, потом не остающихся в профессии, ну, честно говоря, шокирует. Для врачей это до 25%, а для среднего медицинского персонала до 50% выпускников не остаются, не работают по профессии полученной. Вот это то, с чем нам нужно, скажем так, работать прежде всего.
23: Дальше возникает еще одна параллельная история привлечения специалистов из ближнего зарубежа. Они нужны, они ценные, да, но в том смысле, когда они по-русски не всегда грамотно общаются на приеме. И тогда возникает вопрос тогда, зачем нам такие специалисты? Может быть, они подделывают документы о своей квалификации? Ну, задаешься невольно этим вопросом, сам был свидетелем таких вот вещей. Чуть не сказал жертвой.
0: Ну, конечно... Конечно, этого бы не происходило, если бы у нас было из кого выбирать. Мы опять сталкиваемся с тем, что если у нас есть выбор, то, конечно, нужно выбирать тех, с кем нет таких рисков и нет таких проблем. Поэтому, ну и с другой стороны, и иностранный специалист может быть отличным специалистом и хорошо знать русский язык. То есть здесь, конечно же, я бы не стала все зачесывать под одну гребенку. Но входные условия должны быть для иностранных специалистов достаточно жесткими для того, чтобы мы не теряли в качестве оказания медицинской помощи. Но знание русского языка – это базовая характеристика.
22: А что сейчас происходит в медицинских вузах? Увеличивается ли набор студентов? Меняются ли вообще требования к подготовке будущих врачей с учетом современных вызовов системы здравоохранения?
0: Да, безусловно, ну, набор увеличивается. Как вы понимаете, с учетом кадрового дефицита, как я вам сказала, только один Сеченовский университет ежегодно выпускает на 20-30, а иногда и 50% больше, чем в предыдущий год специалистов. И меняется, скажем так, квотирование внутри этого набора на разные специальности. То есть вот вы упомянули, что было введено 15 новых врачебных специальностей. Безусловно, нужно выпускать тех, кто нужен. Да, поэтому, например, ну, это уже речь идет про ординатуру. Да, то есть, когда идет набор в ординатуру, квотируется количество мест по специальностям в соответствии с потребностью системы здравоохранения.
22: К сожалению, связь нас проводит, но основная мысль ясна. Благодарим мы директора Высшей медицинской школы, председателя Комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова была с нами на связи. Продолжаем мы дальше обсуждать проблему нехватки кадров, в том числе и подготовку молодых специалистов. Вот нам эксперт сказала о том, что готовят в последние годы больше специалистов. На вопрос, куда они дальше деваются, да, как они распределяются, где работают и почему до сих пор вот принимаемые меры не особо решают кадровые вопросы. Даже вот если есть врачи, как мы видим по новой статистике, они внутри профессии стараются находить более лучшие условия, в том числе и по заработной плате, и по другим
23: условиям труда.
22: Да.
23: Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения при СПЧ Ольга Демичева на связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Но воспитать специалиста – это одно, большой невероятный труд, титанический, большой низкий поклон профильным вузам, специалистам и академикам. А дальше человек приходит в профессию, работает в организации. Да как его удержать-то, чтобы он не ушел в частную, например, медицину, или вообще не ушел из профессии? Какие стимулы? Что у нас хорошо работает, а что нет?
1: Вы знаете, кадровый голод в здравоохранении, о котором активно говорят вот в последнее время, и заговорили-то уже несколько лет назад, это история, которая, наверное, уходит корнями в процесс так называемой оптимизации здравоохранения, когда активно сокращали количество медицинских учреждений, когда увольняли и даже выплачивали большие отступные, увольняли врачей и медицинских сестер по мере закрытия медучреждений. И в тот период, вероятно, произошла такая печальная история, как утрата престижа профессии медицинского специалиста. Очень много было недобрых публикаций в СМИ. В очередной раз появлялась тема врачей-вредителей, чуть ли не убийц. Дискредитировалась профессия как таковая. И в медицинские вузы, наверное, тогда пришел определенный пул молодых людей, которые видели в медицинской профессии не миссию, а некое ремесло, да, интересное, да, которому стоит поучиться, да, на котором можно заработать деньги. Но то отношение к профессии, которое закладывалось традиционно в России медицинского специалиста, как специалиста самой гуманной профессии, при этом человека глубоко мыслящего, интеллигентного, ответственного, поливалентно образованного, вот это в какой-то момент мы потеряли. И мы сегодня задаемся вопросом, а куда же они уходят, уже подготовленные медицинские кадры? Почему у них нет ощущения чувства долга? Почему они так легко выгорают? Почему нет того уровня сострадания, милосердия, потребности в самообразовании, которое всегда было присуще российским врачам? Думаю, что ответ именно в утрате престижа профессии. И с этого надо начинать. С возрождения уважения в обществе. С понимания того, что дорого подготовить медицинского специалиста и дорого его удержать. Мало того, что нужно обсуждать достойную заработную плату, надо обсуждать достойные условия труда, достойные в плане возможности отвечать за свою работу. Ну, невозможно за 15-20 минут, иногда меньше, осмотреть пациента, выслушать его, поставить правильный диагноз, оформить правильно документацию и еще дать правильные рекомендации по образу жизни, разъяснить принципы лечения. Вот даже пока я вам это говорю, идет время. А теперь представьте себе взаимодействие с человеком, который пришел на прием к врачу. Нужно, вероятно, пересматривать те нормы приема, те нормы нагрузки, которые сегодня существуют в отношении медицинских специалистов. Это нормы, которые опасны с двух сторон. С одной стороны, потому что они очень быстро приводят к тому самому выгоранию медицинского работника, и уже, считайте, никому не помог такой врач. И с другой стороны, потому что они создают все-таки некую иллюзию доступности медицинской помощи. Вот у такого выгоревшего специалиста, а помощи-то и не будет, если больной попадает к такому врачу. Поэтому работа с насыщением медицинскими кадрами нашей страны, с их достаточностью, по принципу необходимо и достаточно, нужно очень четко просчитывать, где нужны сегодня специалисты, как их можно стимулировать, не полумерами, а реальными мерами. Приехал врач в отдаленный регион, вы ему не маленькую денежную подачку дайте, вы квартиру ему предоставьте со всеми удобствами.
23: Да-да, то у нас случаи были. Женщина строила дом на свои деньги, а дали ей, в общем, практически там в берлоге, в медвежьей, там на выселках и так далее. Да и местные как-то не очень ее приняли. Мол, вот миллион взяла, жирует тут. В общем, не вписывается. Да? Частенько человек в эти параметры программы. Ну, а программа такая еще, знаете. Ну, выделили участок, отписали, пожалуйста, будьте любезны.
1: Ну вот это формальное отношение к понятию стимуляция, да, работы медицинского работника. Отнестись надо неформально. А вот чтобы отнестись неформально, нужно то самое уважение к профессии, к человеку, который имеет очень непростое высшее образование, который должен постоянно думать и нести ответственность за тех, кому он помогает. У нас же в традиции русской врач лечит не болезнь, а больного. И вот эту традицию поломали. И сегодня у нас в протоколе прежде всего лечение болезни, а человека-то мы не видим. Вот это надо возвращать.
22: Ольга Юрьевна, спасибо большое. Обязательно к этой теме, проблеме будем возвращаться. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель здравоохранения и народосбережения при правах человека. Обязательно будем следить за этой тенденцией. Наш номер 8-925-222-9992. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Сегодня у микрофонов. После паузы продолжаем.
3: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев.
4: В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
21: Сигналы точного времени.
22: 9:31 и 10 секунд показывают часы московской эфирной студии. Сегодня вторник, 7 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Наш номер 8-925-222-9992. Спасибо вам за отклик. Большое количество сообщений поступает на темы, которые мы обсуждаем. Идем дальше. Хотим поговорить про житье-бытие студентов. Да, одна часть проблем у многих решается, вот мы поступили, а дальше вот переезд. Где жить? Как вообще устраивать свой студенческий быт?
23: Действительно, но давай сразу скажем, что с 1 сентября вступают единые правила заселения в общежитие колледжей и вузов. Норма в 6 квадратных метров на человека, обязательный договор найма, отдельные комнаты для студенческих семей, приоритет для льготников.
22: Ну, кстати, стоит сказать, что в целом проблеме, да, обеспечения жилья уделяется повышенное внимание. На протяжении 2 лет ряд учебных заведений расширил добровольные меры поддержки от материальной помощи и адресных выплат до специальных партнерских программ. Некоторые институты, университеты строят новые такие жилые комплексы и обеспечивают жильем своих студентов, а кто этого не может сделать, каким-то образом компенсируют жилье арендуемое.
23: Да, действительно, обсуждаем с общественным омбудсменом в сфере образования эти новшества и как на самом деле помогать студентам. Ну, 6 квадратных метров вроде бы как и неплохо, а с другой стороны, ну, маловато. Давайте хотя бы 12 метров. Ну, чего уж мы так запираем наших обучающихся. Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на связи. Амет, доброе утро.
22: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
22: Насколько проблема нехватки мест в общежитиях сегодня действительно остро стоит?
5: Вы знаете, я не могу сказать, что эта проблема сегодня только появилась, и только сегодня она стала острой. Вообще общежитий не хватало всегда, как только появились высшие учебные заведения в нашей стране. Да, поэтому это не новая проблема. Поэтому строят сейчас, когда новые вузы строят не в центре нашей, не в центре города, больших городов стараются выносить за пределы города и строят в стиле кампусов. То есть общежития прям рядом с вузами. Вот, поэтому, в общем, не новая проблема, и решается вот пока только таким способом попытки дотаций каких-то, попытки даже, ну, если говорить, там, вот некоторые вузы своим аспирантам снимают частные недорогие квартиры, но это такие редкие случаи. Но пока проблема актуальна.
22: Наверное, она особо остро стоит в крупных студенческих центрах, где и стоимость аренды жилья растет с каждым годом. Даже при наличии стипендии редко покрывает расходы на съем квартиры или вовсе не покрывает. В результате часть студентов вынуждена совмещать учебу с интенсивной работой, а кто-то и вовсе отказывается от поступления в другой город. Да? Вы сказали о том, что не так этого много, но тем не менее вот хотелось бы сосредоточить внимание на программах поддержки. Да, это ведь как попытка найти некое промежуточное решение. Если университет не может предоставить место в общежитии, он хотя бы, наверное, должен помочь найти доступное жилье или частично компенсировать расходы. Это, понятное дело, не обязанность, но какой-то элемент социальной политики самого вуза. Насколько вот этой социальной политике сегодня уделяется внимание? Ну, судя по тому, что вы чуть ранее сказали, как будто бы нет, а должны.
6: Вы знаете, это нужно смотреть на локальные документы вузов, но, конечно, с каждым годом вузы все чаще и чаще уделяют внимание вот такой социальной поддержке студентов, придумывают какие-то меры поддержки, связанные с, значит, с стипендиями, с улучшением жилищных, конечно, условий. Но в общем и целом это нужно, еще раз говорю, это очень такая индивидуальная позиция вуза. Вот, в целом, на федеральном уровне, конечно, этим вопросом начали заниматься, но нужны какие-то, в общем, кардинальные меры, вплоть до того, чтобы, наверное, выделять в отдельный бюджет вуза ту тему, которая связана с общежитием. Пока эта проблема вот не решается. На социальном уровне решается проблема, вернее, вуз решает социальную проблему. В первую очередь, хорошие вузы начали заниматься трудоустройством, появились целые отделы по трудоустройству выпускников, прослеживают их дальнейшую судьбу, индивидуальные такие траектории выстраивают. В общем, такая работа ведется. Но с общежитием я не могу сказать, что резко у нас за последние там 20-25 лет что-то изменилось. Если не брать какие-то отдельные точечные проекты, где речь идет о строительстве нового вуза уже с хорошим кампусом.
23: Да, звучит интересно. А с другой стороны, понимаешь, что пока ты студент, ты явно нуждаешься во всем, да? Знаете, как в том анекдоте, да, там, мне, пожалуйста, две сосиски, да? О, шикуйте! И 30 вилок, да? Я от шуток хочу к реальности, да, о том, как стипендии, да, и помощь вузов, да, вообще, в принципе, могут помочь студентам, ну, дальше энергично грызть гранит науки.
6: Но современные стипендии, конечно, это продолжение вашего анекдота, вот, поэтому они, конечно, сегодня совершенно не помогают вот в решении жилищного вопроса. Более того, я могу сказать, что, конечно, на стипендию студенты сегодня не проживут, и, соответственно, большинство студентов либо находятся на дотации, на поддержке у своих семей, либо идут на работу.
22: А вот вы на практике, как омбудсмен, часто сталкивались с проблемами от студентов по поводу помощи, которая им положена? Вообще, по каким критериям, как она рассчитывается? Часто ли нарушения прав фиксируются, в том числе по поводу предоставления мест в общежитии?
6: Вы знаете, у меня такой очень узкий круг вопросов, которые я решаю, да, они связаны больше с защитой прав самих организаций, чьи права нарушаются, да, учебных заведений. Но и бывают случаи, конечно, когда обращаются родители по разным вопросам, но вот таких вопросов пока к нам не поступало.
23: Чем еще занимается омбудсмен в сфере образования? Права поруганных студентов, которым не доплачивают стипендию, ну, вы поняли, да, это еще один анекдот. Что еще входит в вашу сферу?
6: Ну, вы знаете, у нас все-таки вот лично моя сфера, если брать мои обязанности, они очень узкие, и это общественный омбудсмен, который, в общем-то, никаких прав не имеет. У него есть обязанности рассматривать различного рода заявления и смотреть, где эти нарушения есть. И дальше уже решать, каким образом. И это больше такая общественная такая работа. Поэтому пока таких никаких вот прям прав у нас нет, к сожалению.
22: Спасибо вам за разговор. Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский был с нами на связи. Стоит еще в контексте обсуждения этой темы сказать, что сегодня университеты, наверное, конкурируют не только образовательными программами, но и условиями для студентов. Современное общежитие, возможность льготной аренды, развитая инфраструктура становятся, наверное, частью привлекательности учебного заведения. Это уже вопрос не только социальной поддержки, но и качества образовательной среды. В конечном счете речь идет о доступности высшего образования. Ведь талантливый абитуриент не должен отказываться от учебы в другом городе только потому, что ему негде жить. Поэтому дискуссия об общежитиях и поддержке студентов – это не только разговор о квадратных метрах. Кстати, вот нам тут слушательница написала, что площадь комнаты Александра Пушкина в Царском сельском лицее была 6 квадратных метров.
23: Вот возвращаемся.
22: Но и это ведь разговор о равных возможностях для получения образования, независимо от места проживания и уровня дохода семьи, а то получается, что возможности есть только у богатых, как получать высшее образование, сам факт обучения, так и проживания.
23: У состоятельных, я бы тебя, наверное, чуть поправил, чтобы не нагнетать. Но и вообще, новшество отдельный, да не за что обращайся, отдельные изолированные комнаты для студсемей. Прекрасная же история, но я так понимаю, что 6 надо умножать на 2, если студенческая семья бездетная, а если у них появились дети, да, двое детей, а что теперь, тогда 24 как минимум? Ну, получается, да. То есть здесь нюансы, нюансы и нюансы. Документы и, в общем, логика пока только, я думаю, это начало. Да? Нужно совершенствовать и здесь законодательство, чтобы мы здесь и студентам обеспечили жизнь, и их подрастающему поколению.
22: Сейчас заглянем в историческую справку. Мы с вами прощаемся. Кирилл Гришин, Валентин Веретенников. Благодарим, что были с нами. Хорошего
23: дня.
22: До
23: встречи.
22: Берегите себя и близких.
7: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В этот день, в 1914 году, в Петербург поступила информация о состоявшейся накануне встрече министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея с германским послом в Лондоне Карлом Максом Лихновским. Первый дипломатический звонок после убийства эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Его ждали с тревогой не только в Петербурге, но и во всех других столицах Европы. В те дни неизбежность начала мировой войны была еще не очевидна. Все зависело от готовности великих держав раскручивать кризис и продвигаться к точке невозврата. И любопытно, что первый контакт между противниками в будущей войне Англии и Германии казался в целом миролюбивым. Грей выразил сочувствие Австрии, подчеркнул, что события на Балканах носят сугубо региональный характер. Международная составляющая конфликта, соответственно, всего лишь австро-сербская. Эти заверения произвели успокоительное впечатление на германского посла. Причем успокоили его, говорится, на всех направлениях. На полупровокационный вопрос Лихновского о негативной реакции России Грей ответил, что, цитирую, ему неизвестно о каких-либо признаках антигерманских настроений в Петербурге и что еще меньше он верит в военные замыслы России. А с Германией Лондон готов и впредь поддерживать контакт по всем вопросам внешней политики. Конец цитаты. Действительно, в первую неделю после убийства в Сараево в Англии не было никаких военных приготовлений. И получается, что британцы просто ловко скрывали свои истинные намерения противостоять именно Германии, готовя тот самый сценарий, который и был реализован. Австрию, выпятив грудь, начинает защищать Германия. В итоге в эпицентре Петербург и Берлин, а Лондон вступает в игру, когда уже все карты выложены на стол. Да, так и вышло, потому что мнимая незаинтересованность Англии в балканском кризисе произвела впечатление на немцев. В Берлине решили, что у них есть поле для маневра и можно суровым тоном вести разговор с Петербургом. Но в ближайшие дни, это самое интересное, выяснится, что Эдуард Грей начнет тонкую дипломатическую игру уже с Россией, настраивая ее против Германии. И произойдет это уже спустя пару дней во время тайной встречи Грея с русским послом в Лондоне Бенкендорфом. С вами был Андрей Светенко.
7: Сигналы точного времени. Радио России.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный.

0: застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
1: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
0: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
1: То есть так все просто?
0: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
1: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
0: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
1: Да.
0: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
1: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
0: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 725-33, 8 800 777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза — обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да, да, да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых, целиарных мышц радужной оболочки. И если правильно

0: повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
1: Конечно, да.
0: Вопрос
1: да.
0: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России.
3: Предпремьерный показ в театре ГОК.
2: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
6: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ показала кадры задержания участников террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. Марк Рютте рассказал, почему члены НАТО не могут увеличить траты на оборону. И налоговые вычеты не включаются в доход семьи при назначении семейной выплаты. Все подробности далее. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания и обысков террористов в Кабардино-Балкарии, собиравших отобрать оружие у правоохранителей и уйти в подполье. На первых кадрах оперативники на броне автомобиля «Тигр» сносят ворота в частном доме и проникают на территорию, а затем заходят в дом и задерживают одного из злоумышленников. Также показаны задержания других фигурантов и видно, как они подписывают документы. Кроме того, в видеоролике показано изъятое у задержанных огнестрельное оружие, прицелы, патроны, сим-карты, ножи, обмундирование, инструменты, флаги, запрещенные символикой. Кроме того, демонстрируется работа оперативников на одном из тайников. Оружие, средства связи и различные жидкости были закопаны в земле в лесистой местности. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы. Над регионами России за ночь сбили 452 украинских БПЛА. Дежурные средства ПВО работали с 20 часов до 8 утра. Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Число пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до 8 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в телеграм-канале. Накануне украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на участке автодороги Никольское-Таврово.
8: Михаил Мишустин отметил ускорение процесса регистрации недвижимости и участков в России. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Глава Кабмина также назвал важными задачи Росреестра, который должен, в частности, вовлекать объекты недвижимости в оборот, чтобы они служили людям, приносили прибыль бизнесу.
9: Ваша служба много делает для защиты интересов граждан при оформлении прав собственности на дачу, на гараж, на земельный участок, другие активы. Особо хотел бы отметить сокращение сроков регистрации. Все это стало возможным, в том числе благодаря изменениям законодательства.
8: Олег Скуфинский рассказал, что с 2020 года Росреестр системно занимается вовлечением в оборот объектов недвижимости в рядах отраслей, включая сельское хозяйство, жилье и строительство. Налоговые вычеты не включаются в доход семьи при назначении ежегодной семейной выплаты. Об этом сообщил соцфонд. Уточняется, что к таким вычетам относятся социальные, стандартные, имущественные, на строительство, покупку недвижимости и погашение процентов по ипотечным кредитам. Помимо налоговых вычетов не учитываются также средства материнского капитала и выплаты по соцконтракту, единовременная помощь при рождении ребенка от работодателя, проценты по номинальным счетам опекающих детей и другое. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Право на семейную выплату имеют родители, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. НАТО не может увеличить траты на оборону из-за ограничений промышленности. Перед саммитом в Анкаре в этом признался генсек Альянса Марк Рютте. Встреча представителей организации стартует сегодня. Эксперты говорят, что успехи России на фронте резко изменили переговорный фон для Киева в Турции. Специальный корреспондент ВГТРК Елизавета Храмцова работает на месте событий.
10: Несмотря на то, что мероприятия по линии НАТО проходят не в центре Анкары, а в президентском дворце, он довольно далеко находится от главных магистралей, тем не менее в городе, безусловно, ощущается подготовка к ключевому событию для столицы Турции в этом году. Усилены меры безопасности по всей турецкой столице. И именно к тому, что Турция стала хозяйкой саммита в этом году, приковано также и политическое внимание. Альянс, очевидно, встречает этот саммит в состоянии кризиса. Внутри Альянса есть разногласия по целому ряду, в том числе политических вопросов. Целый ряд государств и Турцию критикуют за ее независимую политику, которая касается и палестино-израильского конфликта, и отношений с Россией, в том числе закупка вооружений. Но, конечно, вооружение и кто должен за них платить будут центральной темой обсуждения в предстоящие два дня, в том числе вооружение, которое планируется предоставить Украине. Как сообщали источники, не состоится сегодня выступление Владимира Зеленского на этом саммите для того, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Тем не менее, политики проведут личную встречу, но украинское «дай-дай-дай» мы услышим сегодня неоднократно. Ведь целый год саммит НАТО хвалится тем, что во время предыдущего форума в Гааге договорились о том, что до 2035 года страны-члены Альянса увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП. Но сейчас все больше государств уже признаются тем или иным образом, или открыто, или фактически через свои бюджеты, в том, что цель эта нереализуема, а Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, что Европа должна сама оплачивать свою безопасность. Более того, генсек Рютте явно играет на стороне Дональда Трампа.
8: Сегодня в Москве пасмурно, временами дождь, днем не выше 17-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А до конца недели в Москве сохранится прохладная дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Испания обыграла Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. В четвертьфинале испанцев ждет противостояние со сборной Бельгии. Она в 1/8 взяла верх над США 4-1. У бельгийцев дублем отметился Шарль де Кетеларе. Полузащитник футбольного Краснодара Эдуард Спирцан подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока официально не подтвердили, а ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Первый матч на новом стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова состоится не раньше осени. Об этом заявил генеральный директор московского футбольного клуба Владимир Леонченко. По его словам, вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. Поле будет искусственным, поскольку стадион будет базой для основной команды «Торпедо». Россия впервые возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах, сместив с первой строчки США. Об этом сообщает ESPN. Телеканал составил рейтинг бойцов, сформировав топ-10 с наилучшими достижениями. Отмечается, что Россия вышла на первое место благодаря качеству атлетов, а не их количеству. На данный момент два бойца из нашей страны, Ислам Махачев и Петр Ян, занимают первую и третью строчки, соответственно, в рейтинге UFC – вне зависимости от весовой категории. Хоккейная «Лада» продлила контракт с нападающим Райли Савчуком. Новое соглашение рассчитано на 1 год. В прошлом сезоне Савчук сыграл за «Ладу» 68 матчей и набрал в них 45 очков за результативность. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
14: Сегодня в Мурманске плюс 18-20 градусов, дожди, плюс 18-20, в Архангельске плюс 21-23, кратковременные дожди, в Петрозаводске дожди, плюс 14-16 градусов, в Вологде плюс 18-20 градусов дожди, в Великом Новгороде дожди, плюс 18-20 градусов, в Калининграде также дождливо, плюс 17-19, в Пензе дождь, плюс 22-24, в Санкт-Петербурге дожди, плюс 16-18, в Москве дожди, возможно, гроза и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. Губернатор Орловской области встретился с обладателем Кубка Стэнли. На Орловщине поисковики вернули семье утерянную боевую награду. И день Мценского района. Как это было, расскажем далее. На Орловщине ярко отметили День Мценского района. Село Отрадинское вновь принимало гостей. Подробности в материале Антона Сорокина.
2: День Мценского района в этом году стал настоящим путеводителем по уголкам нашей необъятной родины. Каждое подворье со своим национальным колоритом. Таков сценарий в год народного единства. Свои традиции в Спасско-Лутавиновской школе. Здесь детей обучают работать с землей.
3: Дети отрабатывают практику, приходят на грядки, помогают нам и сажают, и копают, и тяпают, и поливают, конечно. А потом мы это все употребляем в пищу в нашей школьной столовой.
2: Второй год подряд центр празднования Дня района – село Отрадинское. Такое решение позволило собрать максимум гостей, а каждый из них смог стать частью всероссийского марафона «Земля спорта».
4: Основная задача – это развитие массового спорта, в том числе и для жителей сельских территорий, а не только тех, которые живут в больших городах, чтобы у каждого была возможность выбрать свой вид спорта, свой путь к здоровью.
2: Многоборье ГТО, семейные эстафеты, силовой экстрим. Программа марафона насыщена. 24 команды – это более 500 человек-участников.
5: С детства начинает заниматься спортом. Он, без сомнения, стремится быть что первым, выиграть какие-то соревнования, стать на пьедестал. И вот это чувство быть лидером у него вырабатывается с детства, с занятия спортом.
2: Мценская земля сегодня в лидерах по реализации госпрограммы национальных проектов. Она объединяет 14 сельских поселений и более 16 тысяч жителей. Отремонтировано 110 километров дорог, облагоустроено 40 дворовых и общественных пространств. На территории особой экономической зоны «Орел» работает 8 резидентов. Объем инвестиций уже превысил 10 миллиардов рублей.
6: Подводя итоги, кстати говоря, под гиды года единства народов, мы видели в Мценском районе и Якутию, и Татарстан, и цыгане, кого только нет на нашей Орловской земле и на Мценской земле. Всем народам рады, все вместе живут, и мы одна большая страна.
2: А жители Мценской земли первые в 40-х годах организовали партизанский отряд. Именно здесь родилась первая танковая гвардия. И сегодня амчане – часть единого тыла, где делают все для победы и помощи участникам СВО.
1: Волонтерский отряд «Добрые дела Орел» отметил двухлетие помощи передовой. Первой посылкой добровольцев был груз в Курск. Об истории тех, для кого помощь бойцам стала частью жизни, расскажет Елена Степовая.
7: Татьяна Болочева на передовой уже своя. Общим делом ей удалось объединить большую команду волонтеров. Началось все с простого сообщения в домовом чате «Кто хочет помочь» и первой поездки в Курск.
8: Отвезли в госпиталь гуманитарную помощь, увидели все воочию, посмотрели всю эту. Ну, наверное, для обычного человека это страшная картина все равно. Для мирной жизни. Потом решалось, продолжать это или нет, потому что это было тяжело морально. Одно дело собирать, а другое дело, когда мы это видим, когда мы едем, и обратная связь от ребят. У многих ребят нет, которые на видео. Их просто уже, к сожалению, живут. Это, ну, небольшая травма, конечно, есть.
7: Но тяжелее было просто молча смотреть. Так и появились добрые дела. Орел. Теперь их помощь на передовой ждут постоянно. У каждого своя роль. Екатерина Тупикова отвечает за тепло, вяжет для бойцов балаклава.
9: Сколько получается? Одно, конечно, долго все это. Ну, стараюсь. Каждую поездку я стараюсь хотя бы по 30 штук отшивать, чтобы передать.
7: Помогает согревать бойцов и Анна Кошелева. Она формирует грузы и изготавливает окопные свечи.
10: Закупаем разные материалы, то есть свечи окопные изготавливаем. Потому что сейчас, конечно, летний период не особо востребован, но тем не менее многие находятся в блиндажах, когда нужно и кушать разогреть, а нет возможности огонь развести, вот окопные свечи спасают.
7: Часто к этим добрым женским рукам присоединяются и юные помощники. Воспитанники 92-го детского сада лента за лентой плетут маскировочные сети. Они многие слова еще не знают, но уже четко понимают, для кого и чего они это делают.
11: Вот крестик. Мы сзади прикладываем вот эту ленточку. Берем этот уголок. И потом мы сшиваем эту дырочку и завязываем.
7: С начала года они уже смастерили 5 масок сетей. Здесь собственным примером воспитатели показывают, что такое быть патриотом. Когда всю ночь готовят домашнюю еду для защитников, а утром встречают детей в группе. Все это бойцы ждут и каждому рисунку радуются, потому что это то, что греет самые темные ночи.
12: Мы, разведчики ВДВ, хотим сказать большое спасибо жителям города Орла, особенно прекрасным дамам микрорайона Новая Ботаника, за вкусную еду, за вашу постоянную поддержку. Победа будет за нами.
7: Для волонтеров простое спасибо с передовой значит гораздо больше, чем слова благодарности. Это уверенность, что их помощь действительно нужна.
1: В Орловской области во время поисковых работ отряд «Подвиг» из Ливен обнаружил важную находку. В земле нашли медаль «За боевые заслуги». В 1944 году ее получил фронтовик Иван Овсянников, уроженец Должанского района. Затем награда была утеряна. Спустя 82 года ее вернули семье героя. В день Должанского района дочь красноармейца, его внучка и правнук получили медаль своего предка. И о происшествиях. В минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 13 раз. 5 выездов на тушение мусора, короткое замыкание и 8 на помощь населению. Подробности по телефону сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
13: По оперативным данным, в регионе с начала года уже зарегистрировано 1057 возгораний, большая часть из которых на тушение сухой травы и мусора. На пожарах, к сожалению, погибли 16 человек, из них один ребенок. Травмировано 14 человек. Но минувший понедельник не принес нам никаких серьезных происшествий. В 13.18 сотрудники 8-й пожарной части выезжали в село Бараново Ливенского района, где произошло короткое замыкание проводов ЛЭП без последующего горения. Дважды за сутки пожарные спасатели выезжали на транспортировку больных. В 7.47 утра сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Октябрьскую города Ливны, где помогли перенести в автомобиль скорой помощи мужчину для экстренной госпитализации. А в 11.15 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Маяковского в Орле, где помогли транспортировать женщину с переломом в автомобиль медиков для срочной госпитализации.
1: Ну и по данным мобильного приложения «Термические точки», на территории Орловской области с начала года подтвердились 72 термоточки, как горение сухой травы и порубочных остатков. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва-Харьков». Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. Губернатор Орловской области встретился с известным орловским хоккеистом, обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Каролина Харрикейнс» в Национальной хоккейной лиге. Андрей Клычков поздравил Александра Никишина с высоким спортивным достижением. «Рады видеть в Орле столь именитого спортсмена. Достижение таких успехов для наших орловских ребят, хоккеистов, это отличный стимул и повод для гордости. Кадры куются не только в столице, они растут и на периферии. И вырастают из стремления, желания, силы воли», – подчеркнул глава региона. Напомним, Александр Никишин до 12 лет тренировался в хоккейной секции на Ледовой арене. Затем играл в континентальной хоккейной лиге в основном составе московского «Спартака». Несколько сезонов отыграл за хоккейный клуб «СКА» в Санкт-Петербурге. А в 2022 году в составе сборной России Александр Никишин стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
14: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. ФК «Орел» уступил дома липецкому «Металлургу» в 15-м туре «Леон» первенства России по футболу во второй лиге дивизиона «Б». Счет матча 0-2. Липчане забили по голу в каждом тайме. Отличились Денис Семин и Иван Сазонов. Сейчас «Орел» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, имея 19 очков. 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площади имени Ленина с 8 по 11 июля. В последний день матчи за третье место и финалы также состоятся в центре города с 15.45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачно, временами с прояснениями. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Ветер юго-западного направления 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 744-742 миллиметра ртутного столба. Прямо сейчас за окном плюс 19 градусов. Ощущается как плюс 16. Периодически выглядывает солнышко. Небольшой слабый дождь. Синоптики прогнозируют после 22 часов. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45. Эфир продолжит Юрий Левин.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
4: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
5: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
6: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Сегодня в нашей студии музыкант, композитор, педагог, заведующий музыкальной частью театра «Свободное пространство», лауреат Макаревской премии за исследование историко-культурного наследия Орла Илья Евгеньевич Кушелев. Здравствуйте, Илья Евгеньевич.
7: Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
6: Мы продолжаем наши беседы о музыке, и, что особенно ценно, продолжаем слушать музыку, которую вы создавали в разные годы. И сегодняшнюю передачу мы решили начать и завершить отрывками из ваших сочинений.
7: Да, в начале прозвучит камерная музыка, в конце небольшая оркестровая пьеса. Хотелось бы предложить вниманию слушателей отрывки из двух моих инструментальных сюит. Прозвучат три части из сюиты для скрипки и фортепиано, написанной в 2001 году и исполненный в исполнении замечательных музыкантов Петра Щеденко, скрипка, и моей однокурсницы, композитора и пианистки Жанны Касаткиной, фортепиано. Эти пьесы написаны в экспрессионистском стиле. Они представляют такие яркие примеры экспрессионизма.
6: О котором вы нам рассказали,
7: да,
6: в прошлой передаче.
7: Это мне всегда было близко направление. Оно невольно вызывает ассоциации с архитектурой. Есть такой знаменитый памятник, как башня Эриха Мендельсона в Потсдаме, знаменитая башня Эйнштейна, его обсерватория. Для нее характерны такие никнущие, опадающие, ниспадающие линии, такие, как, знаете, как плакучий образ, плакучие ивы, образ оплывающей восковой свечи. И, так сказать, еще невольно возникает ассоциация, если переводить в музыку, с образом Пьеро, вот этого страдающего, мучающегося героя, такого болезненно утонченного, декадентского, немножко бледного, воплощающего вот это страдание. И надо сказать, что эта музыка иногда вызывала насмешки и преподавателей, и моих сокурсников, но ничего. Мы сейчас послушаем избранные части из скрипичной сюиты и сразу послушаем первую только часть из трехчастной сюиты для флейты с фортепиано в исполнении прекрасной флейтистки, потрясающей флейтистки Светланы Ярославской, и партия фортепиано автор. Записи 2001 года.
6: И все это сделано в Санкт-Петербургской консерватории.
7: Татьяны Петровны Шороховой, незабвенной крошкой Таней.

0: Музыка-то создана почти четверть века назад, страшно
1: да.
0: сказать.
1: Да.
0: А звучит свежо, потому что все-таки настоящая музыка отражает не только время, но она и над временем.
1: Спасибо, это очень приятно.
0: В прошлой Спасибо. Передаче мы начали большой серьезный разговор, в котором вы выразили свою личную тревогу, озабоченность, даже боль по поводу того, где мы находимся сейчас. Потому что на да. первый-то взгляд все нормально.
1: Да.
0: Идут
1: да.
0: концерты, люди выступают, да. в интернете полно прекрасной музыки. А на самом деле все сложнее. Вы так считаете, и не только вы, но и другие серьезные музыканты, которые все это осмысливают.
1: Да. Поэтому я прямо сейчас начну чтение отрывка из книги Владимира Ивановича Мартынова «Конец времени композиторов». Вот что он пишет. И джаз, и рок – это совершенно самостоятельные, не композиторские и, стало быть, не текстовые музыкальные системы. Это связано с тем, что и джаз, и рок характеризуются прежде всего не мелодией, не гармонией, даже не ритмом, хотя все это имеет ярко выраженную, даже гипертрофированно выраженную специфику, а концепцией звука, звукоизвлечения и артикуляции. Заметим, это пишет заядлый и очень опытный рокер в молодости, так что он знает, что он пишет. И джаз, и рок – это прежде всего некие концепции физиологического переживания звука и артикуляции. Но ни физиологическое переживание звука, ни физиологическое переживание артикуляции не может иметь нотного выражения, а стало быть, не может являться и объектом композиторских операций. И джаз и рок – это закрытые для композитора области. Он может оперировать джазовыми и роковыми структурами. Время вперед, Свиридова, лучшего хард-рока, я просто не знаю, это вот я добавляю. Но сам при этом композитор всегда будет оставаться снаружи. Ибо нельзя сочинять джаз, нельзя сочинять рок. Джаз и рок можно только играть. Но играя их, человек перестает быть композитором, даже если ранее он им и был. И хотя многие джазмены и рокеры считают себя композиторами, на самом деле это всего лишь дань авторитетности композиторской традиции, их собственному тщеславию, а никак не отражение действительного положения вещей. Возникновение джаза и рока привело к фундаментальному изменению музыкальной картины мира. Композиторская музыка лишилась монополии на владение музыкальной истиной и теперь вынуждена делить право на эту истину с целым рядом других музыкальных систем и направлений. Именно это монопольное право было нарушено сначала джазом, а потом и роком, которые начали вытеснять композиторскую музыку даже из самых привычных и насиженных ею ниш. Из всеобъемлющего и всеупорядочивающего явления композиторская музыка превратилась всего лишь в одну из музыкальных рубрик, которая, соседствуя с другими музыкальными рубриками, даже не может претендовать на первенство среди них. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой большой магазин аудиозаписи в Европе или Америке. Вообще же, ныне фигура композитора напоминает фигуру какого-нибудь потомка славной великой королевской или царской фамилии, некогда правившей всем миром. Он живет весьма скромно среди людей, чьи предки были слугами или даже рабами его великих предков. Многие из этих потомков, слуг и рабов, добились больших успехов и большого богатства, а наш герой не может ничего достигнуть в этой жизни, но не потому, что лишен ума и способностей, а потому что он, то, что он может, то, к чему призван и для чего рожден, больше не имеет места в этом мире». В полностью расцерковленном мире нет места ни царям, ни королям. В нем едва находятся жалкие условия для какой-нибудь занюханной конституционной монархии. А нашему герою не на что рассчитывать. Единственное, что ему остается, это жить воспоминаниями о величии его предков. Точно так же дело обстоит и с композиторской музыкой. То жалкое существование, которое она влачит в современном мире, проистекает не от того, что перевелись композиторские таланты, но от того, что сам принцип композиции утратил внутреннее онтологическое обоснование. Помимо религиозно-онтологического аспекта, проблема конца времени композиторов имеет еще один аспект, связанный с процессом выстывания бытия. На наших глазах, очевидно, происходит вступление этого процесса в завершающую фазу, и мы являемся современниками перехода от этапа цивилизации к этапу информосферы. Переход от одного этапа к другому является причиной фундаментальной перегруппировки и переосмысления системы видов человеческой деятельности. Причем для возникновения нового вида деятельности совершенно не обязательно должна быть открыта некая новая технологическая область, ибо новый вид деятельности может возникнуть в самой традиционной и устоявшейся области. Примером тому может служить фигура театрального режиссера, неведомая ни системам традиционного театра, ни системам европейского театра 16-17 веков и буквально вышедшая на сцену только в 20 веке. Что же касается фигуры композитора, то при переходе от цивилизации к информосфере ее значение сходит на нет. Времена, когда композитор наподобие Вагнера или Верди мог стать национальным героем и провозвестником национального духа, ушли в безвозвратное прошлое. Место оперы и балета занимает показ высокой моды. Показ высокой моды – это новая точка фокуса, это новый синтез, в котором заправляют модельеры, дизайнеры, визажисты и парикмахеры, и в котором нет места композитору. А потому можно утверждать, что прошло время композиторских и художественных школ. Настало время домов мод, прошло время композиторов и художников. Настало время портных и парикмахеров. На наших глазах происходит революция, самым фундаментальным образом переосмысливающая всю систему видов человеческой деятельности, и причиной этой революции является неотвратимый и необратимый процесс выстывания бытия. Собственно говоря, проблема конца времени композиторов – это и есть проблема выстывания бытия. Не будем забывать, что феномен композиторской музыки мог возникнуть только в результате энергетического температурного перепада, образовавшегося при переходе от иконосферы к культуре, и что принцип композиции может функционировать только в тех энергетических температурных режимах, которые возникают и поддерживаются в условиях культуры и цивилизации. И, наконец, самое последнее. Далее цитата из Хайдеггера. «Мировая ночь распространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что вовне остается Бог, определена нетостью Бога». Нетость Бога означает, что более нет видимого Бога, который неопровержимо собирал бы к себе и вокруг себя людей и вещи, и изнутри такого собирания складывал бы и мировую историю, и человеческое место пребывания в ней. В нетости Бога возвещает о себе, однако, и нечто куда более тяжкое. Не только ускользнули боги и Бог, но и блеск божества во всемирной истории – погас. Время мировой ночи бедное, ибо все беднеющее, и оно уже сделалось столь нищим, что не способно замечать нетость Бога». Конец цитаты Хайдеггера. Каково же нам, не замечающим этой нетости, заканчивает свою книгу Владимир Иванович Мартынов.
0: «Конец времени композиторов», да, называется эта книга. Да. И вы разделяете вот эту тревогу, этот такой пафос этой книги.
1: Да.
0: И у вас свой взгляд на это выставание, описанное, да, Хайдеггером.
1: Да, и мне хотелось бы тезисно буквально, тезисно сложить основное. Во-первых, я хотел бы парировать ваш прошлый тезис о том, что нажатием кнопки, посещением группы ВКонтакте или концерта и тому подобное можно восполнить недостаток настоящей музыки в обществе. Я говорю о другом. О звучащей среде, о звуковом содержании эпохи, ее звуковой атмосфере, о том, что само собой как бы витает в воздухе, формируя внутренний мир, психику, мышление, мировоззрение целых поколений. Раньше была почва, чернозем, первичный слой, целина, на которой композиторы растили свои сады. Это вот этот живоносный источник, народная песня. Сейчас ее нет. Нет крестьянства, нет народной песни. Живой. Не как фольклорное музейное явление, а живой. Сейчас пришли продукты многократной переработки. Это процесс, подобный тому, как дизайнерская вещь становится ширпотребом. Они, эти элементы, звуковые вернулись в почву, но уже из композиторской музыки и в качестве продуктов ее распада, как шлак, как мусор, создавая в сущности угрозу экологической безопасности. Вырастают поколения людей, обреченные никогда не узнать, что такое настоящая музыка. Мюзикл, этот эрзац оперы, образчик кич-массовой продукции, ориентирован как раз на вкусы тех, кто никогда не узнает, что такое настоящая музыка. Превращение классических концертов в индустрию, об этом писал еще Свиридов в 70-е годы. Социальные лифты в искусстве, родство, династии. Далее, целая институция протекции, протекционизма. Если вас никто не знает, то вам хода нет априори. Наконец, деньги. Если они есть, то, в принципе, можно купить все. Дирижер, оркестр, зал, даже, наверное, и критику. Возникает ситуация почти кастовой замкнутости. И даже в этой ситуации, если появится гениальное, выдающееся явление, то его просто никто не заметит. Отсюда известное безлюдие. Посты, которые ранее занимали великие, теперь замещаются людьми весьма средних способностей. Роль медиа в надувании эпистемологических пузырей, создании эффектов эхокамеры. Проще говоря, о чем написали, о том и говорят. Что назвали великим, то оно и есть. Недостаточность или отсутствие, особенно в провинции, профессиональной критики. Напишешь правду, смешают с грязью. Такой принцип. Далее мне хотелось бы несколько слов сказать о себе. Я в ходе вот наших бесед, передач, размышлений понял, что, в общем-то, мои проблемы все, конфликты, это имеют мировоззренческий характер. Связаны с философией жизни, принципом мышления и восприятия жизни. То есть это онтологический конфликт в корне. И это в основе принадлежность к разным культурным и даже шире историческим формациям, как сказал Мартынов, формации цивилизации культуры и наступающей на нее, надвигающейся формации информосферы. Плюралистический общий знаменатель здесь невозможен, соединить это нельзя, как Свиридов сказал о Мисковском, что в жуткие 30-е годы, когда из всех репродукторов орал «Кошмарный Утесов», «Дай рюмку роза мне с мороза», Мисковский в эти жуткие страшные годы нес факел русской музыки. Это написано в книге Свиридова «Музыка как судьба». Вот, я и подобные несем сейчас факел классического искусства. И, как выясняется, это «Виа Круцис» – крестный путь. Второе понимание, второй вещи. Я, в общем-то, думаю, что я состоялся как композитор. И, допустим, если представить себе такую ситуацию, что мне отказал посредственный, не очень грамотный, не очень умный дирижер, это вовсе не потеря, а скорее приобретение, хотя бы приобретение мысли о том, что моя музыка не всем по зубам. Можно было бы написать и еще что-то, но в принципе того, что есть, достаточно. Надо исполнить. А мне всегда, с давних пор, хочу признаться, претит понятие «творческий человек». Ему я противопоставляю мастера, художника, артиста, профессионала, который все знает, все умеет, все понимает про искусство, про время, про себя. Отсюда недоверие к многописанию. Сюда входит вот в это понимание профессионала, понимание исчерпанности, усталости искусства, осознание того, что все лучше уже написано. И, на мой взгляд, думать иначе просто не очень серьезно. И поэтому многописание несерьезно. Так что же получается? Действительно, конец эпохи композиторов, тупик. Я думаю, что здесь есть выход. Он в христианском философском понятии тайны лица. Много тысяч лет существует человечество, миллионы людей прошли по этой земле, но ни одного одинакового лица. Вот это тайна, которая велика есть. В музыке, в искусстве вообще два пути – новаторство и традиционализма. Но именно на втором пути чаще всего является откровение – Чайковский был одержим желанием, и это было главным стимулом для творчества, высказаться до конца, до дна, до точки, ради чего все это было, как написал, заглавил автобиографию свою мой учитель Дмитрий Алексеевич Толстой. Сказать самое главное, последнее слово, с чем пришел в этот мир, выразить свою экзистенцию. У великого русского поэта 20 века Николая Рубцова есть такие слова. «Как лучезарно в комнату мою по вечерам заглядывало солнце». Вот если в темном, черном мире будет оставаться светлая комнатка, в которую вечерами заглядывает невечерний свет, где совершается тихо, тихо, вдали от глаз, не на публике, совершается откровение, чудо Святой Пятницы, таинство чаши Грааля, которое как благословение приходит чистому юноше Парсифалю, то, как сказано в Святом Писании, свет во тьме сияет, и тьма не одолеет его.
0: Мне кажется, то, о чем вы говорили,

0: Его вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.

0: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь, до новых встреч.
1: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Письма с фронта и на... Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Петрово-Ивановка в Харьковской области. В Кремле планируют отслеживать информацию саммита НАТО в Анкаре. И в посольстве Словакии объяснили техническими причинами ограничения выдачи виз. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петрово-Ивановка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. За сутки российские войска улучшили позиции в зоне СВО. Поражены объекты портовой инфраструктуры и энергетики, логистические центры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 144 районах. Средства ПВО сбили 797 БПЛА, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов «Хаймарс» и 2 ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, а в общей сложности армия Украины за минувшие сутки потеряла в зоне СВО порядка 1540 военнослужащих. В Кремле будут с интересом следить за информацией, поступающей из Анкары, где открылся саммит стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
8: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на этих двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
7: Песков вновь заявил об открытости России к мирному урегулированию на Украине. При этом назвал освобождение Константиновки очень важным этапом в тактическом и стратегическом плане. Европейские страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, но потратить все средства не могут, поскольку предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности. Это признал генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Анкаре. По его словам, европейские члены НАТО и Канада уже выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборонные нужды блока. Однако реализовать средства будет непросто.
1: Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства, потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение 1-2 лет. Оборонно-промышленная база – есть предел тому, что она может сделать для увеличения объемов производства за 1-2 года.
7: Как сообщалось, главными темами саммита НАТО в Анкаре станут безопасность и финансовая помощь Украине. Проект итогового коммюнике был согласован лишь в прошлую пятницу, но еще потребует одобрения лидеров на месте. Центр избирком принял документы от партии «Новые люди» для заверения списков на выборы в Госдуму. Кандидатами в депутаты стали 380 человек. Средний возраст – 38 лет. Об этом рассказал лидер партии Алексей Нечаев.
9: На прошлой неделе прошел съезд, где партия «Новые люди» выдвинула 380 кандидатов и по одномандатным округам, и по списку партии. Среди них есть и уже теперь уже опытные депутаты. Это и Владислав Дованков, и Салона Аксентьева, и Ксения Горячева, и Роза Чемерис, и Ярослав Самылин. И очень много людей, которые делают только, может быть, такие первые крупные шаги в политике. Это новые люди в политике.
7: Теперь за 7 дней ЦИК должен рассмотреть документы и принять решение. «Новые люди», как парламентская партия, обладает льготой, позволяющей зарегистрировать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. В посольстве Словакии в России объяснили ограничения на прием заявлений на шенгенские визы техническими причинами и заверили, что мера носит временный характер. Ранее в АТОР сообщили, что Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. В июле и августе визы будут доступны только спортсменам. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. В АТОР отметили, что сильного ажиотажа вокруг словацких виз нет. В прошлом году страна выдала россиянам чуть более 1000 виз, из которых многократных чуть меньше половины. На западе Москвы полицейские накрыли подпольный узел связи. С его помощью телефонные мошенники похищали деньги у россиян. Организатором нелегального канала оказался 20-летний москвич. В квартире он установил так называемые сим-боксы, которые позволяли аферистам совершать кражи дистанционно и работать из другой страны. Подробности рассказал начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
10: По предварительным данным, в арендованной квартире на Планетной улице фигурант обеспечивал работу оборудования, используемого мошенниками для совершения мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс на 256 слотов, ноутбук, мобильные телефоны, камеру видеонаблюдения.
7: Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу, а полицейские устанавливают личности всех участников этой преступной схемы. Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту. Об этом рассказала РИА Новости ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, именно благодаря неустойчивой погоде в мегаполисе на этой неделе москвичи смогут насладиться красотой природного явления. Она напомнила, что ливневые и кратковременные дожди в столице ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха при этом в будние дни не будет превышать плюс 22 градусов. Выходные не более плюс 28. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньоли и Томмазо Тучумеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Всемирная боксерская организация обязала Дмитрия Бивола провести защиту чемпионского титула в бою против временного чемпиона, британца Каллума Смита. Сторонам дали 20 дней для проведения переговоров о предстоящем поединке. Сообщается, что бой может пройти в России. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Полузащитник Эдуард Спиртсян перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, накануне российский футболист успешно прошел медосмотр и скоро присоединится к команде на сборах в Австрии. Контракт Спиртсяна с Аль-Ахли рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Свыше 3000 спортсменов из России, Китая, КНДР, Беларуси, Узбекистана и Казахстана примут участие в физкультурно-спортивной программе Восточного экономического форума во Владивостоке. В рамках форума пройдут международная Владивостокская регата, международный легкоатлетический забег, соревнования по дзюдо, а также Кубок ГТО и физкультурный фестиваль «Улица Дальнего Востока». Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Талисманы спартакиады народов России получили имена. Волка назвали Мирон, кота – Ярик, лиса получила имя Алиса, а сова стала Тасей. В программу спартакиады войдут 43 вида спорта. Открытие состоится 8 августа в Екатеринбурге, закрытие 30 сентября в Уфе. Соревновательная программа будет проходить с 3 августа по 29 сентября. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
7: 8 июля в Красноярске плюс 22-24 градуса без осадков, в Иркутске плюс 21-23, временами дожди. В Новосибирске небольшая облачность, плюс 26-28 градусов, в Омске плюс 28-30, в Сургуте плюс 24-26, в Ханты-Мансийске плюс 26-28 градусов, в Тюмени плюс 31-33, в Челябинске плюс 27-29, кратковременные ливни с грозой. В Санкт-Петербурге дожди, плюс 19-21, в Москве кратковременные дожди, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 19, облачно, местами дождь, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Наука.
4: Российский радиоуниверситет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о квантовом университете. Мы будем говорить о том, как в нашей стране создается альянс ведущих университетов страны с целью подготовки специалистов для квантового будущего России. Что это? Как? Для чего? Почему? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору физико-математических наук, заведующему кафедрой квантовой метрологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Петру Викторовичу Борисюку. Здравствуйте, Петр Викторович.
6: Добрый день.
5: Петр Викторович, традиционно Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ ассоциируется с мощными реакторами, с атомным проектом. Мы уже несколько раз с вашими коллегами встречались и говорили о квантовых технологиях. И какую роль МИФИ и другие университеты играют в этом сетевом университете? Вообще, для чего в России создается сетевой квантовый университет и кого он будет готовить?
6: Хорошие вопросы. Всеобъемлющие. Я постараюсь последовательно ответить на все составные части этого вопроса. Вообще говоря, этот сетевой квантовый университет, он создан по инициативе ученых, которые в рамках форума будущих технологий в 2023 году предложили президенту Российской Федерации создать квантовый университет. И вот в рамках вот этого заседания, пленарного заседания форума в будущих технологиях, был сформулирован перечень поручений президента. И вот в этот перечень вошел пункт создания квантового университета. Значит, по сути дела, была достаточно длительная история о том, как упаковать этот квантовый университет. Должна ли это быть отдельная организационная структура? Должен ли это быть отдельный университет со своим кампусом, со своим основным блоком, со своими общежитиями, преподавателями? Чем наполнять? Откуда преподаватели? Какая наука? Какие платформы? Ну, в общем, вопросов много, и понятно, что если разворачивать его как полноценный университет, то это требовало достаточно больших ресурсов. При этом взять в Российской Федерации ученых, да, из ниоткуда, понятно, что невозможно. Это будут те ученые, которые являются представителями квантового технологического сообщества. Естественно, вклад в это общество дают все вузы, все технические вузы, если мы говорим про кванты. Ну вот, но в основном стало понятно, что это скажем, пятерка ведущих вузов, таких как физтех, МГУ, МИСИС, МГТУ имени Баумана и МИФИ. МИФИ на самом деле, хоть и носит название Национальный исследовательский ядерный университет, но я скажу, что ядерная физика, она вообще вся квантовая. Вот, начну с этого. Вот. Ну, а также скажу, что у нас в МИФИ реализуется ряд проектов, связанных с квантовыми устройствами, с реализацией квантовых вычислительных систем. В том числе есть ряд проектов по НЦМУ, это, так сказать, центры мирового уровня. И вот, например, моя кафедра ведет ряд проектов, связанных с квантовой метрологией, что, по сути дела, тождественно равно квантовой сенсорике. Вот, и компетенции, которые здесь у нас нарощены, экспериментальная база, она очень похожа на то, что сейчас используется, скажем, для создания ионных квантовых вычислителей, то есть квантового компьютера на платформе ультрахолодных ионов в ловушках. При этом МИФИ, как инициатива, эта инициатива, да, я должен сказать, она пришла в том числе из госкорпорации «Росатом». И вот в рамках вот этой инициативы создан этот консорциум из 5 вузов. На самом деле в ноябре прошлого года в консорциум вошли 4 вуза. Это МИСИС, МГТУ имени Баумана, физтех и МИФИ. Вот. МГУ на тот момент пока не вошло в консорциум. МГУ сейчас уже на высокой степени готовности готов подписать это соглашение, доп. Соглашение о вхождении в консорциум. Но так или иначе, мы уже верстаем, фактически сверстали рабочий учебный план, образовательную программу. И вот эта пятерка вузов, она на сегодняшний день, с учетом, да, МИФИ, физтех, МИСИС, МГТУ, МГУ, мы фактически покрыли 90, может быть, даже 95% всей квантовой тематики в нашем государстве. Таким образом, сетевая форма, которая позволяет аккумулировать академические навыки, образовательные, педагогические, платформы, экспериментальные стенды, вот эти все вот вузы в рамках сетевой формы позволяют нам создать сетевой квантовый университет, но при этом использовать уже накопленный опыт, существующую экспериментальную базу, существующих преподавателей, которые, естественно, себя отождествляют прежде всего со своими родными вузами. Тут надо понимать, что своя альма-матер, она, как всегда, так сказать, играет значение. Но вот в сетевой форме оказалось, что готовы сыграть все, готовы вступить все. И для выполнения поручения президента Российской Федерации такая сетевая форма нами фактически уже создана. Вот. И без создания вот такого вот отдельного университета, да, такой отдельной организационной структуры, мы создаем сетевой квантовый университет, каждый из вузов набирает ребят, и при этом, значит, эти ребята, они имеют возможность написать заявление, что они готовы присоединиться вот к этой сетевой программе, реализуемой в рамках сетевого квантового университета. Но это вот если так, для начала.
5: Вы сказали присоединиться. Когда, на каком этапе, как магистры или с первого года обучения, как это будет идти?
6: Вообще кванты – это достаточно, кто бы что ни говорил, да, вот квантовые технологии, квантовая физика, квантовая механика, квантовая электродинамика и так далее, и так далее. Это достаточно наукоемкая область знаний. Несмотря на то, что у нас уже существует ряд методик преподавательских, ряд лабораторных работ, которые базируются на современных там квантовых платформах, на самом деле получается ситуация, что мы не можем брать бакалавров на вот это вот обучение. Мы должны брать ребят, которые уже прошли, ну, некий минимум, который им обеспечит хотя бы понимание квантовой физики и реализации на основе этой квантовой физики конкретных прикладных устройств, ну, которые, по сути дела, обеспечивают квантовые технологии. Поэтому мы пока решили, вот пробный шар, да, коллегиально решили ограничиться магистратурой. То есть речь идет о том, что есть бакалавры, которые заканчивают в этом году, ну, большая из них часть уже защитила дипломы, я надеюсь, успешно, и они переходят в магистратуру. Вот. И, соответственно, вот в рамках вот этого образовательного трека магистерского у них появляется дополнительная опция сказать, что да, я иду вот на эту программу. Ну, например, в МИФИ эта программа называется «Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения». И он говорит, но я хочу учиться в квантовом сетевом университете. Тогда в рабочий учебный план, помимо тех дисциплин, которые предусмотрены этой нашей образовательной программой, включаются дисциплины, которые читаются каждым из вузов-партнеров. На равноправной основе. Это абсолютно, там есть такая величина, как зачетная единица, ну, которая обеспечивает фактически переданный объем материала одному студенту в один учебный год фактически, да. И эта зачетная единица гарантирует фактически, что он получит определенный блок знаний по этому направлению. И мы договорились, что каждый из университетов выделит 4 зачетных единицы со своей стороны, то есть даст курс или 2 курса, и мы эти курсы прочитаем всем ребятам. То есть все студенты всех 5 вузов-партнеров слушают лекции во всех 5 вузах. Причем это не только лекции, это еще и прикладные занятия. То есть в этом смысле это лекции, оснащенные набором лабораторных практикумов. И это очень важно, чтобы ребята молодые, вот, получая образование в рамках сетевого квантового университета, получили практический навык работы на современном квантовом оборудовании.
5: Петр Викторович, вот как, ни в какой области знаний, но квантовые вычисления, квантовые технологии – это и теория, и практика. По сути дела, сейчас элементы будущих компьютеров, они создаются здесь и сейчас. И фактически, правильно ли я понимаю, что Россия – одна из немногих стран, которая обладает полным набором технологий в различных областях создания квантовых вычислителей, реализованных на различных физических принципах. И это определяет заодно и объем и глубину этого курса, и теоретического, и практического, которым будут ваши магистры заниматься.
6: Ну, Дмитрий, мне даже добавить нечего к тому, что вы сказали. Точно, это то, что легло в основу идеи реализации образовательной программы. Когда мы собрались, мы провели каскад двухсторонних встреч. Так было сформулировано, что НИАУ МИФИ играет роль, значит, сейчас я вам скажу, как он называется проектный офис квантового университета. Вот. То есть МИФИ фактически попросили выступить в качестве организатора, да, вуза-организатора вот всей этой деятельности квантового университета. И, пользуясь доверием со стороны других университетов, да, то есть понятно, что МИФИ – солидный вуз, всех, так сказать, наших преподавателей, ученых и руководства знают, и мы всех знаем, нам, так сказать, делегировали вот эту вот административную, ну, скажем, должность, да, в рамках университета, и мы провели ряд двухсторонних встреч, и когда мы обсуждали, вот, какие возможны реализации построения вот реально образования, то действительно в основу легли платформы и современные квантовые вычислители. Да? То есть там фактически сейчас мы рассматриваем какие платформы. Это, во-первых, ионные квантовые вычислители, это сверхпроводниковые кубиты, это, значит, фотоны, фотонные чипы. Возможно, мы что-то будем еще давать по инви-центрам в алмазах. Это такое направление, которое не нашло пока практического именно приложения с точки зрения реализации полноценного кубита, да, ну, там, многокубитных систем и каких-то квантовых вычислений, но, тем не менее, эта область знаний есть, и тем более, что в МИФИ у нас действует центр мирового уровня, который, соответственно, занимается как раз этим направлением. И когда мы говорили о том, каждый вуз должен предложить некий оригинальный из платформ по каждому из направлений. Ну да, так что, Дмитрий, здесь мне даже и добавить нечего к тому, что вы сказали. И то, что сейчас мы запускаем, основано именно на этом, да.
5: Получается, что у магистров, которые захотят специализироваться в области квантовых технологий вычислений, они автоматически станут подопытными кроликами, потому что они будут в процессе отработки этих учебных программ. Они будут видеть, как эти программы видоизменяются по мере развития лабораторного и эксперимента всех достижений. То есть это прямо с колес. Они будут в этом процессе находиться буквально на переднем крае всех этих исследований. Я этот момент правильно уловил?
6: Ну, не совсем. просто то, как это вы сформулировали, кажется, что ничего не было. Тут мы, значит, с колес заряжаем некую новую образовательную программу.
5: И нет, я имел в виду в том, что каждая новация, каждое усовершенствование они будут знать. Во всех 5 университетах.
6: А, в этом, да, точно. То есть получается тут какая вещь, что, ну, скажем, вот магистр, его полное количество зачетных единиц в году, за время обучения в магистратуре 120 зачетных единиц. Вот 20 зачетных единиц мы как раз отдали на то, чтобы распределить среди вузов партнеров. Значит, эти курсы, которые будут читаться, эти курсы действительно новые, но они уже обкатанные, и читаются они достаточно квалифицированными специалистами. Ну, например, вот физтехи Рязанов Валерий Владимирович, он первый в Российской Федерации сделал кубит на сверхпроводниках. То есть это, ну, надо понимать, и он читает лекции, понимаете, и вот. Наталья Малеева в МИСИСе, она работала в его группе, и, соответственно, тоже занималась такого рода задачами, так сказать, и абсолютными компетенциями обладает в этой области, и практическими, и теоретическими. В МИФИ, например, вот я заведующий кафедрой метрологии, у нас есть несколько курсов, у нас есть достаточно такой уже обкатанный курс по лазерному охлаждению квантовых частиц, это все, что связано с лазерной спектроскопией атомов, ионов в различных ловушках, с квантовой метрологией, и с аттестацией их свойств. И, соответственно, этот курс буду читать отчасти я и мои ребята. Это молодые кандидаты физмат-наук, которые защитили кандидатскую диссертацию, которые слушали этот курс и модифицировали его с учетом, ну, современных результатов, в том числе и у нас в МИФИ. Поэтому курсы эти новые, но они уже отработанные, методически обеспечены, то есть они обеспечены научно-учебными пособиями, ну и часть курсов обеспечена лабораторными практикумами. В том числе есть виртуальные 3D-практикумы, а есть реальные установки. Например, вот курс, который мы предлагаем, называется «Физметоды исследования поверхности и наноструктур». Это достаточно современный курс, который рассказывает о современных методах с точки зрения спектроскопии, метрологии для аттестации различных нанообъектов и квантовых объектов, для аттестации электронных свойств, оптических свойств. Курс строится так, что есть, скажем, 16 недель, есть 16 лекций, а есть 4 лабораторных работы. И эти лабораторные работы будут проводиться на уникальном оборудовании. Ну, в данном случае это конкретно там, ну, давайте назовем, да, сверхвысоковакуумный комплекс анализа поверхности наноструктур на основе электронного спектрометра Омикрон. Это достаточно солидная машина, она укомплектована современными аналитическими методиками, это и фотоэлектронная спектроскопия, это и туннельная микроскопия, в том числе с криогенным экспериментом, с гелевым охлаждением, это и АЖ-электронная спектроскопия. Там отдельно есть кластерный источник, то есть источник, который формирует наночастички, то есть квантовые точки, такого с очень узкой функцией распределения по размерам. И тут же инситу, то есть без выноса атмосферы, вы можете напылить, исследовать их электронные свойства и фактически проследить все, скажем так, квантово-размерные эффекты на примере этих наночастиц. Вот, собственно, это одна, как я знаю, 1% из того, что мы задумали в рамках вот этой большой образовательной сетевой программы. Еще одна особенность, вот что получалось, я не знаю, конечно, как для студентов других вузов, но у нас в МИФИ получается так, что когда ты заканчиваешь определенное направление или кафедру, то ты невольно, я имею в виду магистра, да, невольно ограничен комплектом методов, методик и знаний в рамках какой-то определенной квантовой платформы. Если мы запускаем эту историю в рамках 5 вузов, да, вот эта сетевая программа, то мы ломаем этот блок. Мы даем ребятам возможность ознакомиться со всем. И фактически не просто ознакомиться, а получить первичные навыки, попробовать, поработать, оценить, нравится, не нравится, получается у него или не получается, интересно, остается, меняет направление или остается там, где было. До этого у нас такая возможность была. Конечно, была, но это всегда это было как бы так более в ручном режиме. Сейчас это будет сделано автоматически. Просто, грубо говоря, магистр, студент когда поступает на сетевую форму, у него тут же появляется эта возможность. Просто за счет того, что он слушает лекции и работает на приборах в разных вузах с разными студентами и на разных направлениях. Еще одной особенностью, которую я хотел бы отметить, здесь же получается объединенные группы. То есть ребята, да, 5 физтехов, 5 МГУ, 5 студентов МИСИСа, Бауманки и МИФИ, они учатся в одной группе. И это фактически создает, ну, такой, ну, инженерно-технический костяк или, скажем, основу для будущих научных разработок. Ведь они на студенческом сообществе, в рамках студенческого взаимодействия, студенческого братства, через прохождение конкретных задач, прикладных задач, теоретических, через преодоление квантовых препятствий, квантовых там всяких эффектов и туннельных барьеров, они между собой налаживают коммуникации. И таким образом мы сейчас на уровне студенчества у них создаем задел для того, чтобы они более комфортно себя чувствовали при выходе в аспирантуру и так далее, и так далее. То есть они уже будут знакомы между собой. И эти ребята, как мы рассчитываем, ну, будут, по крайней мере, способствовать созданию некого такого квантового инженерно-технического кулака Российской Федерации. И они уже будут, это будет не просто пятерня, которые между собой не согласованы, не знают, а это будет кулак, и они, по крайней мере, мне хотелось бы верить в то, что они смогут более сплоченно решать квантово-технологические задачи, да, благо нашего Отечества.
5: На кафедре техники и физики низких температур МВТУ имени Баумана, которую я окончил, местно чтимым святым был Петр Леонидович Капица. И у нас всегда мы передавали друг другу слова Резерфорда Капица, что, вы знаете, вот этот русский, он там, конечно, странный, физик и все прочее, но любой движок он перебрать сможет, поэтому мы ему доверяем. И в данном случае, насколько эти ребята будут иметь возможность не просто полабораторить, да, в каких-то уже таких контролируемых условиях, а то, как, чем славны все 5 институтов, просто поработать уже на развивающемся, на создающемся железе в рамках каких-то научно-практических групп, коллективов. Будет ли у них такая возможность?
6: Да, предполагается, что на старших курсах, то есть это фактически второй год магистратуры, 4-й семестр, когда магистр уже плотно работает в научной группе и пишет фактически свою дипломную работу, и работает на дипломной работе, предполагается, что таких ребят будут стараться трудоустраивать в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям. Значит, фактически это некий квантовый проект, который реализуется в Российской Федерации. И ребята, которые будут обучаться на старших курсах, идея такая, чтобы дать им возможность трудоустроиться. Если, скажем, это трудоустройство по каким-то причинам, понятно, что магистр, он по факту уже с кем-то поработал, потому что бакалаврский диплом-то он защитил не просто так. То есть у него, скорее всего, есть уже научный руководитель, который его знает, который с ним готов дальше работать или не готов. Ну, и, конечно, здесь нужно будет там искать какие-то компромиссы для того, чтобы, с одной стороны, не возникало излишней ревности со стороны уже существующего научного руководителя, а с другой стороны, не ограничивать ребят в своем развитии. Идея такая, да, дать такую возможность, о которой вы сказали, она есть. В любом случае, по окончанию магистратуры предполагается, вот в рамках этого большого сетевого университета, предполагается, что мы создадим некий центр карьеры по квантам. Вот. То есть фактически ребята, которые закончат этот квантовый университет, они получат диплом государственного образца своего родного вуза, да, который вот входит в эту пятерку вузов-партнеров, плюс получат сертификат или диплом об окончании сетевого квантового университета, а также они будут включены вот в резерв, квантовый резерв, и им будет предоставлена возможность трудоустройства квантово-технологические предприятия. Вообще, настолько дефицитная наша профессия, вот я, да, Дмитрий, просто говорю, исходя из своего опыта, что мне вообще сложно себе представить человека, который закончил по данному направлению там магистратуру и не трудоустроился. То есть, на самом деле, возможность такая нами будет предоставляться, но насколько эти ребята вообще, насколько этому нужно будет, это еще вопрос, потому что то, что на сегодняшний день есть, то вот эти знания и компетенции, но они сверхдефицитные, конечно, на расхват, такие ребята.
5: Немножко добавлю бюрократического безумия в нашу гладкую речь. Все-таки бакалавр, магистр или специалист. Вот некоторые вузы переходят на свою шкалу. В данном случае, если мы говорим о дипломе там, специалиста или дипломе магистра, надо ли будет вот этой какой-то бумаготворчеством заниматься вот на будущее? Как это будет все выстроено? Или в принципе...
6: Да? Ну, Дмитрий, вопрос у вас очень правильный. На самом деле это нас здорово тревожит. Скорее всего, нам придется, конечно, если мы все будем переходить на новую систему образования, мы будем переходить, ну, нам, наверное, тоже придется перестраиваться. Пока что, так как это только ну, ограниченное количество вузов да, играет в этот пилотный проект, понятно, что вектор выбран, направление задано, и наше, так сказать, министерство подвигает все вузы двигаться в этом направлении. Понятно, что это неизбежно. Мы тоже будем меняться. Но сейчас, вот в текущем формате, ну, кажется, что вот это наиболее комфортный режим. Потому что, еще раз говорю, надо брать ребят, которые уже себя продемонстрировали на уровне бакалавриата и продемонстрировали высокий уровень знаний в области квантовой физики. Это комфортно. Сейчас ситуация комфортна. Фактически, на самом деле, это вообще то, что у нас получилось собраться, и то, что мы в рамках магистерской программы, вот пять вузов, да, не нашли возможности, так сказать, там, точнее, нашли возможность объединиться в один кулак, и несмотря ни на какие вот эти вот, как вы говорите, административные перипетии собраться и реализовать, ну, это о многом говорит. Я думаю, что вот сейчас это просто пробный шар. Если у нас получится, то, соответственно, дальше мы будем искать возможности, как строиться в новый формат. Я думаю, что так как мы и так все в вузах, да, мы люди от вузов, от, так сказать, от учебных заведений, я думаю, мы найдем возможность как-то сделать. Пока мы даже гипотетически не обсуждали, как мы это будем делать потом, потому что на сегодняшний день перед нами стоит очень конкретная, ясная задача. Понятно, как двигаться на пути, так сказать, решения этой задачи. И поверьте, нам и без того хватает бумажной волокиты, даже вот в этих существующих рамках. Но мы движемся, и мы видим цель, не видим препятствий.
5: Именно поэтому я задал этот вопрос. И все-таки нас слушают же ребята не только из пяти московских вузов. Нас слушают ребята из Санкт-Петербурга, там ИТМО. Нас слушают томичи, люди из Новосибирска. И так они скажут, вы опять завели такую столичную историю. В перспективе планируется ли масштабировать эту технологию, привлекать ребят из других регионов? Не знаю, с учетом кампусов, с учетом возможностей. Потому что это прорывной проект, который нужен государству прямо сейчас.
6: Да, Дмитрий, здесь я ваш вопрос опять, как всегда, не в бровь, а в глаз. Значит, почему? Конечно, вы правильно говорите. И глупо себе представлять вообще движение по квантовым технологиям и по образованию в области квантов без там-то мечей, без ИТМО, без Новосибирска. Понятное дело, что мы их обязательно должны тоже включить. И на следующем этапе нами рассматривается возможность включения ИТМО. Но в чем проблема? Вот тут вот то самое крючкотворство и административные, так сказать, ограничения и бумаги. На самом деле, когда мы сейчас в рамках Москвы сделали этот консорциум, мы сейчас можем перезачесть вот эти зачетные единицы у друг друга бесплатно. Почему? Потому что стоимость вот этого студента и этой зачетной единицы, она высчитывается с учетом территориального коэффициента. В Москве территориальный коэффициент, он одинаковый. У нас даже в какой-то момент возникла проблема, мы думали, господи, физтех же, это же Долгопрудный, это Московская область, что делать? Но потом коллеги объяснили, что на самом деле фактически адрес это Долгопрудный, а юридический адрес у него в Москве. Поэтому у него территориальный коэффициент тоже Москва. К сожалению, так как эта программа сейчас фактически не финансируется, то есть мы сейчас это реализуем на морально-волевых для того, чтобы фактически ну, обеспечить выполнение поручения президента. Но мы все видим в этом потенциал, как вы сказали, это прорывная идея. И то, что пять технических вузов вообще в консорциуме, ну в моей истории это впервые, когда физтех, МИСИС, МГУ, Бауманг, значит, МИФИ вдруг объединились, начали решать одну задачу. Но это само по себе уже, как говорится, вот для меня это новое. Мне очень интересно в этой истории участвовать. Мы все делаем это бесплатно фактически. И для того, чтобы у нас не возникло финансовых обязательств перед друг другом, мы вынуждены работать в рамках существующих образовательных программ, в рамках существующих контрольных цифр приема. Если мы, скажем, кого-то привлекаем из Санкт-Петербурга, то сразу возникает вопрос: стоимость этой зачетной единицы в системе госбюджета. Вдруг она будет не такая, как в Москве. Я сразу говорю, да неважно, дешевле, она будет другая там, просто другая. И мы тогда не сможем провести взаимозачет в рамках вот этих существующих образовательных программ.
5: Поэтому вот для... Да. Да, вы знаете, Петр Викторович, я вас слушаю и вспоминаю слова второго почетного гражданина Союза Советских Социалистических Республик, оказавшегося подлым английским шпионом Лаврентия Павловича Берия. Когда он уравнивал двух спорящих генеральных конструкторов, говорил: если два коммуниста за 15 минут не могут прийти к одному решению, явно один из них вредитель. И как-то такие вопросы решались в течение гораздо меньшего срока. Если стоит государственная задача, если стоит задача как можно быстрее развернуть такой коллектив, мне почему-то кажется, у меня обычно легкая рука, что находятся специальные механизмы убеждения ответственных финансовых и бухгалтерских работников, которые смогут найти коэффициенты пересчета, будет такая задача удобна для масштабирования. И вот здесь, если мы уже говорим о практике, все-таки, а какие задачи-то? Вот готовим специалистов, люди нас услышали, а под какие задачи-то они готовятся, вот эти будущие, не просто личинки квантовых инженеров, а фактически маленькие такие зародыши творческих групп и коллективов, потому что это пятерки, это 25-ки, это ребята друг друга знающие.
6: Да, да. Ну, какие задачи? Ну, тут, понимаете, вот спектр этих задач, он достаточно пестрый. Ну, во-первых, начиная от той же моей любимой квантовой сенсорики, да, и квантовой метрологии. Вот мы на сегодняшний день являемся базовой кафедрой Всероссийской научно-исследовательской физико-технического и радиотехнического измерения. Находится в Менделеево, в подчинении Росстандарта. Ну, это такое, такая метрологическая национальная российская лаборатория, институт, в котором ведутся различные работы, начиная, так сказать, от развития эталонной базы нашего государства, которая фактически является основой всех там метрологических поверок, сертификаций, лицензирования. То есть это, вообще говоря, все, что обеспечивает нам качество новых продуктов на должном уровне. Вот. Здесь и безопасность, на самом деле, занимает большое. Сюда же и GPS-навигация, сюда же и новые устройства по радиофотонике, сюда же и новые сенсоры, квантовые сенсоры. То есть, по факту, когда мы говорим о квантовой физике, то с точки зрения квантовой сенсорики на сегодняшний день квантовая физика, ну, является такой путеводной звездой. Сейчас развивается целый пул новых приборов, которые измеряют различные физические величины на основе квантовых эффектов. Ну, то есть, например, там вот измерение магнитного поля. Да? Вот вы, как выпускник кафедры Павловского института по сверхпроводникам, вы, соответственно, знаете, есть квит-мониторы, а есть эффект Зеймана, то есть это сдвиг атомных уровней вследствие воздействия магнитного поля. И тогда по квантовой спектроскопии квантовых уровней и по их относительному сдвигу вы можете измерять изменения магнитного поля.
5: Сейчас Петр Викторович не призывал демонов, называя вот такие термины. На самом деле мы говорим о тех сенсорах, которые являются абсолютно необходимыми и при создании новых дронов, и летательных аппаратов, и ориентации спутников, и всего того, что приносит пользу не только народному хозяйству, но и суверенитету нашего благословенного Отечества. Это все мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва. Напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета – наш проект «Мифы создания энергии» и беседы о квантовых технологиях вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся в «Мифы» и будем говорить о тех приложениях, о тех направлениях развития нашей науки, техники и технологий, для которых создается сетевой квантовый университет «Квантовое будущее России». Для чего Россия участвует в этой квантовой гонке, об этом мы узнаем вскоре. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Время региональных новостей. В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет. В Орле перекрыли движение на участке улицы 60-летия Октября. И в Ливнах состоится ежегодный фестиваль «Мы – семья». Подробности прямо сейчас. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Решение было принято на втором этапе конференции регионального отделения партии. На ней побывала Мария Симак.
2: В зале люди дела, лидеры общественного мнения, потому что свою позицию доказывают работой. Восстанавливают школы, решают проблемы сельских территорий, помогают фронту. Поддержке бойцам и их семьям особое внимание. «Единая Россия» регулярно навещает раненых в госпиталях, помогает с реабилитацией, отправляют гуманитарные грузы на передовую.
3: Привозили батарейки на МАВИ, неоднократно генераторы, из этого работа у нас стоит. И также в госпиталь постоянно привозили продукты, сладости, что требуется бойцам. Огромное спасибо.
2: Руководитель Орловского представительства в правительстве России Александр Бирюков для своих ребят всегда на связи. Уже больше сотни орловцев получили реальную помощь. Для партии это не разовая акция, а системная работа. От посылок на фронт до помощи в получении льгот. И она продолжится независимо от выборов.
4: Самое главное, что действительно мы с ребятами остаемся на постоянной связи и им об этом прямо говорим, чтобы они без стеснения, коль мы уже познакомились, обменялись телефонами, вошли в личный контакт, что их семьи, они лично, ну, их коллеги, боевые товарищи могут на нас рассчитывать.
2: «Единая Россия» выдвинула кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам. Команду, которую поддержали жители на предварительном голосовании. В первую очередь, потому что орловцы сами определяют, как будет меняться регион в ближайшие 5 лет. Благодаря партийной народной программе. В нее поступило почти 2,5 миллиона предложений со всей страны. И каждая учитывается. В Орловской области сбор инициатив прошел в каждом районе. От образования до здравоохранения, от дорог до социальной поддержки.
5: Странно, что, например, даже на этот год на федеральном уровне 5,9 триллиона рублей идут на выполнение нашей народной программы. Поэтому, как сказала на нашем съезде президент, сегодня не время сидеть в кабинетах, а нужно идти к людям, рассказывать, помогать людям. И что самое важное, честно, открыто вести диалог.
2: Окончательный вариант народной программы утвердят в августе. Единороссы понимают, мандат депутата – это не привилегия. Это обязательство – работать, решать, помогать. Выборы же депутатов всех уровней состоятся в сентябре.
1: В Орле отработали алгоритм действий при пожаре в подразделении полиции. О ночном пожарно-тактическом занятии по действию сотрудников 2-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Орловской области и отдела полиции номер 3 Управления Министерства внутренних дел России по городу Орлу расскажет начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Наталья Акулова.
6: В ходе подобных занятий отрабатываются вопросы взаимодействия пожарно-спасательного подразделения с другими ведомствами, в данном случае сотрудниками полиции. По замыслу, возгорание произошло в одном из кабинетов, возникла угроза жизни и здоровью людей. Дежурный полиции сообщил о пожаре. Служба спасения по телефону 101 принял

0: Победы, состоится молебен о благополучии семьи и награждение многодетных семей. Также запланировано выступление артистов российской эстрады Анастасии Спиридоновой, Лены Василек, Виктора Сорокина и Олега Шаумарова. Главная задача фестиваля – объединить семьи, укрепить семейные ценности и подарить каждому участнику праздника радость совместного времяпрепровождения без возрастных ограничений. 8 июля в Орле стартует финал Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования пройдут на центральном стадионе и площади Ленина. Здесь как раз сейчас монтируют трибуны на 1500 мест. Участвуют 64 команды, включая членов сборной. Матчи от группового этапа до финалов 11 июля. Трансляции пройдут на федеральных каналах и в интернете. О других новостях спорта далее.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. Молодежь «Орла» разгромила брянский «Спартак» в выездном матче первенства Союза Федерации футбола «Центр». Игра состоялась в минувшие выходные. Итог встречи 4-0 в пользу зелено-белых. Голами отличились Павел Розенков, Александр Крылов, Ярослав Симбирев и Андрей Кошелев. Велогонщики сборной Орловской области завоевали серебро чемпионата России в смешанной эстафете. Соревнования завершились в Казанском Иннополисе. Команде, состоявшей из 6 человек, предстояло преодолеть 36 километров. Сборная региона финишировала второй, отстав от победителей менее чем на минуту. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно и дождливо. Ночью плюс 17, днем плюс 21 градус. Ветер хоть и южный, но сильный, от 4 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. 740-738 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Реклама. Слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Петроивановка в Харьковской области. На западе Москвы полицейские накрыли подпольный узел связи, и на русской равнине установилось скандинавское лето. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Ранее ведомстве информировали, что военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над селом Петроивановка в Харьковской области. Он находится на левом берегу реки Верхней Двуречной. Отмечается, что войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Подразделения войск Юг, Восток, Запад, Центр и Днепр за сутки улучшили положение в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1540 военнослужащих. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетические объекты, используемые в СВО, и логистические центры противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. А силами Черноморского флота за сутки уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, говорится в сводке Министерства обороны. Вся информация, поступающая с саммита НАТО в Анкаре, будет отслеживаться. Об этом заявил сегодня на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать. В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
5: Тем не менее, как подчеркнул представитель Кремля, возможные дополнительные поставки вооружений Украине не смогут помешать проведению специальной военной операции. По словам Пескова, вооруженные силы России создают полосу безопасности на границе с Украиной и будут продолжать эту работу. Европейские страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, но потратить все средства не могут, поскольку предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности, признал генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Анкаре. По его словам, европейские члены НАТО и Канада уже выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборонные нужды блока, однако реализовать средства будет непросто.
7: Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства, потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение 1-2 лет. Оборонно-промышленная база есть предел тому, что она может сделать для увеличения объемов производства за 1-2 года.
5: Право на землю участников специальной военной операции должны находиться под защитой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.
8: Еще несколько слов хотел сказать о мерах поддержки участников специальной военной операции. Они были дополнены еще одной инициативой. Пока ребята участвуют в боевых действиях, их права на землю, которые они взяли в аренду, должны быть без сомнения защищены. И даже если этот срок уже закончился, он продлевается, соответствующие изменения в законодательство внесены.
5: Кроме того, по словам премьера, у граждан из Донбасса и Новороссии бывают дополнительные хлопоты при оформлении документов на недвижимость. Многие из них место жительства меняли, утрачивали соответствующие необходимые документы. Надо, чтобы люди могли быстро решать такие вопросы, то есть представлять им сервисы, все процедуры экстерриториально, добавил глава правительства. На западе Москвы полицейские накрыли подпольный узел связи. С его помощью телефонные мошенники похищали деньги у россиян. Организатором нелегального канала оказался 20-летний москвич. В квартире он установил так называемые сим-боксы, которые позволяли аферистам совершать кражи дистанционно и работать из другой страны. Об этом сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
9: По предварительным данным, в арендованной квартире на Планетной улице фигурант обеспечивал работу оборудования, используемого мошенниками для совершения мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. В ходе обыска полицейские изъяли сим-бокс на 256 слотов, ноутбук, мобильные телефоны, камеру видеонаблюдения.
5: Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, а полицейские устанавливают личности всех участников этой преступной схемы. На русской равнине установилось скандинавское лето. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, лето поставлено на паузу. Зонты и плащи станут главными аксессуарами от непогоды.
10: В Москве за последний час местами вновь прошумел скоротечный ливень. Температура воздуха плюс 18. Ну и в течение дня столбики термометров вряд ли смогут преодолеть 20-градусную высоту. Дожди продолжатся и завтра. Температурный фон останется почти таким же, что на 3-4 градуса прохладнее нормы. В конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс 20-25. Но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади. Ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
5: И следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Финальные заплывы пройдут позднее сегодня. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньялини и Томмазо Тучимеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Калининградская «Балтика» разгромила турецкий «Спартаспор» в товарищеском матче со счетом 11-0. 6 голов забил 19-летний полузащитник Дмитрий Никитин. Игру в турецком городе «Спарта» пришлось остановить на 70-й минуте из-за жары. Полузащитник Эдуард Спирцян перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, накануне российский футболист успешно прошел медосмотр и скоро присоединится к команде на сборах в Австрии. Контракт Спирцяна с Аль-Ахли рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», — сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
5: Во Владивостоке 8 июля дождь плюс 21, в Хабаровске небольшой дождь плюс 25, в Благовещенске небольшой дождь плюс 27, в Чите небольшой дождь плюс 25, в Улан-Удэ облачно с прояснениями плюс 27, в Иркутске небольшой дождь плюс 22, в Симферополе облачно с прояснениями плюс 28, в Севастополе ясный плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем плюс 20. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть вторая.
1: Меня лихорадило, и когда я теперь смотрел вниз в долину, где один за другим загорались огни, мне казалось, что каждый огонек вспыхивает во мне, каждая звезда зажигает мне кровь. То же безмерное лихорадочное возбуждение царило снаружи и внутри. И силой какого-то мучительного волшебства я ощущал, как теснится, ширится и пылает во мне все то, что нарастало вокруг. Казалось, огонь таинственного живого ядра, единого во всем многообразии форм, горит в самых недрах моего существа. И нечеловечески обостренным чутьем я улавливал и досаду каждого листочка, и унылый взгляд пса, который, поджав хвост, терся теперь у дверей. Я ощущал все, и все меня ранило. Этот внутренний пожар принимал почти физическую реальность. Когда я прикоснулся к двери, под моими пальцами дерево, как труд, издало чуть слышный треск. Загудел гонг, созывая к ужину. Глубоко проник в меня его медный звон и тоже причинил мне боль. Я обернулся. Куда девались люди, которые недавно сновали тут в страхе и волнении? Куда девалась она, та, что стояла здесь воплощением истомленного мира? Я совсем позабыл о ней за эти минуты растерянности и разочарования. Все исчезло. Я был один на один с безмолвной природой. Еще раз на прощание окинул я взглядом ввысь и даль. Небо опустело, но очистилось не вполне. Звезды затянула зеленоватая вуаль, и злобным кошачьим глазом поблескивала восходящая луна. Все там вверху было тускло, дразняще опасно, но ниже, под этим призрачным куполом, уже темнела ночь, фосфорицируя, как тропическое море, и тяжело, сладострастно дыша, как неудовлетворенная женщина. Вверху еще задержался, светя и дразня последний свет, внизу же залегла усталая, душная темнота. Одно враждовало с другим в зловещей, безмолвной борьбе неба с землей. Я дышал глубоко, но впивал одно лишь возбуждение. Я дотронулся до травы. Она была сухая, как щепка, и потрескивала в моих пальцах синими искорками.
2: На следующий день ты переехал. Но сколько я не подглядывала, мне не удалось посмотреть на тебя. И это еще больше возбудило мое любопытство. Наконец, на третий день я увидела тебя. И как же я была поражена, когда ты оказался совсем другим, ничуть не похожим на образ Боженьки, созданный моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках, и вот явился ты. Ты точно такой, как сегодня, ты не меняющийся, на ком годы не оставляют следов. На тебе был восхитительный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой юношеской походкой, прыгая через две ступеньки, поднимался по лестнице. Шляпу ты держал в руке, и я с неописуемым изумлением увидела твое юное оживленное лицо и светлые волосы. Уверяю тебя, я прямо испугалась. До того меня потрясло, что ты такой молодой, красивый, такой стройный и изящный. И разве не странно? В этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что и меня, и всех других всегда так поражало в тебе. Твою двойственность. Ты, пылкий, легкомысленный, увлекающийся игрой и приключениями юноша, и в то же время в своем творчестве неумолимо строгий, верный долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я безотчетно поняла, как понимали все, что ты живешь двойной жизнью, своей яркой, пестрой стороной, она обращена к внешнему миру, а другую, темную, знаешь только ты один. Это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, 13-летняя девочка, завороженная тобой, ощутила с первого взгляда. Понимаешь ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой стал ты для меня, полуребенка? Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в чуждом мне большом мире, вдруг оказался молодым, юношески веселым 25-летним щеголем. Нужно ли говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем скудном детском мирке, меня ничто больше не занимало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством 13-летней девочки думала только о тебе, о твоей жизни. Я изучала тебя, изучала твои привычки, приходивших к тебе людей, и все это не только не утоляло моего любопытства, но еще усиливало его, потому что двойственность твоя отчетливо отражалась в разнородности твоих посетителей. Приходили молодые люди, твои приятели, с которыми ты смеялся и шутил. Приходили оборванные студенты. А то подъезжали в автомобилях дамы. Однажды явился директор оперного театра, знаменитый дирижер, которого я только издали видела с дирижерской палочкой в руках. Бывали молоденькие девушки, еще ходившие в коммерческую школу, которые смущались и спешили поскорее юркнуть в дверь. Вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась. Даже после того, как однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя даму под густой вуалью. Мне ведь было только 13 лет. И я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, уже означало любовь. Но я знаю, любимый, совершенно точно, день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Возвратившись с прогулки, я и моя школьная подруга, болтая, стояли у подъезда. В это время подъехал автомобиль. И не успел он остановиться, как ты, со свойственной тебе быстротой и гибкостью движений, которые сейчас еще пленяют меня, соскочил с подножки. Невольно я бросилась к двери, чтобы открыть ее для тебя, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, обволакивающим взглядом и ласково улыбнулся мне. Да, именно ласково улыбнулся мне и негромко сказал дружеским тоном: «Большое спасибо, фройлен». Вот и все, любимый. Но с той самой минуты, как я почувствовала на себе твой мягкий, ласковый взгляд, я была твоя. Позже и даже очень скоро я узнала, что ты даришь этот обнимающий, зовущий, обволакивающий и в то же время раздевающий взгляд, взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, которая проходит мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, которая открывает тебе дверь. Узнала, что этот взгляд не зависит от твоей воли и не выражает никаких чувств, а лишь неизменно сам собой становится теплым и ласковым, когда ты обращаешь его на женщин. Но я, 13-летний ребенок, этого не подозревала. Меня точно огнем опалило. Я думала, что эта ласка только для меня одной. И в этот миг во мне, подростке, проснулась женщина. И она навек стала твоей. «Кто это?» – спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя. В этот миг оно уже стало для меня священным, стало моей тайной. «Просто один из жильцов нашего дома», – неловко пробормотала я. «А почему же ты так покраснела?» – с детской жестокостью злорадно засмеялась подруга. И потому что она, издеваясь надо мной, коснулась моей тайны, кровь еще горячее прилила к моим щекам. От смущения я ответила грубостью и крикнула: «Дура набитая!» Я готова была ее задушить, но она захохотала еще громче и насмешливее. Наконец слезы бессильного гнева выступили у меня на глазах. Я повернулась к ней спиной и убежала наверх.

0: С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была, и которым навсегда осталось для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка, такой непритязательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательной и пусть бессознательно домогающейся взаимности любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть. Другие выбалтывают свое чувство подругам, притупляют его признаниями. Они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки своей первой выкуренной папиросой. Но я... У меня не было никого, кому бы я могла довериться. Никто не наставлял и не предостерегал меня. Я была неопытна и наивна. Я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне бродило, все, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грез. Отец мой давно умер. От матери с ее постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека. Легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью. И все то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все свои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня... Как объяснить тебе? Любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко. Ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе. Все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе. Я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги. К удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх! Ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел. И все же... Я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый, в медной оправе глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие... Нет, не смейся, любимый. Даже теперь я не стыжусь проведенных возле него часов. Было моим окном в мир. Там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде с книгой в руках целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоем приближении. Я никогда не оставляла тебя. Неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой. Но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца. А ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все. Знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы. Я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых. Я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела. С 13 до 16 лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, которой прикасалась твоя рука. Я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе. И он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна, спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом. Моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния. Я знаю, все, что я тебе рассказываю, смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встречах на лестнице я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни. Но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить».
1: Гонг загудел опять. Мне тягостно было слушать его мертвое звучание. Не хотелось есть, не хотелось быть с людьми, но и душное одиночество здесь, на открытом воздухе, было слишком страшно. Вся тяжесть неба беззвучно навалилась мне на грудь, и я чувствовал, что больше не в силах выносить его свинцовый гнет. Я вошел в ресторанный зал. Обитатели гостиницы уже расселись за столиками. Они разговаривали в полголоса, но мне казалось, что они говорят слишком громко. Для меня было мучительно все, что задевало напряженные нервы. Шепот беседы, звяканье приборов, дребезжание тарелок, каждый отдельный жест, каждый вздох, каждый взгляд – все впивалось в меня, все причиняло мне боль. Усилием воли держал я себя в руках, чтобы не выкинуть какую-нибудь глупость. Недаром я по учащенному пульсу чувствовал, что у меня жар. Каждый, на кого бы я ни взглянул, был мне ненавистен. Я весь горю, а они сидят мирно и безмятежно, много и с аппетитом едят. Нечто вроде зависти шевельнулось во мне при виде того, как эти люди покойны, самоуверенны, сыты и равнодушны к терзаниям природы, холодны к неистовству, которое беззвучно раздирает грудь иссушенной жаждой земли. Я оглядывал одного за другим, надеясь найти хоть кого-нибудь, кто бы почувствовал заодно со мной, но все мне казались невозмутимыми и беспечными. Все здесь собравшиеся были покойны, благодушны и мирно дышали. Это были трезвые, холодные, здоровые люди, а я среди них единственный больной, которого лихорадило вместе с природой. Кельнер подал мне ужин. Я взял что-то в рот, но проглотить не мог. Все мне претило. Слишком я был переполнен душными, чадными испарениями страждущей, недужной, истерзанной природы. Рядом со мной подвинули стул. Я привскочил. Каждый звук обжигал меня теперь, как раскаленное железо. Я поднял взгляд. За соседний столик сели незнакомые, вновь приехавшие люди. Пожилой господин с женой. Мирные бюргеры с круглыми, спокойными глазами, с жующими челюстями. Но напротив них, почти спиной ко мне, сидела девушка. Очевидно, их дочь. Мне видна была только белая тонкая шея, а над нею шлем из сине-черных густых волос. Девушка сидела не шевелясь, и по ее неподвижности я узнал в ней ту, что недавно стояла на террасе, вся отдавшись страстному ожиданию дождя, точно жаждущий белый цветок. Болезненно тонкими пальчиками она беспокойно перебирала прибор, но под ее рукой он не звякал, и эта окутывающая ее тишина была для меня как бальзам. Девушка тоже не притрагивалась к еде. Только раз ее рука порывисто и жадно потянулась к стакану. Ну, конечно. И она ощущает лихорадку природы. С восторгом подумал я, заметив, сколько жажды было в ее движении, и взглядом, полным ласкового сочувствия, мягко коснулся ее шеи. Наконец я нашел одного человека, одного единственного, не отторгнутого от природы. Как и я, накаленного пожаром целого мира, и мне хотелось, чтобы она узнала о нашем братстве. Меня тянуло крикнуть ей: «Почувствуй, почувствуй мою близость. Я тоже жду, я тоже страдаю. Почувствуй же, почувствуй мою близость». Я обволакивал ее пламенным магнетизмом желания. Я не отрывал глаз от ее спины. Издалека без устали гладил ее волосы, впиваясь в нее взглядом, призывая ее губами, смотрел и смотрел, не отрываясь, отдавал ей весь свой жар, чтобы она по-сестрински ощутила его. Но она не обернулась. Неподвижно, как изваяние, сидела она, холодная и чужая. Никто не хотел прийти мне на помощь. Значит, и она не сострадала мне. И она была далека от природы. Пламя пожирало меня одного.
2: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья! В прошлый раз с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской мы, в частности, говорили об ошибках, связанных с неправильным употреблением предлога «о». Остановились и на предлоге «про». Сколько же все-таки у него значений?
3: Я помню, когда только еще начиналась передача с русского на русский, или, кстати сказать, была одна передача, посвященная «про». Когда-то «про» означало как бы «для». То есть сказка про белого бычка, идет бычок качается. Это сказка для этого бычка. Вы ничего такого не слышали?
4: Я нет.
5: Я тоже не слышала. Но, наверное, количество значений, которые закрывал собой вот этот предлог, скорее всего, раньше было больше.
2: Так оно и есть. Как уже отмечалось, «про» использовался как синоним предлога «о», когда нужно было указать на лицо, предмет или явление, на которое направлены мысль или речь.
6: Рассказывать про свой отпуск. Фильм про любовь. Один про Фому, другой про Ерему.
2: В некоторых случаях «про» употреблялся вместо предлогов «для», «ради».
6: Есть запас, да не про вас. Всяк про себя, а Господь про всех.
2: А еще он мог указывать на тему, содержание, как, например, в сказке про белого бычка.
6: Сейчас предлог активно используется в названиях «Студия красоты», «Про маникюр».
2: Здесь обыгрывается случайное совпадение русского предлога «про» и английского слова «про», усечение от «professional». Вроде и о маникюре думаем, и профессионально им занимаемся.
5: Некоторые части речи, которые обрастают новыми значениями, утрачивают предыдущие и, конечно, становятся более стилистически окрашенными.
2: Лингвисты также отмечают примеры, где предлог «про» уже не указывает на предмет речи или мысли, а вводит какую-то характеристику предмета или лица.
6: Репутация – это про что? Талант – это только про усердие и готовность работать.
2: Доктор филологических наук Игорь Алексеевич Шаронов назвал подобные конструкции
6: стилистическим приемом, который применяет наша интеллигенция, почувствовав некую куртуазность в подобном употреблении предлога «про».
2: И, как мы уже говорили, есть сходство таких конструкций с существующими в языке идиоматическими сочетаниями типа «эта квартира не про нас», в которых предлог «про» синонимичен предлогу «для».
6: Он одет, обут, ест вкусно, спит покойно, знает свою латынь. Чего ему еще больше? И будет с него. А любовь не про таких. Гончаров. Обрыв.
2: Сегодня, во время неформальной беседы в эфире, тема разговора часто задается именно с помощью предлога «про».
6: Расскажу про наш проект. Я сейчас вот про что подумал.
2: И ошибки здесь нет. Но сказать...
6: Понимаем про метафоры, придирки про запятые...
2: Грамматически неправильно, хотя значение предлога «про» и указывает на предмет речи или мысли. И чего только не происходит с этим предлогом. А вы, друзья, чаще говорите «о» или «про» в тех случаях, где они синонимы.
5: А вот про другое немножечко. В разговоре с нашими студентами такая тема. Все мы знаем слово «нишевый». Нишевая продукция, нишевая косметика.
3: А все-таки поясните мне это слово. Я, честно говоря, как-то с ним не сталкивалась.
7: Ну, есть ниша, некая лакуна в маркетинге, в экономике.
5: И вот нишевая продукция. В официальном, в деловом языке вполне приемлемое слово.
2: А вот как объясняет его лингвист Ирина Левентина.
6: Значение слова «нишевый» в целом понятно. Не претендующий на всеохватность, а занимающий какую-то свою ограниченную нишу. Вопрос в том, хорошо это или плохо. Все зависит от времени и от контекста.
2: Нишевый бренд, нишевые издания, нишевый товар заведомо рассчитаны на узкий круг потребителей, что видно из примеров.
6: Гаджеты для плавания – история совсем нишевая, но всегда интересная, поэтому с удовольствием пробую новые приборы. Это текила. Нишевая алкогольная категория. Ее потребители – небольшой круг ценителей.
2: С конца 90-х годов прошлого века частота этого слова все время возрастает, хотя его и сейчас иногда пишут в кавычках или сопровождают оговорками типа «как говорит молодежь».
6: В какой-то момент слово «нишевый» оказалось чрезвычайно важным для анализа масс-медиа и популярной культуры. В последние лет 20 меняется сам принцип отношений с потребителем, и слово «нишевый» здесь ключевое.
2: Телевидение единства с нацией, с семьей больше нет. На смену ему пришло телевидение с сотнями каналов, с нишевым контентом, мобильное, входящее в одну систему с интернетом и другими новыми медиа.
6: Эра массовой культуры, культуры блокбастеров медленно, но теперь уже неизбежно заканчивается. Мы вступаем в мир параллельных друг другу нишевых микрокультур.
5: А студенты мне тут приводят пример, потрясший меня немножко. Они говорят, что сейчас в их молодежном сленге они начинают употреблять это слово с новым значением «нишевый человек». Не такой, как все. То есть оригинальный, необычный. Я, признаться, потряслась.
2: Попав в центр внимания, это слово, естественно, стало захватывать новые сферы и сделалось очень модным. Говорят уже не только о нишевых товарах, нишевых хобби, нишевых фильмах и поэтах, но и о нишевых людях.
6: Такие люди стремятся быть не как все, имеют какие-то необычные пристрастия, хобби, манеры. Словом, ни на кого не похожи. И тут слово «нишевый» снова точно угодило в болевую точку времени. Оно включилось в новый этап противостояния норме. Мейнстриму.
5: Я не уверена, что это слово задержится в языке. Я надеюсь,
3: может, это действительно студенческий такой сленг, молодежный.
5: Может быть. Я к тому, что у старых слов вырастают, обрастают они новыми значениями.
7: Но нишевый продукт вообще терминологическое сочетание.
5: Конечно.
2: Нишевая парфюмерия от французского «la niche» – ниша, ячейка и даже конура – это особый сегмент ароматов, созданных для узкой аудитории ценителей. Так значит, ниша заимствования? Ну тогда с ним та же петрушка, что и с большинством других. Сначала значение слова одно, а потом раз и другое.
7: Мы давно говорили, что если термин теряет свое первоначальное значение и обрастает новыми, это не всегда хорошо, не всегда правильно. И это значит, что что-то не так с этим термином.
5: Между прочим, если мы опираемся на то значение, уже устоявшееся традиционно, нишевый продукт, нишевая косметика, нишевый материал, то это для какого-то круга людей, а нишевый человек.
2: В статье Ирины Левантиной читаем.
6: Идея, что человек должен оставаться самим собой, вместо того, чтобы стремиться быть как все, не хуже других, чтобы все как у людей, постоянно присутствует в культуре. Но бывают времена и ситуации, когда она оказывается в центре общественного внимания.
2: Сейчас в речи молодежи появились слова «нормис», «нормисный», стремящийся следовать нормам и правилам, а потому скучный и неинтересный.
6: Нишевый – антипод нормисного. Попав под какой-нибудь запрет, люди радостно пишут, мол, поздравь, теперь мы нишевые, теперь мы андеграунд. Однако, как писал Юрий Тынянов о Некрасове,
2: бывают эпохи, когда все поэты хорошо пишут. Тогда гениальным будет плохой поэт.
6: Перефразируя, можно сказать, когда все начинают носиться со своими особенностями и своеобразие становится мейнстримом, тогда особенным и интересным будет тот, кто не делает ставку на нишевость.
3: А вот даже если продукт, какой можно синоним подобрать к слову «нишевый»?
7: Продукт, который заполнил пустое место в некой линейке товаров, которые выпускаются последовательно.
5: Или ограниченное
7: количество. Или ограниченно.
3: То есть здесь надо еще и подумать.
7: Есть ниши для массового потребления, есть товары, которые относятся к высшему сегменту рынка или ценообразования и так далее.
5: В каких-то контекстах может в качестве синонима подойти эксклюзивный?
7: Нет. Это именно то, что в определенной цепи
5: продуктов
7: для вот определенного потребителя.
5: В общем, что и происходит?
6: Слово «нишевый», став вирусным, приобретает ироническое звучание. В нишевости видится скучное жеманство и пустой выпендреж. А современный молодой человек, который хочет быть модным, оказывается в сложном положении. Шаг вправо, и ты душно-нормисный. Шаг влево, и вот ты уже кринжово-нишевый, если вообще не фрик.
2: Пишет лингвист Ирина Левантина.
6: Вообще-то нормально, что слова меняют со временем значение и оценочный потенциал. Но сейчас, благодаря техническому прогрессу, эти процессы страшно ускорились, так что в некоторых словах слипаются совершенно разные временные срезы. Одни люди, если и слышали слово «нишевый», то разве что в безоценочном маркетинговом смысле. Другие считают его изысканной похвалой, третьи им свысока припечатывают.
2: А как вы, друзья, относитесь ко всем этим новым словам и их многозначности? Пишите мне и до встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
9: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
10: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
9: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
10: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать.

0: бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельно самостоятельный стул после долгих лет запрета.

0: споров, получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание и пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
3: Радио России. Полевая почта Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
6: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Петроивановка в Харьковской области перешла под контроль российских войск. Возможные дополнительные поставки вооружений Украине не смогут помешать проведению специальной военной операции. И Украина подтверждает, что ни живые, ни мертвые военнослужащие ВСУ ей не нужны. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах работы центра.
9: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта неэнергетического на 9%. Да, это получилось 1,7 триллиона рублей. Прилично. В целом, как вы оцениваете работу?
10: В последнее время на некоторых площадках можно услышать тезис о том, что экспорт нам не нужен, поскольку он якобы вывозит на внешние рынки часть товара, которая нужна на отечественном рынке, и излишне укрепляет курс рубля. Вот мы считаем, что такая позиция принципиально ошибочна. Во-первых, ни одна страна не может быть успешна на мировой арене без сильных позиций в несырьевом экспорте. Мы видим, какая жесточайшая конкуренция сейчас развернулась за экономическое влияние и лидерство, а несырьевой экспорт – это один из инструментов международной кооперации и формирования устойчивых партнерств и альянсов. Во-вторых, в условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост, потому что это дополнительные рынки сбыта, дающие выручку и налоговые поступления, препятствующие сокращению рабочих мест и их сохранению, и даже росту. Кстати, это прекрасно понимают наши геополитические противники, которые с 2022 года, вплоть до настоящего времени, вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь максимально вытеснить нас зарубежных рынков и тем самым экономически ослабить.
8: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировок войск «Южный центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Возможные дополнительные поставки вооружений Украине не смогут помешать проведению специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать очередные заявления руководства Украины о необходимости поставок ей как наступательных, так и оборонительных вооружений. При этом он напомнил, что для России остается предпочтительнее урегулирование этого конфликта политика дипломатическими средствами.
11: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения цели. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
8: Говоря о предстоящем саммите НАТО в Анкаре, Дмитрий Песков отметил, что вся информация, поступающая из Турции, будет отслеживаться. Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны, заявил на пресс-конференции по итогам консультации с председателем комиссии Афросоюза глава МИД России Сергей Лавров.
12: Мы говорили, как я уже сказал, о ситуации на Украине, но не в таких деталях. А что касается вашего вопроса о статусе Константиновки, мне кажется, лучшим ответом является приглашение, которое наши военные адресовали украинской стороне, приехать в Константиновку и забрать тела погибших украинских военнослужащих. Украина отказалась, тем самым лишний раз подчеркнув, как уже многие оценили это действие, что ей ни живые, ни мертвые украинцы не нужны. И, скорее всего, это будет списано на пропажу без вести, так скажем. Но приглашение такое было, что характерно, около 20 иностранных агентств, когда узнали, что такое приглашение поступило, они выразили пожелание поехать туда и наблюдать за этой церемонией. Заодно бы увидели, в каком состоянии и в чьих руках Константиновка. Ну, вот украинская власть лишила их такой возможности.
8: Ранее Министерство обороны России сообщило, что Украина отказалась от предложения России передать ей тела погибших в Константиновке военных в ходе проработки вопроса по линии спецслужб. Ведомство отметило, что украинская сторона не сделала абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были доставлены и захоронены родственниками. Для передачи тел Россия предлагала Украине прекратить огонь в городе. Киев на это предложение не отреагировал. Ситуацию с топливом, с топливным обеспечением сегодня обсудили на правительственном совещании. Особенное внимание было уделено южным регионам, где в самом разгаре сельскохозяйственные работы. Во встрече приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, а также нефтяные компании. Стабильное снабжение нефтепродуктами российских регионов – приоритетная цель правительства, отметил вице-премьер Александр Новак. Ранее вице-премьер поручил Минэнерго и компаниям разработать и представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Финальные заплывы пройдут позднее во вторник. Российские пятиборцы Егор Кушнаренко и Михаил Воракута заняли первое место в юношеской эстафете на первенстве Европы среди кадетов до 17 лет. Более чем на 40 баллов они опередили итальянский дуэт Рикардо Спаньолини и Томмазо Тучимеи. Россиянки Алена Деренчук и Виктория Соколова завоевали бронзу в соревновании девушек в эстафете. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Калининградская «Балтика» разгромила турецкий «Испартаспорт» в товарищеском матче со счетом 11-0. 6 голов забил 19-летний полузащитник Дмитрий Никитин. Игру в турецком городе «Испарта» пришлось остановить на 70-й минуте из-за жары. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спирцяна в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спирцяна рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне, выступая за Краснодар, Эдуард стал самым результативным игроком российской премьер-лиги по системе «Гол плюс пас». Попрощавшись с игроком, Краснодар назвал Спирцяна одним из выдающихся воспитанников клубной академии. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», — сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
14: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 21. В Твери небольшой дождь, плюс 19. В Ярославле небольшой дождь, плюс 20. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 28. В Липецке переменная облачность, плюс 27. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 28. В Смоленске дождь и плюс 17. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
14: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
15: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. В одной из наших прошлых программ мы достаточно подробно разбирали вопросы, связанные со взаимоотношением между Ордой, неважно, Золотой Ордой, Большей Ордой, на весь период времени, и русскими княжествами. Что это было? Это было иго в том понимании, в котором его вкладывают в русской литературе, в том числе в классической литературе, завоевание, нашествие, чуть ли не геноцид. Или это было, ну, наверное, сегодняшним бизнес-языком, это можно было бы назвать слияние и поглощение в рамках большой корпорации. Сегодня поговорим вот о чем. Политические процессы, большая политика не может идти без участия людей. А вот каждый из этих людей, конечно же, отыгрывал свою собственную роль, свои собственные интересы. Свои собственные интересы преследовали монгольские ханы, свои собственные интересы преследовали монгольские баскаки и наместники. Своя собственная игра была у русских князей, у которых на одной чаше весов стоял вопрос выживания, на другой чаше весов стоял вопрос власти, ее тоже никто не отменял. Вот как выглядело взаимоотношение между русскими князьями, что они делали, что они себе думали, в какие союзы они вступали, как они выстраивали схему взаимоотношений не только между собой, такими же, как они, князьями, но и с той же самой Ордой. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И нашим экспертом в этом вопросе будет главный редактор научно-популярного журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, добрый день.
16: Здравствуйте.
15: 240 лет ордынского ига. Естественно, весь этот период русские князья отыгрывали собственную политику. Она менялась же на протяжении этих 2,5 веков?
16: Безусловно. Конечно, когда мы говорим о Средневековье, мы говорим о более тягучем времени. Мы сейчас живем в такую эпоху, когда меняется все стремительно за жизнь одного поколения. В Средние века менялось все существенно медленней, но 240, там 2 с лишним столетия, да, это огромный промежуток времени. И, конечно, за этот промежуток времени менялась и Орда, и русские земли, и те княжества, которые мы привычно называем там Московское княжество или Владимирское княжество, они тоже меняли свою конфигурацию в разные периоды времени и, соответственно, требовали корректировки курса тех правителей, которые их возглавляли.
15: Самое начало завоевания — 1240-е годы. Что мешало русским князьям полностью объединиться? Не факт, что спасло бы от нашествия, но, может быть, как-то задержало бы продвижение Орды?
16: Ну, нашествие, строго говоря, начинается в конце 1236 года и распадается на две части. Первая часть заканчивается весной 1238, после чего татары уходят в степь, а потом, значит, возобновляется в 1239 и заканчивается в конце 1240, когда уже взят Киев и полчища Батыя уходит дальше на запад. Конечно, фактор личной ответственности, человеческий, как мы сейчас говорим, фактор русских князей имеет очень большое значение для понимания того, что вообще происходило в этот период. Потому что у нас, конечно, в историографии сложился образ таких непреодолимых субъективных обстоятельств, прежде всего связанных, конечно, с численностью монгольского войска. По разным оценкам историков, монголы в 10-30 раз численно превосходили суммарно все те военные силы, которые могли бы выставить русские князья, если бы объединились. Да? Представляете, какое было превосходство в ситуации, когда они не объединились. Да? То есть счет шел еще на более кратные величины. А второй объективный фактор, который всегда рассматривался, это, собственно говоря, раздробленность, которая была до монгольского завоевания и которая не позволила, да.
15: Феодальную раздробленность, да, из учебников истории все хорошо помнят.
16: И никто ее не отменял,
15: да.
16: Хотя слово «феодальное» постепенно оттуда вытесняется, сейчас называют политической раздробленностью, но тем не менее это факт, который действительно имел место быть. Но, знаете, мне тут в этом смысле вспоминается история более позднего времени, Михаил Иванович Булгаков, который написал про то, что разруха – это не старуха с клюкой. Вот раздробленность – это тоже не старуха с клюкой, да, это некое обстоятельство, которое в каждый день и час имело свои конкретные очертания. И одно дело – раздробленность, которая происходит, что называется, в тихом умуте, значит, вот этих вот межкняжеских разборок. Другое дело, конечно, раздробленность, ее проявление в период вот такого серьезного испытания, такого серьезного вызова русским княжествам. Надо сказать, что, к сожалению, сам факт присутствия монгольских войск у самых границ русских княжеств не стал тем последним звоночком, который заставил бы князей занимать более консолидированную позицию.
15: Вот, кстати, но ведь вот 1236 год. Неужели, условно говоря, даже та, как это помягче бы сказать, существовавшая в том виде, в котором она была, условная разведка русских князей, приграничная, кордонная, закордонная, прикордонная разведка, если бы говорить современным языком, не докладывала начальникам, что, ребята, внимание, у нас вот здесь вот такое. Тут нет, вот как конечно. Бы разъезды каждые два часа носятся.
16: Мы не можем судить о том, какой была разведка в это время, сразу давайте это обозначим. Но то, что в русских землях все-таки были информированы о том, что под боком находится очень серьезная армия, это точно, потому что, скажем, там венгерские монахи, проезжающие из территории, контролируемой монголами, посещали, скажем, Владимир и сообщили о том, какое движение началось в степи. Так что рязанские князья, я думаю, знали, потому что они, так сказать, были самыми близкими территориально к этим степям. То есть я почти убежден, что информация доходила. Но кроме того, мы помним, что там за 13 лет до этого случилась битва на Калке, и, собственно говоря, русские князья воочию видели, что это за сила, могли посмотреть, какая тактика применялась монголами, и как они эффективны в полевых сражениях, даже с объединенным, напомню, на Калке сражалось объединенное русско-половецкое войско. То есть князья в тот момент в определенном плане преодолели свою раздробленность, свои конфликты, и, соединившись с половцами, попытались совместно выступить против татар. И то это получилось, так сказать, достаточно драматический финал этого противостояния. Так что, конечно, знали, но дальше оказалось, что те противоречия, которые есть между династиями и внутри династии, они гораздо сильнее. Ну, так бывает в истории, на самом деле. Мы даже можем так далеко не заходить. Это и в 20 веке неоднократно такие мы знаем.
15: Против кого дружили русские князья?
16: Они ни против кого не дружили. Если говорить внешние силы, то, конечно, нет. Они, так сказать, занимались выяснением своих, так сказать, ну, относительно небольших династических вопросов. Они конкурировали за влияние за те или иные территории, соперничали по поводу того, кто кому будет наследовать и какая династия придет на смену другой. То есть это были такие, ну, обычные, достаточно для того времени на Руси явления, и приближение монголов как бы не внесло в эту общую картину ничего принципиального. Нового. Но я сейчас хотел бы еще свою мысль пояснить вот как. Но несмотря на то, что есть вот такие два объективных обстоятельства, преобладающая численность монгольской армии и перманентная раздробленность русских земель, все-таки, на мой взгляд, стратегии поведения русских князей даже в таких условиях были разными. И вот об этом, мне кажется, имеет смысл говорить, потому что если мы, так сказать, отталкиваемся только от объективных обстоятельств, мы теряем, собственно, личности, которые в этой непростой ситуации осуществляли тот или иной выбор.
15: Давайте на, вот, на конкретных персоналиях. Значит, прежде всего, период, ну, условно говоря, середины XIII века – это период, когда главным является все еще Киевский престол, это все еще Киевская Русь, Великое княжение Киевское. Вот в этой ситуации, в этой внутриполитической ситуации, как дальше выстраивалась иерархия?
16: Понимаете, в чем дело? Киевский престол был, конечно, номинально главным, и за него шла нешуточная борьба. Причем она шла даже тогда, когда монголы уже опустошили северо-восточную Русь. То есть я имею в виду 1238, 1239, 1240 годы. За Киев продолжалась борьба. То есть ни о каком примирении речь не шла.
15: Несмотря на то, что уже в полный рост экспансия Орды.
16: Но в ситуации надвигающегося нашествия, я думаю, что это была действительно именно такая номинальная метка в биографии княжеской, да, киевский князь, потому что только вот за эти годы, о которых я сказал, там сменилось несколько человек. И они фактически не держались. Даниил Романович Галицкий, который формально победил и взял верх, значит, и посадил своего наместника в Киеве, воеводу Дмитра, он оставил город, как только узнал о приближении монголов. И в этом смысле, да, носить титул киевского князя было почетно, но в этих условиях это была история, что называется, на 5 минут. Потому что либо ты мог быть лишен этого статуса своим соперником единокровным, либо уже монголы установили бы того, кого они считали нужным сделать киевским князем. Что и происходит в 1243 году, потому что тогда Ярослав Всеволодович, князь, который до этого достаточно активно боролся за Киев и даже на какой-то момент перед самым нашествием вроде как стал киевским князем, потом был изгнан оттуда, он получил уже из рук монголов статус киевского князя, старейшего среди своих родственников, но этот статус уже был легитимирован монгольской властью.
15: Это престол киевский. Да что дальше по старшинству? Галицко-волынские князья?
16: Ну, дальше по старшинству трудно сказать, потому что, собственно говоря, вот этот вот вопрос, кто, значит, там, значит, более, да, как это правильнее сказать, вот эту самую иерархию они отстаивали здесь и теперь. Поэтому это была достаточно подвижная иерархия на самом деле.
15: Мы говорим при этом про вот территорию Юго-Западной Руси, по большому счету. А что происходило на Северо-Восточной Руси? Ну, вот у нас здесь.
16: Вы имеете уже в виду момент нашествия?
15: Да.
16: Момент нашествия никто не оспаривал верховенство великого князя Юрия Всеволодовича, брата Ярослава Всеволодовича, о котором мы только что говорили. Он был уже на протяжении нескольких десятилетий владимирским князем. И думаю, что если бы не нашествие, ему не составило никакого-либо труда, чтобы его династия продолжала править в этом регионе, что и на самом деле произошло после нашествия, с маленькой поправкой, что и сам Юрий Всеволодович, и его сыновья во время нашествия погибли, и власть перешла уже братьям и потомкам его. Ну, собственно, брата Ярослава Всеволодовича, и потом уже с некоторыми итерациями Александр Невский дальше.
15: При начале ордынского нашествия Киев несколько раз разорен. В какой-то момент Киев начинает приходить в упадок. В какой момент вот эта вот первопрестольность Киева перемещается на северо-восток?
16: Но, строго говоря, это происходит уже в самом конце XIII века, когда на восток перемещается русская митрополия, и митрополит делает выбор в пользу Владимира по разным совершенно причинам, но, тем не менее, этот выбор уже, так сказать, будет в пользу Владимира. То есть во Владимирской земле будет митрополия всей Руси, хотя митрополит будет называться митрополит Киевский всей Руси.
14: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
15: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про особенности взаимоотношений власть имущих на Руси в период монгольского нашествия. Как князья относились друг к другу, чего хотели, за что боролись, как выживали, с кем дружили, а с кем воевали. Помогает нам в этом разобраться главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. Митрополичья кафедра всея Руси переезжает во Владимир. С ней, соответственно, переезжает и первопрестольность. Великие князья Владимирские уже. Ну, хорошо. Столица переезжает. Юго-западная Русь, по сути, разорена под ударами монголов. Что происходит дальше? Ведь князей же никто не отменял. Да, были представления, насколько я понимаю, что в какой-то момент, да, могут власть сместить и забрать все это, отдать баскакам. Но по факту уже князья как были, так и остаются. Да, их тасуют, да, их меняют, да, им выдают ярлыки, да, им переписывают границы. Но княжеские династии есть. Как они пытаются друг с другом договариваться и о чем?
16: Ну, знаете, я, наверное, тут внес некоторую коррективу. Представление о том, что монголы вот так вот вмешивались и тасовали князей, значит, как каких-то шестерок, да, каких-то вот таких людей, которых можно переместить в самые разные территории и перекроить границы, я думаю, что это определенный отголосок нашей такой историографии романтической XIX века, которая изображала нашествие Батыя, условно говоря, как нашествие какого-то вот уже более современного, модерного завоевателя, да. А все-таки, если мы посмотрим на то, как развиваются династии на территории монгольской Руси, да, находящейся под властью монгольских ханов Руси, то мы увидим, что основные династии, если они не погибли в водовороте нашествия, они на этих территориях сохраняются. Сидящие на престолах князья достаточно четко понимали правила игры, по крайней мере, в отношениях с монголами, так что какой-то особой нужды перемещать их нет. Поэтому я бы сказал, что в этом смысле иго, может быть, вот то, что мы называем игом, да, оно, может быть, даже немножко стабилизировало в известном смысле вот эти династические отношения, потому что, ну, тот порядок, который установил, монголы были заинтересованы поддерживать, они были тем дополнительным фактором, который иногда, может быть, не всегда эффективен, но тем не менее удерживал от каких-то наиболее радикальных таких вот поступков, которые князья, кстати говоря, время от времени пытались предпринять.
15: При таком раскладе Орда воспринималась князьями отчасти как механизм для решения собственных вопросов?
16: Ну, понимаете, в политике все используют всех. Поэтому, с одной стороны, мы представляем себе, что это Орда, какая-то страшная сила, куда они там ездят, да, прощаясь навсегда со своими родными и близкими. Такое тоже, наверное, было, но было и другое. Орда была очень серьезным фактором и стабилизации, и дестабилизации ситуации на Руси, поэтому просто потому, что Орда была арбитром верховным. Вот все княжеские склоки рано или поздно решались в Орде. Потому что как только речь заходила вот именно о переделе территории, о том, кто будет платить дань, это вопрос уже был не частный княжеский, это вопрос был важный для Орды. Поэтому как арбитр Орда могла выносить свое суждение, и, естественно, люди, которые ездили туда, которые имели какой-то опыт взаимодействия с Ордой, они старались выстроить эти отношения таким образом, чтобы получить максимальный результат. То есть входили в отношения с представителями ордынской элиты, обзаводились, значит, родственными связями с ордынцами, в том числе и с ханской династией. Понятно, что это породниться с ханом, это не могла быть инициатива того или иного русского князя, это была инициатива, я думаю, прежде всего, исходящая от ханской власти. Но при определенных раскладах мы же понимаем, что можно было, так сказать, создать некие условия для того, чтобы тот или иной князь имел больше шансов на какие-то вот преференции, на какие-то эксклюзивные отношения с Ордой.
17: А в качестве кого рассматривали русских князей в Орде? Это кто? Это местные администраторы? Да, не свои, да, чужие, да, местные, но администраторы, да, нам лояльные. Это пусть пока еще посидит, а там посмотрим? Или он просто такой же, как и все остальные, ну, управляет, пусть и управляет дальше?
16: Ну, нет, я думаю, что ордынская администрация была достаточно рациональной, поэтому они исходили из того, что сами они, конечно, эту территорию контролировать не в силах, это неинтересно, это совсем, так сказать, другая климатическая среда. Но есть люди, которые имеют опыт, такой династический опыт управления этими территориями. Эти люди готовы взять на себя функции, которые интересны Орде, а именно собирать налоги и перечислять определенные требуемые суммы в Орду, если нужно выставлять военные отряды на помощь Орде, подчиняться общей субординации, которая установлена на территории, контролируемой Ордой, не только русской, но и прочей территории. Если они отвечают этим требованиям, то нет никаких проблем, чтобы они дальше продолжали это делать. Просто кастинг новых людей в этой ситуации был бы невозможен, я думаю, для ордынской администрации. Они могли опереться ровно на те структуры власти, которые существовали. В этом, кстати говоря, с одной стороны, залог их успешного управления русскими землями, а с другой стороны, в этом залог и дальнейшего укрепления русских земель и пути к независимости.
17: Тут скорее другой чуть-чуть подход. Ну вот мы берем ордынскую систему госуправления, вот мы берем систему взаимоотношений внутри Орды. Как в любом государстве есть своя элита, там рангом повыше, рангом пониже, свои администраторы, есть совсем вот небожители на уровне около хана и его окружения. Русские князья – это кто?
16: Я думаю,
17: это вообще другая система, вообще другое исчисление? Или они все-таки как-то инкорпорированы в эту элиту?
16: Я думаю, что все по-разному. Я думаю, что были на уровне личных отношений, я имею в виду, личных биографий. Я думаю, что были князья, которые имели достаточно высокий статус в Орде, если они имели какие-то семейные связи с ордынскими ханами.
17: Ну, например, мы об этом можем так вычленить?
16: Ну, мы можем, например, судить, скажем, по запискам Плана Карпини, который посетил Каракорум, а потом ставку Батыя, о том, как принимали там Ярослава Всеволодовича, о котором я говорил. Хан его принимал достаточно и уделял ему достаточно почетное место вот в общем церемониале, то есть он сидел существенно выше, там, скажем, грузинских царей и каких-то еще представителей другой аристократии. Это факт. Вот Антон Анатольевич Горский некоторое время назад в одной из своих статей высказал предположение, что, опять-таки, опираясь на информацию Плана Карпини, о том, что вполне возможно, я Ярослав Всеволодович был женат третьим браком на какой-то знатной ордынской женщине, может быть, даже родственнице хана, и это могло предопределить его высокий статус при дворе императора монгольского. Да? Ну, дальше мы знаем там пример Юрия Московского, Юрия Даниловича, который был женат вот на этой Агафье Кончаке, да, Агафье в крещении, которая, правда, недолго прожила на Руси, стала жертвой конфликта Юрия Московского и Михаила Тверского, но, тем не менее, конечно, то, что московский князь, а тогда это все-таки московское княжество было достаточно такое второстепенное, не такое, как оно потом будет в конце того же XIV века, то, что он породнился на сестре хана Узбека, конечно, это повышало его значение и здесь, и там, когда он туда приезжал. Он приезжал туда уже не просто как один из сотен, там, да, может быть, нескольких сотен данников хана, но как и родственник, человек, вхожий в его семью.
17: А вот как к этому относились коллеги по княжескому цеху?
16: Мы, конечно, об этом не знаем, как они относились, потому что никаких рефлексий по этому поводу источники не оставили. Можем только предположить. Но как мы можем относиться к тому, на что мы не можем повлиять? Ну, развести руками, завидовать, досадовать, стремиться к тому же. Но мы не можем на это повлиять.
17: Ну вот ситуация, например, с той же самой Агафьей. Ведь Агафья, ставшая жертвой разборки между тверским князем и московским князем, это означает, что для тверского князя она инструмент для решения своей проблемы. Не нечто сакральное, не нечто сверху, не нечто неприкосновенное, ну, сестра хана. На секундочку, по идее, ее трогать-то пальцем нельзя.
16: Вы знаете, это очень запутанная история, честно говоря. Я боюсь, что мы сейчас не сможем дать оценку того, как князья в этой ситуации себя вели. Почему? Потому что, конечно, впоследствии Московскому дому выгодно было представить дело так, что тверской князь уморил вот такую знатную женщину. Но мне представляется, что здесь вполне мог иметь место несчастный случай, который был преподнесен как спланированная акция тверского князя. По крайней мере, каких-либо резонов Михаила Ярославича Тверского убивать, даже не берем сестру хана Узбека, а вообще жену Юрия Московского, не было. Это ни на что не влияло. Ну и все-таки князья, при том, что они все-таки были людьми средневековых нравов, все равно, так сказать, не были какими-то отморозками, которые, вот, как правило, не были такими людьми, которые вот просто вот в порыве соперничества, значит, вот, чтобы досадить, вот, а уж тем более, значит, даму такого происхождения. Поэтому я думаю, что здесь не надо искать каких-то корыстных мотивов Михаила Ярославича. Я думаю, что, скорее всего, был несчастный случай, который интерпретировали не в его пользу. Ну, это в любом случае это было не в его пользу, конечно же.
17: Начало XIV века на территории Московского княжества потихонечку, мы понятно, что ретроспективно, но мы видим, начинает взлет династии Даниловичей Московских. При всем при этом все остальные князья, тверские, владимирские, суздальские, вот дальше по кругу называем любых, они кто? Они такие же претендующие на престол? Или они вот занимаются своим уделом и стараются, чтобы к ним никто не лез?
16: Ну, понимаете, как эпоха раздробленности, она такова, что в соседний огород не залезешь. Такие случаи были, конечно, но я считаю, что они все-таки носили несистемный характер. И случаев, когда вот просто вот в наглую забрать территорию соседа просто потому, что хочется, все-таки существовали определенные представления о легитимности, и монгольская власть в этом смысле тоже была одним из таких факторов, который эту легитимность, так сказать, пытался сохранить, ну, абсолютно в своих интересах, не в интересах, конечно, русских князей. Вот, поэтому скорее можно говорить о том, что на протяжении этого периода времени вот эти удельные княжества, они дробились дальше, внутри какой-то крупной конгломерации появлялись более мелкие образования, они вступали в какие-то отношения друг с другом, где-то соединялись, где-то ситуативно объединялись, где-то рассыпались эти союзы. Но то, что Владимирское княжество, а потом и Московское княжества стали правообладателями вот этого титула великого князя, это, конечно, имело огромное значение, потому что именно этот человек отвечал за контакты той территории, которую он контролировал с Ордой. А дальше было и делом его успеха, его удачи подтянуть к себе какие-то новые земли. Часто земли оказывались вымороченными, кто-то умирал без наследников, и можно было эту территорию приобрести или каким-то образом еще захватить, потому что у нее не было законного хозяина. Так что вот этот статус великого князя, он, конечно, в XIV веке давал очень серьезные преференции.
17: Политические, экономические или военные?
16: Политические, экономические и военные.
17: Все вместе?
16: Все вместе, потому что политически это был представитель большой достаточно территории, старший как бы по званию, если можно сказать, экономически, потому что он собирал дань с этой территории и вез ее в Орду, а то, что вот приписывают Ивану Калите, да, что у него там прилипали какие-то, значит, деньги. Ну, а как? У тебя же нет документов?
17: Да, расходы,
16: да, да, нет же, да, да. Вот. Значит, это безусловно, я думаю, что это входило в правила игры просто, и напрасно приписывать Калите какое-то изобретение здесь, я думаю, это так и работало. И военные, потому что, ну, вот эти все обстоятельства политические и экономические позволяли создавать некие военные преференции. Например, строить каменный Кремль, если говорить про Москву, или нанимать каких-то, значит, специалистов, значит, по оружейному делу, каких-то людей привлекать, значит, из других княжеств переманивать на службу и так далее.
17: У нас сегодня время подходит к концу. Мы продолжили разговор про то, как строились взаимоотношения между князьями на территории Руси во время ордынского нашествия. Что это было? Политика выживания, политика подсидеть собственного конкурента или продолжение обычных совершенно взаимоотношений между русскими удельными князьями просто при наличии большого внешнего арбитра? Помогает нам в этом разбираться главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, спасибо.
16: Спасибо.
15: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
14: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
18: Замечательную аудиторию Радио России приветствует программа «Психология». Да, это Дмитрий Таиров. Для начала говорю вам всем здравствуйте. Ну и, конечно же, вы слышите, как улыбается Ольга Ивановна Маховская. Поздравляю вас, друзья. Сегодня с нами Ольга Ивановна Маховская. Без долгих преамбул. Поэтому тема «Все, что на слуху, все, что часто перед глазами, все, что тревожит, а иногда, на что вы не обращаете внимания, одна из подобных тем – «Козел отпущения». Вот так просто, элегантно. Так сказать, по-козлиному.
19: Да. Ну, название грубоватое, никто не хотел бы быть на месте козла отпущения, тем не менее, они есть в любом коллективе. И это такая давняя традиция закрытых устойчивых коллективов, когда все роли распределены надолго, и поломать их никому не удастся. Почетная роль принадлежит главарю, вожаку, как угодно можно его назвать.
18: Это... Главарю хунты, все правильно.
19: Да. Дучи. Человек, который авторитарно решает все проблемы, он главный безусловный авторитет, всегда у него есть очень слабая фигура, человек, на которого будут всех собак вешать и которого будут обвинять во всех неприятностях прежде всего. Он такой несимпатичный. Вот его называют козлом отпущения. Ну, потому что ты плохо себя ведешь, ты всегда нас подводишь, ты всегда опаздываешь, ты всегда не то говоришь, и ты плохо выглядишь. Ну, то есть все неприятности приписываются ему. По большому счету, это такое коллективное зеркало, где каждый увидит свой недостаток, но припишет его самому зеркалу. Mm-hmm. Вот. В силу того, что он молчит, не сопротивляется и давно забит в угол, очень быстро начинает понимать выгоды своего положения, да, потому что с козла и взятки гладкие, да. Раз так, лучше 5 минут позора и пинков, чем запрягаться и начинать за что-то отвечать и что-то реально делать.
18: Можно... Мы сейчас рассматриваем фигуру козла, который действительно, по сути, является таковым. Вы нарисовали такого нарядного персонажа, который даже выгоду извлекает из этого.
19: Все жертвы рано или поздно, всех, кого мы жалеем, кто находится хронически в такой ситуации, несмотря на помощь, поддержку, никогда не выходит из этого амплуа, они просто приспосабливаются, учатся получать выгоды. Так у козла отпущения, у него может выработаться философия, что он страдает, но ради общего блага. Пускай им всем будет хорошо.
18: Я страдала, страдала.
19: Потому что действительно, когда уходит козел отпущения, начинается очень мощная групповая динамика. Поиски следующего. Когда все ярлыки перевешиваются, это такая фаза, когда некоторые умные люди предпочитают не приходить на работу, чтобы не попадаться на глаза, понимаете? Mm-hmm. Потому что образ формируется очень активно. Это такая ключевая фигура. Мы с вами очень много говорим про тревожность, но гораздо спокойнее жить, когда ты знаешь, что...
18: Кто виноват? А и в чем секрет, да?
19: Да, это вообще наш ключевой вопрос, что делать, кто виноват. Да, вот этот вопрос мы закрываем и точно знаем, что есть определенные граждане или категория граждан или члены коллектива, которые ведут себя подозрительно, которые постоянно лажают. За ними нужен глаз да глаз. Их не нужно приглашать на всякие дни рождения, чтобы они не были осведомлены, у них не было инструментов защиты. Но их же за это нужно и, значит, обсуждать, порицать, лишать и так далее. У них действительно незавидное положение. Но повторяю, что сейчас, когда люди же хитрые, когда... стали побаиваться безработицы, коллективы все равно же ротируются, да, вот, то некоторые считают за счастье оказаться в роли козла отпущения, потому что его, скорее всего, не уволят. Такая фигура историческая, покрытая пылью коллективных историй. И почему-то руководителя всегда дрожит рука, когда... речь идет о том, чтобы их уволить. Вот обратите внимание, что в ваших коллективах есть очень странные персонажи, которые кажутся бесполезными. И когда вопрос идет о сокращении кадров, кажется, что они должны быть первыми, но их никогда не сокращают. Вот загадка устойчивости козлового отпущения в том, что они покрывают некоторую...
20: Описано, же вы писали все очень красочно, выпукло и понятно. А давайте в психологию козла отпущения заглянем. Вовнутрь давайте к нему заглянем.
19: Так, кто смиряется с этой ролью? Да.
20: Смиряется. Выяснилось, что он еще и манипулировать может, и что-то там, значит, для себя выгоды какие-то находить. В частности, то, что он не будет уволен. А кто вообще попадает в эту категорию? Что это за люди? Они с детства ущербны? Они с детства в этой роли? Или они столь умны, что в определенный момент надевают себе этот колпак с рожками?
19: Я не думаю, что это непривлекательная роль вообще может быть желанной. Но, конечно, такая маргинальная позиция, она апробируется с детства. Конечно, это ребенок, которым всем понукают, там, где есть строгие родители и где детей очень строго наказывают и жестоко, там и формируется такой персонаж, который может очень долго, терпеливо переносить вот эту роль изгоя в собственной семье. Он живет без претензий на любовь, уважение, признание, то, чего хотят нормальные люди. Больше всего он хочет, чтобы его оставили в покое. Самый сладкий момент в его жизни, когда все его уже отругали, и все от него отстали. Он точно знает, что это будет сладкая следующий, пауза. Да.
20: Следующий шаг – это аутизм, что ли? Что?
19: Нет.
20: Нет?
19: Нет.
20: Это все, это роль правило, такая примеренная на себя одежда и навсегда?
19: Ну, он может вынашивать, это может быть такая гиперкомпенсация, он может занять роль наблюдателя, наращивать свой ресурс, знать и выдерживать это, зная, что он всем покажет еще, угу. кто он есть на то самом есть... деле. Да. Это маска.
20: Месть впереди.
19: Да. Угу. Или он уйдет в неподходящий момент и там, не знаю, что-то тайком закончит, выучится чему-то, уйдет и уедет, и все будут ему завидовать. Или у него окажется дядя миллионером. Ну, это такие фантастические решения проблемы. Если это девушка, она действительно может выйти замуж и сказать, что да, мне все равно, что у вас тут на работе, я буду заниматься детьми, и это мне больше подходит и так далее. Второй вопрос, насколько это удачная мама. Вот. И он может ждать подходящего момента, когда в коллективе начнет происходить бурная ротация. И воспринимать все происходящее как дедовщину, и начинать вести себя так же жестоко, как вели по отношению к нему, в том случае, когда в коллектив приходит новичок. Он будет формировать себе замену.
20: Угу, подготавливаюсь.
19: Да. Ну, просто если эта вакансия будет занята, он уже хочет пойти как бы на повышение в коллективе, да.
20: А теперь вот что хотелось бы услышать. Итог. Мы об этом говорим, и все об этом, в общем-то, знают. Но мы это с какой колокольни преподносим? Мы с какой целью рассказываем о том, что люди и так знают, что у них в коллективе есть козел отпущения, или козел отпущения знает, что он козел отпущения? Мы чему-то готовим людей в коллективе? Мы пытаемся вытащить с позиции козла отпущения этого человека? Или просто констатируем факт?
19: Мы, наверное, хотим показать, какие есть ресурсы развития коллектива. Понимаете, даже в таком варианте, кажется,
20: задавленный... Скорее не развитие, а в варианте развития событий в коллективе.
19: Ну, развитие событий, да. Показать потенциал, да. Потому что это тихое болото, в котором черти водятся, да. Это тоже может быть козел отпущения. Никто не простит напрасных обид. Никогда.
20: Вот,
19: поэтому, revenge. Да, и помните, что у козла есть рожки, и поэтому это не такая безобидная фигура. У него есть много других ролей. Плюс, помните, пожалуйста, что козел отпущения, он очень много знает про каждого из вас. Именно потому, что это один из самых внимательных, наблюдательных, чутких членов коллектива.
20: Ну вот теперь стало более-менее понятно, куда бежать, да, в кого стрелять. Тут еще важный момент. Мы уже, как вы поняли, подвели фактически итог и заканчиваем этот выпуск. Сегодняшнюю нашу встречу с нашим замечательным психологом Ольгой Ивановной Маховской. Еще не забывайте о том, что это довольно неприглядное дело, знаете, пинать слабого.
1: давайте сейчас вот с позиции тех, кто считает себя сильным.
19: Вообще невозможно. И, да, и должны быть у козла отпущения, должны быть защитники. Конечно,
1: вот.
19: Конечно.
1: Так что выбирайте свою позицию, не становитесь сами козлами отпущения, ну и вообще ведите себя достойно.
19: Ты очень благородно.
1: Ольга Иванмаховская, Дмитрий Таиров. Это программа «Психология». Друзья, вот такие у нас беседы. До новых встреч. Всем спасибо, Ольге Ивановне. Огромное спасибо.
19: Всего доброго.
21: Психология. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
22: На правах рекламы.
23: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
24: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
25: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
24: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
25: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
24: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
25: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. 18. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
23: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
25: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
23: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
25: Да, нервотрепка и лишняя...

0: 22-03. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диапиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
2: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
2: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
0: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
2: Что касается технологии производства Диабиталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, Диабиталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
2: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабиталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. настроение. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют

0: называют формулой жизни.
1: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
5: Радио России. Всего несколько нот и оживление. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Петроивановка в Харьковской области. Вся информация, поступающая с саммита НАТО в Анкаре, будет отслеживаться. И до конца недели в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода. Далее подробнее. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Об этом сообщили в кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где фиксируется напряженная ситуация с топливообеспечением. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов, организации логистики, работе АЗС и обеспечении топливом экстренных служб. Также проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России в период повышенного сезонного спроса. Добавлю, что в среду, 8 июля, Владимир Путин в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировок войск «Южный» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в российском оборонном ведомстве. Министерство опубликовало несколько видеороликов с кадрами этих ударов. Формирование российским экспортным центром устойчивых партнерств с дружественными странами проходит успешно. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе встречи с главой центра Вероникой Никишиной. Она отметила, что одной из главных задач, стоящих перед российским экспортным центром, является обеспечение к 2030 году прироста экспорта на 2/3 относительно 2023 года. Достигается это путем формирования устойчивых партнерств и альянсов с дружественными странами.
11: Ключевая задача – максимально быстрая переориентация на рынки дружественных стран принципиально решена. Мы сохранили наш экспорт, и вы отметили абсолютно верно, мы вышли на динамику его устойчивого роста. В прошлом году несырьевой экспорт прирос на 11%, прирост экспорта машиностроения – 28%, а доля дружественных стран составляет 86% в нашей структуре. Сейчас наша главная задача – это достижение национальной цели развития, которую вы поставили перед правительством к 2030 году, обеспечить прирост экспорта на 2/3 относительно 2023 года. Как мы в Российском экспортном центре решаем эту задачу?
12: Вот, извините, пожалуйста, формирование устойчивых партнеров с дружественными странами. Смотрю, это как раз идет достаточно успешно,
11: да? Да, мы исходим из того, что у нас этап переориентации на внешние рынки завершился. Мы восстановили практически объемы досанкционного экспорта, и сейчас мы начинаем наращивание нашего экспорта за счет именно формирования устойчивых партнерств и альянсов с дружественными странами, потому что наш несырьевой экспорт – это основа партнерства, это и технологическое партнерство, и мы надежный поставщик продовольствия, товаров, из которых образуются цепочки добавленной стоимости, поэтому мы действительно, тенденция, которая на этом вот третьем этапе обозначена, мы исходим из того, что она не только реалистична, мы идем абсолютно в графике.
10: Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, а также задержание за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Как сообщается в телеграм-канале СБУ, вторым задержанным является экс-сотрудник правоохранительных структур Украины. Задержанный сотрудник ГУР Минобороны сообщил, что совершил убийство Березовской вместе со своим подельником. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако 29 июня. Как писали СМИ, предприниматель вышел из комы 4 июля. При этом его спутница по-прежнему находится в критическом состоянии, а ее 13-летний сын, также пострадавший при взрыве, находится в детской больнице. Центр избирком принял документы от партии «Новые люди» для заверения списков на выборы в Госдуму. Кандидатами в депутаты стали 380 человек, средний возраст 38 лет, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
13: На прошлой неделе прошел съезд, где партия «Новые люди» выдвинула 380 кандидатов и по одномандатным округам, и по списку партии. Среди них есть и уже теперь уже опытные депутаты. Это и Владислав Дованков, и Сагдана Аксентьева, и Ксения Горячева, и Роза Чемерис, и Ярослав Самылин. И очень много людей, которые делают только, может быть, такие первые крупные шаги в политике. Это новые люди в политике.
10: Теперь за 7 дней ЦИК должен рассмотреть документы и принять решение. Новые люди, как парламентская партия, обладают льготой, позволяющей зарегистрировать кандидатов без сбора подписей избирателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября.
14: До конца недели в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
15: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но тем не менее скромного для середины сезона тепла.
14: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
16: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран мира в смешанных единоборствах по версии канала ESPN. До этого 2 года подряд первое место занимали США. Дело не только в количестве бойцов, которые вывели Россию на вершину, но и в их уровне, говорится в исследовании ESPN. В настоящее время Ислам Махачев занимает первое место, а Петр Ян – третье место в рейтинге сильнейших бойцов, независимо от весовой категории. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стиле. Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Ралли Савчук продлил контракт с «Ладой» еще на один сезон. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги форвард набрал 45 очков за 68 игр, побив клубный рекорд результативности. По ходу сезона канадец был приглашен на матч звезд лиги в Екатеринбурге. Новый сезон российской премьер-лиги откроется матчем ЦСКА «Балтика». Игра пройдет в Москве в пятницу 24 июля и начнется в 20:00. Полное расписание первых 9 туров чемпионата доступно на сайте РПЛ. Краснодар объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спиртяна в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Как сообщают местные СМИ, контракт Спиртяна рассчитан на 4 года. «Немного грустно, но я этого хотел. Краснодар – мой дом, всегда в моем сердце. Прощаюсь с болельщиками», – сказал Эдуард. В прошлом сезоне Спиртян стал самым результативным игроком чемпионата России по системе «Гол плюс пас». Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Спартака». «Не знаю, кто про это пишет. Тренируюсь и готовлюсь к сезону с «Локомотивом». «У меня еще год контракта и есть желание остаться в команде», – сказал Воробьев. В прошлом сезоне Дмитрий с 10 голами стал вторым бомбардиром «Лока» в российской премьер-лиге. Ранее сообщалось, что нападающий запросил у «Спартака» зарплату в размере 2 миллионов евро в год. С вами был Юра Геворкян.
14: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 18, в Архангельске облачно с прояснениями, плюс 21, в Вологде небольшой дождь, плюс 19, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 18, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 23, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 32, в Махачкале дождь, плюс 24, в Владикавказе небольшой дождь, плюс 22, в Херсоне дождь, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем 20 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. Программа «Разное время». И, конечно же, по традиции, каждый вторник и пятницу мы обсуждаем регионы, которые вернулись в состав нашей страны. А именно этот час у нас называется «Время новой России».
10: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. Напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. И, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», мессенджер «Макс», и там есть видеотрансляция нашего эфира, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и выбирайте себе ресурс по душе, чтобы принять участие в нашей программе. Мы же по традиции начинаем с Донецкой Народной Республики. Наш корреспондент Виктория Цыпленкова уже на связи с последними новостями. Виктория, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
11: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Наши военнослужащие освободили крупный город Константиновку. Это 5-й по величине город в Донецкой Народной Республике. Президент России Владимир Владимирович Путин посещал вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. И вот какие главные заявления были озвучены о ситуации в зоне СВО и в том числе в Донецкой Народной Республике. Было заявлено, что освобождение Константиновки имеет стратегическое значение и является ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики. И взятие города открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску, Славянску и другим населенным пунктам. А Владимир Путин дал поручение обеспечить эвакуацию оставшихся в зоне Константиновки мирных граждан. Сейчас те граждане, которые проживают, им военнослужащие российской армии, которые заходили, помогают, поддерживают медикаментами, делятся своей едой, эвакуируют мирных жителей, в том числе с риском для собственной жизни, под обстрелами мирным жителям помогают. Также президент отметил, что Киев может предпринять диверсионные вылазки, и Владимир Владимирович поручил военнослужащим быть готовыми к таким действиям. Также одно из явлений, то, что российские военнослужащие продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО, что является важным фактором текущих боевых действий. Было отмечено, что полностью уже освобождена территория ЛНР. С начала 2026 года вооруженные силы Российской Федерации освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии. Также интересный факт, о чем сообщило Министерство обороны России, было предложение Киеву организовать гуманитарную акцию, передать тела погибших в городе украинских военнослужащих, а таковых насчитывается 13,5 тысяч. Предложили конкретное окно тишины, оно должно было состояться 6 июля, но противник отказался забирать тела своих погибших военнослужащих. Так что сейчас, после освобождения Константиновки, сейчас у наших военнослужащих уже открыт путь на Дружковку и через нее на Краматорск, Славянск и меньшая часть Донецкой Народной Республики пока что под контролем ВФУ, но наши военнослужащие активно продвигаются и уже после взятия Константиновки взяли следующий населенный пункт. Это Василевка, Василевка, Добропольский район. Этот населенный пункт и те, которые были освобождены ранее, Кутузовка, Новый Донбасс, Валерий Герасимов также назвал в докладе Верховному Главнокомандующему как ключевые инютские приобретения группировки войск «Центр», где севернее Красноармейская линия фронта только за последний месяц от окраин города отодвинулась на 8,5 километров, и теперь продвижение идет через Кутузовку, Новый Донбасс, Белецкое и Шевченко, а также Васильевку, которая была недавно освобождена. Также хотелось бы поделиться новостями по одной из также ключевых тем. Это бензин и цены на топливо.
10: Конечно.
11: Было отмечено, что сейчас правительство ДНР будет стабилизировать ситуацию по ценам на топливо. Денис Владимирович Пушилин отметил, что ситуация пока что остается сложной. Противник старается все свои террористические устремления направить по бензовозам, по заправочным комплексам, но правительство ДНР принимает шаги для того, чтобы создать необходимые условия и необходимый запас. И сейчас, например, бензовозы, которые передвигаются по территории Донецкой Народной Республики, сопровождают машины с военнослужащими, это либо пикап, баги, где сзади открыта территория, где сидит военнослужащий с оружием, который готов отражать атаки дронов. Цены на бензин сейчас в Донецкой Народной Республике немного разнятся, но незначительно на заправках. 95-й бензин стоит около 130 рублей за литр, 92-й около 115, дизель около 150 и газ около 50. Цены будут стабилизировать. Также сейчас уже уменьшается количество объявлений о перепродаже топлива, когда вот те самые незаконные продавцы его продают и в два раза дороже по значительно высоким ценам. Здесь борется народный контроль Донецкой Народной Республики для того, чтобы вот эти перепродавцы не занимались такой деятельностью. Это деятельность незаконная. Здесь
10: стихийные точки, да, вдоль дорог, они как раз стали исчезать.
11: Да, и объявления по соцсетям. Вот здесь ключевой упор был именно на эти объявления в ДНР. Их вот стало значительно меньше благодаря этому контролю.
9: Да, Виктория, продолжайте, пожалуйста.
11: Также хотелось бы отметить в ДНР подготовку к следующему учебному году. Сейчас ряд мер были предприняты. Это, например, обновление школьных учебников в Донецкой Народной Республике, одновременно с другими регионами этот процесс идет. Сейчас изменения касаются русского языка и географии в связи с обновлением федерального перечня. Также впервые школы получат единый государственный учебник по обществознанию. И ранее уже поступили учебники по истории. Также уже проходит активная фаза оптимизации общеобразовательных учреждений. Он затрагивает все населенные пункты, кроме Горловки, так как ситуация там по-прежнему остается сложной, и а режим обучения в школах Донецкой Народной Республики будет определен позже, в августе месяце. В прошлом году очно работали 530 школ. Сейчас будет рассматриваться этот момент, какие школы откроются, какие школы будут работать дистанционно. Все зависит от ситуации, ситуации с дронами в том числе. Поэтому будут смотреть уже ближе к началу учебного года. Есть и положительные новости не только образования, еще и спорта. На левобережном пляже Мариуполя открыли новую площадку для пляжного волейбола. Это направление также пользуется популярностью в Донецкой Народной Республике, как и среди профессиональных спортсменов, среди любителей. Вот эти самые волейбольные пляжные площадки не только в Донецке они есть, не только в Мариуполе они есть, но и в Донецке. Здесь любят сюда приходить спортсмены. И вот эту площадку обустроили специалисты в рамках Донецкой акции «Спортивный Донбасс». Под руководством, по просьбе местных жителей, под руководством управы района, эту волейбольную площадку основали, обустроили специальную подложку, и эта площадка соответствует необходимым требованиям. На ней уже прошла первая тренировка. Мастер спорта России по волейболу Дмитрий Мельник провел ее для юных спортсменов, где мариупольцы смогли ознакомиться с базовыми элементами.
10: Спасибо большое. Это была наш корреспондент из Донецка Виктория Цыпленкова с последними новостями из региона. А мы переходим в Луганскую Народную Республику.
0: Время новой России.
9: Да, все так, Маша права, мы передвигаемся в Луганскую Народную Республику, где нас уже ожидает наш коллега-корреспондент Юрий Свидерский из Луганска. Юрий, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши коллеги, которые обеспечивают наш эфир и кого не видно в трансляции. Ну, а также, конечно же, здравствуйте, вся Россия. К сожалению, пока плохой традиции вынуждены начать с обстрелов и жертв, потому что кошмар со стороны желто-блакитных вооруженных людей творится каждый день. Но, к сожалению, с этим не только мы сталкиваемся. Приведу статистику по нашему региону, по Луганской Народной Республике. Так, вражеские беспилотники атаковали гражданские автомобили в 5 муниципалитетах республики минувшей ночью. В Кременной украинский беспилотник ударил по легковой машине. К несчастью, несовместимое с жизнью ранение получил 57-летний мужчина. Он погиб за день до своего дня рождения. По легковому автомобилю вражеский беспилотник ударил на участке дороги Счастье-Луганск в районе города Счастье. Это 16 километров от города Луганска. И город Счастье входит в состав административного деления Октябрьского района города Луганска. Также украинские беспилотники нанесли удары по легковому автомобилю в Сватово, грузовой машине коммунального предприятия в Северодонецке и грузовику частного предприятия. Прошлось без жертв и пострадавших. 2 июля вечером украинские неонацисты нанесли ракетный удар по частному сектору в Свердловске, ударили вблизи жилых домов. К несчастью, там погибла 66-летняя женщина. Ранение получила 62-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, она от госпитализации отказалась, там были повреждены также дома и хозпостройки. Оперативные службы и муниципальные власти задействованы в ликвидации последствий. Ну а сегодня утром на участке дороги Старобельск-Беловодск беспилотник вооруженных формирований Украины атаковал автомобиль марки «Газель», который развозил продукцию маслозавода. От полученных травм на месте скончался 50-летний мужчина. А ранение получил 39-летний мужчина. Он госпитализирован в лечебное учреждение. Ну вот с такими реалиями, к сожалению, мы вынуждены сталкиваться каждый божий день. Есть и Коллеги, есть хорошие все-таки новости.
9: Конечно, конечно, которые, да, будем рады их слышать.
12: Не благодаря, а вопреки, и о них я тоже могу рассказать.
9: С удовольствием послушаем, Юрий, конечно же, время у нас есть, продолжайте.
12: В поселке городского типа Белолуцк, он входит в состав Новопсковского муниципального образования, продолжается обновление гимназии, которое осуществляется благодаря региону-шефу Воронежской области. Рабочая группа там уже заменила кровлю и установила новую систему отопления. В настоящее время ведутся работы по утеплению фасада здания. Еще правительство Луганской Народной Республики утвердило модель системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами на текущий год. Это часть федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Семья». Главная задача здесь – помочь жителям, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в решении бытовых проблем и сохранении психологического благополучия. К слову, необходимую поддержку уже получают 274 жителя республики. И в некоторых районах Луганской Народной Республики сейчас продолжается строительство центров, которые будут в будущем по завершении строительства, там, и ввода в эксплуатацию, принимать на обеспечение вот таких вот одиноких пенсионеров и помогать им как бы доживать жизнь. Потому что, к сожалению, ну, от этого никуда не денешься, было две волны отъезда. И у очень многих, это прям большая беда для нашей территории, у очень многих пожилых людей, дети и внуки живут, кто-то в России, кто-то на Украину уехал, и ну, фактически бросили. Такая проблема есть, действительно. Две команды из Луганской Народной Республики стали победителями конкурса первичных отделений движения «Первых» и получили суммарно 400 тысяч рублей на реализацию своих идей и проектов. Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики республики. Это отделение Рубежанской специальной коррекционной школы-интернат «Хрусталик» и Стахановский учебно-воспитательный комплекс номер 8. На развитие первичных отделений и реализацию проектов они суммарно вот и получат 400 тысяч рублей, ответили на запрос журналистов в ведомстве.
10: Ну и, конечно, Юрий, хочется сказать о том, что семь предприятий представляют ЛНР на международные промышленные выставки и на пром. И Луганская Народная Республика уже в четвертый раз принимает участие в этой международной промышленной выставке, которая, ну, собирает какие-то рекордные количество посещений, и в результате нее заключается рекордное количество различных контрактов.
12: Да, коллеги, есть такая информация, она, к сожалению, довольно скудная, как приедут, расскажут, что называется. Но нам неоднократно, мы с вами в эфирах говорили, нам есть чем, ну, знаете, в хорошем смысле слова похвастать,
10: да,
12: показать,
10: конечно,
12: и чем гордиться. Потому что целый ряд и продовольственных, и непродовольственных, как сейчас говорят, опять же, брендов, да, раньше просто изделий, они гремели на весь Советский Союз. Ну и многие там, допустим, утраченные, они тоже будут возрождаться. Еще вам могу сказать очень тоже коротенько, что строители из Красноярского края завершают восстановление комсомольского поселкового клуба в Свердловском районе. Почему он комсомольский? Потому что находится в поселке, который называется Комсомольский. Об этом журналистам рассказал старший по делегации от Красноярского края Роман Подгорный. Восстановление объекта ведется с 2023 года. И это тоже такой объект, знаете, который с самого начала, со строительства в 60-х годах не ремонтировался никогда. И только благодаря региону-шефу такое производится. Ну а если говорить уже о регионах-шефах по большому, так сказать, по крупному, то в Луганске продолжается и снова расширяется строительство дорог, ремонт дорог. и всего, что находится вокруг.
10: Юрий, я думаю, поподробнее мы с вами об этом поговорим в нашем следующем эфире. Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи. Спасибо большое. С последними новостями региона. Дорогие радиослушатели, после короткой паузы мы вернемся в студию. Напоминаю, Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
13: «12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой «Эйлин Крик Крю», а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
9: Время Новой России. Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают программу «Разное время». И сейчас отправимся в Херсонскую область. На связи с нами наш коллега, военный корреспондент Сергей Саблин из региона. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Сергей.
14: Да, коллеги, добрый вечер.
9: Сергей, ну, хотели бы начать сегодняшний наш с вами разговор о том, что Владимир Сальдо ввел режим чрезвычайной техногенной ситуации на Херсонщине.
10: Что он подразумевает? Да. Влияет ли как-то на ежедневную жизнь будничную жителей? Предусматривает ли какие-то ограничения по передвижению?
14: Да, коллеги, у нас дело в том, что этот режим введен из-за того, что обстановка на наших дорогах основных по-прежнему остается напряженной. Противник совершает постоянные налеты дронами самолетного типа, типа «Хорнеты» вот эти вот. Они хоть и тихоходные, но их очень много, и наши мобильные огневые группы просто с ними не справляются. И губернатор был вынужден ввести специальное положение, которое, в принципе, на жизни мирного населения практически никак особо не отразится. Это сделано для того, чтобы нормализовать ситуацию с подвозом топлива и основных продуктов потребления, в том числе питания, потому что противник постоянно бьет по фурам, которые занимаются подвозом продуктов, и они пытаются, и в принципе они даже этого не скрывают, они прямо говорят, что они хотят создать гуманитарную катастрофу, они хотят, чтобы люди здесь страдали, хотя до этого они все время называли местных жителей своими земляками и попросили их немножечко потерпеть, мы вас вот-вот освободим. Но наконец-то маски сброшены, они показывают свою звериную сущность на самом деле. Я хочу сказать, что несмотря на их попытки сорвать мирную жизнь, не удается. Люди за 4 года привыкли и не к такому. Да, конечно, существует какая-то напряженность, да, какие-то есть перебои с топливом, но сказать, что топлива нет, нельзя. Топливо есть. В принципе, все заправляются. Да, введены определенные нормы, там не более 20 литров. Но я вам хочу сказать, что любой автомобилист со мной согласится, что 20 литров на один день – это более чем достаточно. Это даже и на 2, и на 3 дня.
10: Да.
14: Хватит, если ты перемещаешься просто там дом-работа в этом режиме. Если ты не занимаешься извозом или там не едешь в соседний регион. Продукты тоже есть. Гуманитарная катастрофа не удалась. Цены на продукты не взлетели. За этим следят власти. У нас вообще с самого начала 22 года существует указ губернатора, который контролирует цены на социально значимые продукты народного потребления и продукты питания. И этот указ никто не отменял. цены постоянно мониторятся. Если вдруг какие-то недобросовестные коммерсанты пытаются завышать цены, как раз ссылаясь на сложности доставки, с ними проводятся для начала разъяснительные работы, потому что, да, сложности небольшие есть, но не сказать, что нельзя, потому что все сети обеспечены. Хлеб есть, как говорится, гречка есть, туалетная бумага в наличии. Да, были люди, которые кинулись изначально это все скупать, но я их поздравляю. Я боюсь, что у этих людей часть погребов забита еще с времен пандемии. Вот, поэтому паники никакой среди населения нет. И вот этот специальный режим, повторюсь еще раз, никоим образом не отразится на жизни простого населения, мирных граждан. Сделано это. Ведь в Крыму тоже так, точно так же вводили этот режим. Это сделано для того, чтобы нормализовать работу по доставке, по обеспечению региона всем необходимым. И Крым уже с этим справился. Теперь наша очередь. Я надеюсь, что все будет хорошо, все будет только лучше налаживаться. И на самом деле, кстати, не будем загадывать, но вот последние три дня налетов стало немножечко поменьше, потому что наши противодронные бригады работают замечательно. А как бы то ни было, человеческий ресурс у укронацистов имеет, как говорится, конечное число. И если их наши ребята удачно каждый день выбивают, да, они начинают заканчиваться просто. А наемники на херсонское направление уже не суются, потому что здесь для них достаточно некомфортно. Здесь количество уничтоженных наемников на нашем направлении идет не то что там на сотни, на тысячи. Поэтому никто уже за легкими деньгами сюда не суется и в человеческое сафари не едет. Даже из Колумбии отбитые там колумбийские представители наркокартелей. Вот. В этом отношении у нас, опять же повторюсь, слава богу, все налаживается. Вот. А плюс ко всему нас не забывают регионы. Вот буквально на днях пришел большой гуманитарный конвой из Москвы. Причем везут то, что здесь сейчас наиболее необходимо. Те же генераторы, потому что противник все равно продолжает бить по нашей энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить и местное население без света, и пытаясь перекрыть поставки энергии в Крым. Поэтому генераторы нам по-прежнему нужны. И вот нам наконец-то их с Москвы привезли. Спасибо большое нашим, как говорится, друзьям, москвичам, которые про нас не забывают. Несмотря на то, что в Москве сейчас у вас там тоже неспокойно. Еще даже неизвестно, где сейчас более безопасно, у нас или у вас в Москве. Потому что к вам-то там летит даже, я сказал бы, что в разы сильнее и больше. Вот, но спасибо нашим ПВОшникам. Я вот повторяю и еще раз повторюсь, и еще, наверное, тысячу раз повторю, что наши ребята ПВО, специалисты ПВО, они достойны уже сейчас, вот им памятники надо ставить.
10: Да, это правда.
14: Вот, потому что тот подвиг, который они совершают ежедневно, мы просто его не замечаем. Мы просто не понимаем, что утром, когда мы встаем, включаем свет, включаем воду, все это есть у нас благодаря тому, что эти ребята всю ночь отбивали на атаки укронацистов. Только благодаря им у нас есть здесь продукты, у нас есть здесь топливо, у нас есть здесь жизнь.
10: Да, это правда. Вот. И действительно, поэтому мы смотрим сводки Минобороны каждый день, вот в течение уже нескольких дней, число беспилотников идет на несколько сотен, которые пытаются атаковать нашу страну. И действительно, ПВО – это настоящие герои. И я с вами абсолютно согласна, памятник можно ставить уже сейчас. Колоссальная работа.
14: Да. Ну, еще из хорошего у нас сейчас началась и активно идет приемная кампания в вузы наши местные. Причем у нас три основных вуза. Это аграрный, технический и технические университеты. Количество бюджетных мест в этом году было немного увеличено. Но я вам хочу сказать, что наши вузы пользуются огромным спросом для абитуриентов с большой земли, с центральной части России. Вот. И секрет достаточно прост. Пока сейчас у нас очень низкая стоимость даже платного обучения. И я вам раскрою такой секрет. У нас даже доходит дело на платное. При подаче документов на платное отделение доходит временами до потасовок между людьми, желающими успеть подать документы. Поэтому мы, конечно, целевую программу по набору студентов выполним и даже перевыполним. И по платным направлениям здесь местные ребята наконец-то поняли, что, в принципе, все их будущее зависит от того, какое образование они получат сейчас. Вот. И те же школьники, которые сдавали ЕГЭ, и теперь по результатам ЕГЭ они могут не сдавать экзамены в ВУЗ, а зачисляться на основании собранных баллов. Это большой плюс. С каждым годом количество школьников, сдающих ЕГЭ, здесь растет, несмотря на то, что до 28-го года продлено зачисление в местные ВУЗы без результатов ЕГЭ. Этим, кстати, пользуются, опять же, люди с материка, люди, ну, более взрослые, не вчерашние школьники, а люди уже там, ну, за 30 лет, которые, ну, понимают, что они просто ЕГЭ сейчас не сдадут, и они могут просто подать документы и сдавать экзамены на общих основаниях. И очень много людей сюда приезжает к нам поступать на общих основаниях, потому что здесь пока можно сейчас подать документы без ЕГЭ. Вот. В общей сложности будет набрано более 5000 студентов. Это для нашего региона хорошая такая солидная цифра. И есть у нас замечательно открылся вот в прошлом учебном году диссертационный совет педагогический, то есть у нас теперь можно заниматься педагогическими науками, защищаться, получать степени кандидата в доктора наук, доктора наук. Диссертационный совет создан. Это большой плюс. И это говорит о том, что наши вузы здесь, они не просто вот получили новый глоток свежего воздуха, а они развиваются.
10: Да.
14: И есть вообще большая идея о создании федерального университета. Это идея об объединении Мелитопольского государственного университета и Херсонских вузов. Но посмотрим, что из этого получится. Я считаю, что федеральный университет здесь у нас в Новороссии должен быть. Потому что мы сейчас здесь фронтир. Здесь у нас сейчас находится наиболее пассионарная часть нашего населения, наиболее активная. Вот. И поэтому где же, как ни в Новороссии, открывать университет? В свое время и Потемкин, когда создавал Новороссию, мечтал о том, что здесь когда-то будет создан университет, который будет являться форпостом научной мысли на юге России.
10: Да, это действительно хорошая инициатива. Будем надеяться, что она будет претворена в жизни. Уже мы с вами в эфире обсудим, да, эту новость в будущем. Мы благодарим военный корреспондент Сергей Саблин был у нас на связи с последними новостями из Херсонской области. Движемся дальше.
15: Время новой России.
10: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Можете оставлять свои сообщения. И не забывайте, что в телеграм-канале Радио Россия, а также в мессенджере Макс идет видеотрансляция нашего эфира. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы пытались сегодня наладить связь с нашим корреспондентом из Запорожской области, но мы понимаем, что приграничие есть...
9: Да, увы, к сожалению, не всегда нам это удается.
10: Да, есть проблемы со связью, поэтому мы озвучим ряд новостей с Иваном, которые сейчас наиболее актуальны для Запорожской области. К сожалению, укронацисты продолжают террористические обстрелы Запорожской области.
9: Да, вот буквально на выходных и в начале нашей этой рабочей недели укронацисты, они продолжили тактику, как, впрочем, и по многим нашим приграничным регионам, террористических обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры региона. Вот в итоге, в результате ударов по объектам энергосистемы региона Запорожья, этот регион остался без электроснабжения. И, к сожалению, в ряде населенных пунктов прекращалась подача воды, и несколько десятков человек в различных населенных пунктах региона были ранены. К сожалению, есть и жертвы обстрелов. Так погиб местный житель Михайловки и пожилая женщина Васильевки, а также местный житель в селе Калиновка Приморского муниципального округа. Вот, к сожалению, опять же повторюсь, как мы видим, что удары наносятся прицельно по безоружным мирным целям, жителям.
10: Да, и продолжаются исключительно террористические удары по людям, которые обеспечивают жизнеобеспечение региона. И мы понимаем, что есть удары и по пожарным расчетам, и по тем, кто пытается наладить электро- и водоснабжение города. Увы и ах, мы, к сожалению, становимся свидетелями этих террористических атак со стороны ВСУ. Дорогие наши радиослушатели, после небольшой паузы мы вернемся в студию главного радио страны. У нас осталась еще одна очень важная тема, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. Совсем скоро вернемся.
15: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
16: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
17: И можем, и нет.
18: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
15: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
15: Радио России. Главное радио страны. Время новой России.
9: Продолжаем наш час. Время новой России. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. И да, как мы вот перед рекламой сообщили, что у нас еще осталась очень важная и, конечно же, нужная новость. Это предоставление различной помощи и поддержки бойцам специальной военной операции. Сейчас мы отправимся в Кировскую область и поговорим о том, что там ветеранам СВО были предоставлены 106 льгот.
10: Да, у нас на связи наш корреспондент Ольга Пестова со всеми подробностями. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Ольга.
20: Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели. Действительно, в Кировской области большое внимание уделяется помощи и социализации участников специальной военной операции. В нашем регионе для ветеранов, участников СВО, а также членов их семей действует 106 различных мер поддержки, льгот и гарантий. Их можно оформить в режиме одного окна в МФЦ. И, кстати, часть мер предоставляется проактивно, то есть никакое заявление писать не нужно. И вот в такой режим у нас в области перевели уже 3 меры поддержки в сфере образования. Кстати, на госуслугах сейчас доступны 5 мер поддержки. Это санаторно-курортное лечение, выплата за твердое топливо, предоставление путевок в детские лагеря, запись в различные кружки и секции, а также денежная выплата взамен земельного участка. И с этого года участники специальной военной операции, их близкие, получают уведомления в госуслуги о возможности подачи заявлений на компенсацию расходов за жилищно-коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, бесплатное горячее питание и освобождение детей от платы за группы продленного дня в школе, а также освобождение от платы за посещение детских садов. Давайте послушаем министра социального развития Кировской области Ольгу Шулятину.
21: У нас до 1 марта 2025 года была компенсация за посещение ребенком дошкольной образовательной организации. Ну а с 1 марта 2025 года у нас те дети, которые посещают муниципальную образовательную организацию, их родители полностью освобождены от платы за посещение детского сада. Поэтому такая мера действует, и, наверное, она у нас такая самая многочисленная и охватывает очень большое количество семей с маленькими детишками.
20: Ну, хотелось бы рассказать еще о некоторых наших региональных поддержках.
10: Да, пожалуйста,
9: конечно.
20: Например, у нас в Кировской области участникам специальной военной операции компенсируют до 15 тысяч рублей в год на дрова. Ну, то есть эта мера актуальна для жителей
1: районов Кировской области, сел и деревень, но это все-таки очень важно. Также предоставляется субсидия на газификацию до 100 тысяч рублей и компенсация за замену газового оборудования. То есть для жителей нашей огромной Кировской области это, в общем-то, огромная такая помощь. И, кстати, семьям, участникам специальной военной операции полностью компенсирует взнос на капремонт. Ветеранам боевых действий доступно и бесплатное зубное протезирование, ну, естественно, кроме имплантов, во всех районах Кировской области и в областном центре для предпринимателей действуют доступные такие льготные ставки, и участники специальной военной операции освобождены от транспортного налога и также от налога на имущество. И, кстати, участники специальной военной операции могут получить и льготные займы, различные консультации, помощь в регистрации своего бизнеса. И через социальный контракт можно получить 350 тысяч рублей на открытие своего дела. И, кстати, некоторые участники специальной военной операции этим уже воспользовались. А беременные жены мобилизованных могут получить единовременное пособие 45 тысяч рублей и ежемесячное пособие на ребенка 19 тысяч рублей, кстати, без учета доходов семьи. Ну и дети погибших участников СВО и дети инвалидов первой группы в нашем регионе получают по 5 тысяч рублей в месяц. Ну а дети инвалидов второй группы 3,5 тысячи рублей.
10: Ольга, скажите, пожалуйста, а помогают ли ветеранам СВО с трудоустройством после возвращения из зоны СВО?
1: Да, обязательно. И, кстати, у нас принят новый закон с 1 сентября текущего года. Все предприятия и Кирова, и районов Кировской области, они будут обязаны принимать ветеранов специальной военной операции. И, кстати, квота не менее 1% численности сотрудников. Но это правило действует для компаний, организаций со штатом более 100 человек.

0: Проект по реабилитации ветеранов СВО, он называется «Туризм для своих». Цель этого проекта – помочь ветеранам и бывшим бойцам специальной военной операции, а также им, их семьям вернуться к мирной жизни, обрести поддержку и, в общем, восстановить силы, наверное, через общение с природой. Это будут и пешие прогулки, и водные походы, занятия спортом в городских парках. И, кстати, во время реализации проекта участников СВО будут сопровождать волонтеры и квалифицированные психологи. И хочется сказать, что в нашем регионе набирает обороты серебряное волонтерство. Так, например, волонтеры в райцентре Урича шьют балаклавы, косынки, подвязы, специальные утепленные жилеты для бойцов. А в Котельниче волонтеры шьют специальные подушки для раненых, которые подкладывают в госпиталях пациентам под спину, чтобы вот не образовывались пролежни. Ну, то есть всем миром помогают волонтеры. И еще, значит, очень такой интересный проект. У нас есть Кировский городской добровольческий центр. Там молодые ребята помогают, выезжают в районы Кировской области ветеранам и их семьям. То есть занимаются с детьми, ремонтируют квартиры, ну, и любую посильную помощь там на дачах помогает. И еще вот такой интересный проект. Они выиграли грант в нашем региональном конкурсе «Город добрых соседей». И в прошлом году в областном центре во дворах показывали старые фильмы, старые комедии. А сейчас будут выезжать в районы Кировской области. И вот для участников специальной военной операции, для их семей будут показывать фильмы. То есть вот очень такое, ну, такое необычное, наверное, начинание. Берут с собой экран 3x3, колонки, проектор и будут выезжать по запросам во все уголки нашей Кировской области. То есть вот всем миром помогаем всем, кто нас защищает, да, что называется, и членам их семей.
1: В том числе, да, и такими креативными инициативами. И наверняка в регионе же могут бойцы получить психологическую помощь, естественно.
0: Это обязательно. У нас работают специальные центры вот при волонтерских организациях. Там квалифицированные психологи совершенно бесплатно в любое время оказывают помощь. Идет запись предварительная, то есть и детям, и взрослым. В общем, всячески поддерживают.
1: Спасибо большое.
0: Наших ребят.
2: Ольга, спасибо вам.
1: Ольга Пестова была у нас на связи. Говорили мы о мерах поддержки ветеранам СВО и их семьям в Кировской области, а также про деятельность волонтеров в регионе. Дорогие друзья,
2: много успели обсудить.
1: Да, много успели обсудить. Дорогие друзья, спасибо, что эти два часа провели в нашей компании. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. До новых встреч в эфире.
2: Всего доброго, не болейте и хорошего вам дня.
3: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
3: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
8: слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.

0: заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Военные ведомства, ну, должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
2: 11 июля.
0: Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
5: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
6: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над селом Петроивановка в Харьковской области. Владимир Путин назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта. И размножение бактерий на поверхности грязных наушников может спровоцировать нарушение слуха. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Ранее ведомстве информировали, что военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над селом Петроивановка в Харьковской области. Он находится на левом берегу реки Верхней Двуречной. Отмечается, что войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Подразделения войск Юг, Восток, Запад, Центр и Днепр за сутки улучшили положение в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1540 военнослужащих. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетические объекты, используемые в СВО, и логистические центры противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены 6 безэкипажных катеров противника, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин назвал приоритетом для властей поддержку российского экспорта. Президент сегодня провел встречу с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.
2: Владимир Владимирович, экспортерам действительно очень важно понимать, что особенно в текущих условиях их очень непростая экспортная деятельность является нужной не только их трудовым коллективом, но она остается в периметре приоритетов государства. А мы, группа компаний Российского экспортного центра, будем продолжать поддерживать наших экспортеров, выводить их на новые высоты, и это будет вести к процветанию, экономическому процветанию нашей страны.
8: Так и будет. Это один из наших приоритетов, он в таком качестве остается, конечно.
7: Линия НАТО на вооружении Украины закончится поражением Запада. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам консультации с председателем комиссии Афросоюза. Глава российской дипломатии обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики, в том числе и немецкой. Лавров также не исключил, что на Западе есть желающие начать напрямую воевать с Россией.
9: Ну и, конечно, в этой ситуации вливать бюджетные деньги командными методами в производство вооружений, но это каким-то образом поддерживает экономику на плаву. Чем это закончится? Ну, когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, ну, когда-то все это просто закончится поражением в их гонке за собственным превосходством. То, что Германия в первых рядах выступает, мы это уже комментировали. Германия ностальгирует по тем временам, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца Зеленский. Не исключаю, что у него это знамя кто-то хочет отнять и напрямую начать воевать с Россией. А пока они заявляют, что с нами не воюют. Но это от лукавого.
7: Российский министр добавил, что Зеленский сейчас играет глубоко трагическую роль, которая приведет к трагическим последствиям. Владимир Путин в среду 8 июля в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях, говорится в сообщении. В нем уточняется, что с докладами выступят заместитель председателя правительства Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд других текущих вопросов, добавили в пресс-службе главы государства. Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, а также обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в Россию. Он назвал стабильную работу топливного рынка, а бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Он особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграриев всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны.
10: В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили в 16 регионах. На данный момент уже намолочено более 4,5 миллионов тонн зерновых. Отмечу, что работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками. И, что очень важно, сейчас урожайность выше, чем прошлогодняя. При этом яровой сев фактически можно считать уже завершенным. Поэтому давайте сегодня обсудим его предварительные итоги, в том числе исполнение структуры посевных площадей. И, конечно, поговорим о подготовке к массовой уборке урожая. Здесь, конечно же, ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами. Прежде всего, топливом. В данный момент ситуация управляемая. Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры.
7: Осадки ожидаются в Москве в течение ближайших 12-13 дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Синоптик отметил, что кратковременных дождей не избежать, поскольку в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Кроме того, дневной максимум слегка превысит 20-градусную отметку.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России. А рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет и впредь внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым, говорится в заявлении МОК. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльби. Устюгову 34 года. Он олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира. Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в квалификации к финалу первенства Европы в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. А россияне Чкалев, Прошин, Миляев и Щербаков преодолели дистанцию за 3 минуты 14,72 секунды. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в это летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агенты костариканского футболиста уже предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». Вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. И пока это все новости спорта.
7: В Хабаровске 8 июля небольшой дождь, плюс 25, в Новосибирске малооблачно, плюс 27, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 26, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 32, во Владимире небольшой дождь, плюс 22, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26, в Ростове-на-Дону ясный, плюс 32. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Более 4500 орловских родителей получили семейную выплату. В Орле открыли памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. Жители региона предупреждают об усилении ветра и грозах. Подробности далее. Более 4500 орловских родителей уже получили ежегодную семейную выплату. При этом, начиная с 1 июня, отделение социального фонда по Орловской области приняло более 11 тысяч заявлений. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы отделения Оксана Максимова продолжит.
2: Благодаря ежегодной семейной выплате родители могут вернуть часть уплачиваемых налогов в виде разницы между расчетной суммой НДФЛ и суммой, начисленной по ставке 6% с доходов, с которых был уплачен НДФЛ. Новая мера поддержки касается официально работающих родителей, имеющих двух и более детей, которым на момент подачи заявления не исполнилось 18 или 23 лет при условии очного обучения. При оценке права на ежегодную семейную выплату специалист отделения социального фонда по Орловской области проведут комплексную оценку нуждаемости семьи с учетом доходов и имущества. Ключевое условие – среднедушевой доход в Орловской области не должен превышать 24 738 рублей. Это полуторакратная величина прожиточного минимума за 2025 год. Именно этот показатель берется в расчет, поскольку семейная выплата предполагает возврат части налога, уплаченного в прошлом году. При этом обращаем внимание, что семейное положение не влияет на право получения выплаты. Ее могут оформить как состоящие в браке родители, так и разведенные, либо не вступившие в брак. Заявление на ежегодную семейную выплату можно подать один раз в год, в текущем за предыдущий. При этом у заявителя не должно быть долгов по алиментам.
1: Напомним, заявление на ежегодную семейную выплату можно подать до 1 октября через портал госуслуг, лично в клиентских службах социального фонда или в МФЦ. В Орле на территории храма Иверской иконы Божией Матери открыли памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне Романовым. В торжественном мероприятии приняли участие почетные гости, в том числе председатель международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, президент Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец, сенатор Российской Федерации от Орловской области Вадим Соколов, митрополит Орловский и Болховский Тихон и другие. Памятный знак великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Федоровне выполнен из трех видов гранита и двух видов бронзового литья. Скульптор монумента Виктор Басарев, архитектор Константин Зайц. В Орле проведут первый театральный фестиваль «Негорький театр». Он пройдет с 10 по 12 июля на площадках городского парка культуры и отдыха. Жителей и гостей областной столицы ожидает разнообразная и насыщенная программа. Торжественное открытие фестиваля с участием танцевальных коллективов «Проденс» и «Феникс» намечено на 18 часов 10 июля на центральной сцене парка. В этот же вечер для зрителей выступит эстрадный студенческий театр «Веселая маска». Студенты Орловского института культуры представят постановку «Мертвая душа» по роману Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёва». 11 июля – главный фестивальный день с 12 часов, и в течение всего дня городской парк станет большой сценой под открытым небом. Орловских почитателей театрального искусства ждет пантомима, клоунада, кукольные постановки, карнавал, музыкальные выступления и огненное шоу в исполнении артистов из 8 театров – Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Смоленска. 12 июля для гостей приготовлены квесты, квизы, кинопоказы, мастер-классы по актерскому мастерству, другие активности для всей семьи. Участие в квизе «Интеллектуальный градус» и квесте «Путешествие на остров сокровищ» возможно только по предварительной регистрации, без возрастных ограничений. А в Спасском Лутовинове в четвертый раз состоялся театральный фестиваль «Время Т». Подробности расскажет Ольга Прилепская.
3: Сейчас «Время Т» – популярный театральный фестиваль, а началось все в 2023 году. Тогда студенческий театр «Сатиры» стал творить под открытым небом.
4: Собрали коллективы, мы выстроили программу, подготовили полиграфию. Очень большой спектр вопросов, конечно, в творческом плане все это взаимодействие, но очень большую нагрузку на себя взял музей-заповедник.
3: Оборудование, инженерная работа, встреча гостей и артистов. Сегодня для одних «Время Т» – традиция, для других – приятное открытие.
5: У нас здесь с друзьями велотур. И мы, собственно, вот дождик решили прогуляться, решили зайти сюда посмотреть. Культурная программа.
6: На этом мероприятии конкретно я первый раз, но вообще для меня Спасская – это все. Я очень люблю Спасская в любое время года.
3: Впервые в Спасском Московский театр «Эцетера». В нем не боятся открывать новые имена, использовать новые постановочные решения и новые театральные идеи. Совпадение или нет, премьера в их театре – постановка «Завтрак у преподавателя» по Ивану Тургеневу.
7: Это такая очень классическая, тонкая, ироничная постановка, которая как раз передается зрителю такую, мне кажется, всю эстетику русского театра психологического. Вот она местами трогательная, смешная, забавная. И мне кажется, что зрители всегда так очень активно реагируют.
3: Отреагировал зритель и на нововведение. В этом году не фрагменты спектаклей, а полнокровные постановки. И выбрать было из чего. Разные города, жанры и театры, которые смогли задать тон и погрузить зрителей во время театра, творчества и Тургенева.
1: Орловцев предупреждают об усилении ветра и возможных грозах. По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 7 июля до 21 часа 8 ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. В отдельных районах ливни, грозы и град. Ветер южный ночью до 11 метров в секунду, днем до 13. Местами при грозах порывы его могут достигать 20 метров в секунду. Подробный прогноз погоды сразу после спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Григорий Николаев. ФК «Орел» уступил дома липецкому «Металлургу» в 15-м туре «Лион первенства России по футболу» во второй лиге дивизиона «Б». Счет матча 0-2. Липчане забили по голу в каждом тайме. Отличились Денис Семин и Иван Сазонов. Сейчас «Орел» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, имея 19 очков. 5 побед, 4 ничьи и 6 поражений. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площади имени Ленина с 8 по 11 июля. В последний день матчи за третье место и финалы также состоятся в центре города с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомил Григорий Николаев.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, ожидается небольшой дождь, ночью плюс 17, днем плюс 21 градус. Ветер южный 4-10 метров в секунду, атмосферное давление 740-738 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
4: Из фондов «Радио».
5: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной. Освобождение Крыма и Севастополя.

0: В переводе с тюркского современное название Крымского полуострова звучит как «вал» или «стена». Именно такой стеной Крым являлся для Советского Союза до войны и для немцев с ее приходом и оккупацией Крыма. Полуостров был крупнейшим портом и естественным авианосцем, который для обеих воюющих сторон носил важнейшее стратегическое значение. Рассказывает доктор исторических наук, профессор Сергей Минаков.
1: Крым был важен как база, позволяющая там базировать военно-морской флот и авиацию, и возможности для бомбардировок, в том числе, я думаю, что и бомбардировок на подступах и к Сталинграду, и Северный Кавказ, здесь все рядышком находилось. Поэтому переоценить значение и значимость Крыма просто невозможно. Как и для советских войск, и для советского руководства, когда предпринималась наступательная операция по возвращению Крыма в 1944 году. Это апрель-май 1944 года.
0: Сегодня Крым – особая тема. Его крупнейшими городами были и остаются Севастополь, Симферополь и Керчь. Им принадлежат первые три места по численности населения. В настоящее время здесь проживают около 390, 340 и 150 тысяч человек соответственно. Два из городов, порты Керчь и Севастополь, и привлекли внимание Гитлера еще в начале войны, как надежные площадки для закрепления немецких военных баз на линии Ленинград, Смоленск, Орел, Киев, Одесса, Крым, выбранный Гитлером как стратегическое еще до начала войны. Не менее ключевым Крым был и для советских войск. Именно поэтому здесь велась жесточайшая оборона.
1: Он был оккупирован с большим трудом. Там ведь оборона Севастополя, оборона Керчи, то есть как раз ключевых пунктов, ключевых стратегических точек в самом Крыму. Ведь именно они были интересны, именно они были чрезвычайно важны. Потому что, ну, понятно, центральный Крым, степной Крым – это одно, но Севастополь и Керчь – это порты. Керчь – это порт, короткий путь для переправы на Таманский полуостров, а это уже Северный Кавказ. Поэтому Керчь приходилось ждать и брать. И это две, по сути дела, частные боевые операции. Одна из них – это взятие Севастополя после длительной, по масштабам Великой Отечественной осады. И взятие Керчи. За Керчь тоже бои были ожесточенные, велись. В 1942-м, начале 1943 года, это была Керченская операция. 1942 год, в общем-то. 1942 год в основном. Мы потерпели неудачу. Там были ошибки и командования, и нашего. Поэтому потеряли мы Керчь. Но там сопротивление продолжалось долго. Там окружение большой группировки советских войск под Керчью в 1942 году. Плен попало достаточно много. Ну, не так, как в Белоруссии, не так, как под Киевом и под районе Брянской Вязьмы, но много тоже. Это вот Керчь. Ну, а Севастополь, понятно. Удобная бухта Ахтиярская, где был городок крымско-татарский Ахтияр, где Суворов с Ушаковым создавали крепость-порт, Ушаков строил Черноморский флот. Так что в этом отношении это в полном смысле слова русский город, российский город, город русского флота, русской армии, русских моряков. И там население, это русское население в значительной своей части, это ведь население потомственное. Когда-то солдаты, моряки, которые оставались там, ходившие в отставку, жившие там по-прежнему. С 70-х годов 18-го столетия там были наши войска, находились. И очень быстро он, численность русскоязычного населения там стала доминирующей, превосходящей местное население, как и сейчас. Поэтому освобождение Крыма как раз было очень важно.
0: Однако прежде чем говорить об освобождении полуострова от оккупантов, стоит напомнить о героических событиях начала войны, связанных с Крымом. Это, конечно, оборона Севастополя. С 30 октября по 11 ноября 1941 года велись бои на дальних подступах к Севастополю. Со 2 ноября начались атаки внешнего рубежа обороны крепости. Сухопутных частей в городе не оставалось. Защита осуществлялась силами морской пехоты Черноморского флота, береговыми батареями, отдельными подразделениями при огневой поддержке кораблей. Правда, и у немцев к городу вышли только передовые отряды. Одновременно в город отходили части рассеянных советских войск. Советская группировка насчитывала в начале около 20 тысяч человек. конце октября ставка ВГК решила усилить гарнизон Севастополя силами Приморской армии, до тех пор защищавшей Одессу. 16 октября оборона Одессы была прекращена, и Приморская армия была морем переброшена в Севастополь. Силы подкрепления составили до 36 тысяч человек, около 500 орудий, 20 тысяч тонн боеприпасов, танки и другие виды вооружений и материалов. Таким образом, к середине ноября гарнизон Севастополя насчитывал около 50-55 тысяч человек. 9-10 ноября вермахту удалось полностью окружить крепость Суши. Однако в течение ноября к своим пробивались силы арьергарда, в частности, части 184-й стрелковой дивизии НКВД, прикрывавшей отход 51-й армии. 11 ноября с подходом основной группировки 11-й армии вермахта завязались бои по всему периметру. В течение 10 дней наступавшим удалось незначительно вклиниться в передовую полосу обороны, после чего в сражении наступила пауза. В начале мая 1942 года для поддержки наступления против Керченской группировки советских войск в Крым был переброшен 8-й авиакорпус Люфтваффе под командованием барона Вольфрама фон Рихтгоффена, специально предназначенный для поддержки важных наземных операций. После завершения боев на Керченском полуострове 8-й корпус был переброшен под Севастополь. С началом активного наступления Севастополь подвергался массированным авиаударам. В среднем самолеты противника совершали 600 боевых вылетов в день. Было сброшено около 2500 тонн фугасных бомб, в том числе крупных калибров до 1000 килограмм. Благодаря господству в воздухе немецкая авиация смогла также нанести значительный урон Черноморскому флоту и перевозкам по морю. Штурм начался 7 июня. Упорная борьба и контратаки защитников продолжались более недели. В атакующих немецких ротах осталось в среднем по 25 человек. Перелом наступил 17 июня. На южном участке атакующие заняли позицию, известную как «Орлиное гнездо», и вышли к подножию Сапун-горы. На северном участке был захвачен форт Сталин и подножие Микензиевых ворот. В этот день пало еще несколько фортов, ставших впоследствии прекрасными площадками для немецких атак. С этого момента подвоз подкреплений и боеприпасов стал невозможен. Однако внутреннее кольцо обороны еще сохранилось, и лобовой штурм не предвещал немцам ничего хорошего. Танковый немецкий генерал Майнштейн принял решение атаковать внутреннее кольцо не в лоб с юго-востока, а во фланг с севера, для чего предстояло переправиться через Северную бухту. Южный берег бухты был сильно укреплен, и десант представлялся практически невозможным. Именно поэтому Майнштейн решил сделать ставку на неожиданность. В ночь с 28 на 29 июня без артиллерийской подготовки передовые части 30-го корпуса на надувных лодках скрытно переправились через бухту и внезапно атаковали. 30 июня пал Малахов курган. К этому времени у защитников Севастополя стали заканчиваться боеприпасы, и командующий обороной вице-адмирал Октябрьский получил разрешение ставки ВГК на эвакуацию. План эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего командного состава армии и флота, партактива города. Эвакуация остальной части военнослужащих, в том числе и раненых, не предполагалась. Эвакуация высшего командования началась с помощью авиации. 13 самолетов ПС-84 вывезли на Кавказ около 200 человек. Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Еще несколько тысяч смогли уйти на легких плавсредствах Черноморского флота. 1 июля сопротивление защитников города прекратилось, кроме отдельных разрозненных очагов. Выписка из справки начальника управления особых отделов НКВД СССР Абакумова от 1 июля 1942 года.
2: В беседе со мной командующий Черноморским флотом товарищ Октябрьский, находящийся в Новороссийске, о положении в Севастополе сообщил: «В ночь с 30 июня на 1 июля противник ворвался в город и занял районы – вокзал, исторический бульвар, Херсонесский аэродром и другие. Оставшиеся бойцы дерутся героически, в плен не сдаются. При безвыходном положении уничтожают сами себя. Севастополя, как города, нет. Разрушен».
1: Севастополь, конечно, потому что там 11-я армия Манштейна была. А это, так сказать, гений германской стратегии считался в период Второй мировой войны. Ему удалось все-таки овладеть Севастополем, но, понятно, урон город нес очень большой. урон и как город, как инфраструктура, как структура сама, так и население, и войска. Конечно, какую-то часть населения эвакуировали, но это всегда было сложно. Кто-то отправлялся в эвакуацию, кто-то не отправлялся, кто-то рассчитывал на лучшее. Короче говоря, вот разрушения там были достаточно серьезные. Может быть, не такие, как в Сталинграде, там и дольше все это шло, но, во всяком случае, были достаточно долгие.
3: На

0: Крымская освободительная операция началась 8 апреля 1944 года. 15-16 апреля 2-я гвардейская, 51-я, а двумя днями позже и отдельная приморская армии подошли к внешнему оборонительному рубежу немецких укреплений под Севастополем и освободили Балаклаву. Немцы построили под Севастополем мощную эшелонированную систему оборонительных сооружений, используя для этого выгодные условия гористой местности и оборонительные сооружения советских войск, оставшиеся с 1941-1942 годов. В Севастополе враг имел более 72 тысяч солдат и офицеров, 1830 орудий и минометов, около 50 танков и 100 самолетов. Только в апреле немцы перебросили из портов Румынии порядка 6 тысяч человек живой силы. Не веривший в возможность удержания Севастополя командующий 17-й армией генерал Энеке был заменен генералом-полковником Альмендингером. В своем обращении к войскам последний писал:
1: «Я получил приказ защищать каждую пять севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь. Никому из нас не должна даже в голову прийти мысль об отходе на позиции, расположенные в глубине. Честь армии зависит от каждого метра порученной территории».
0: Первая попытка советских войск взять сходу Севастополь 23 апреля не увенчалась успехом. Тогда началась перегруппировка и подготовка советских войск, которая продолжалась до 5 мая. О серьезности подготовки говорит тот факт, что командующие армиями ставили задачи командирам корпусов и дивизий уже прямо на местности, а не на картах. Те же, в свою очередь, также на местности ставили задачи нижестоящим командирам. Вопрос ставился так: если наступление на твоем участке захлебнется, будешь снят с должности и положишь партбилет. В период подготовки велась разведка боем, вычислялись огневые точки противника, которые немедленно подавлялись авиацией и артиллерией. На каждый ствол оружия было заготовлено по 3 боекомплекта. 7 мая начался генеральный штурм укрепленного района противника по всему фронту. Главный удар наносился на участке Сапунгара, высота Горная. Только в этом межгорье могли пройти танки 19-го танкового корпуса. Отсюда был самый короткий путь на Севастополь и к мысам Фиолент и Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья, местам предполагаемой эвакуации вражеских войск. Однако этот участок являлся и самым укрепленным.
2: Он лучше всяких рассказов очень красноречиво изображен на картине «Дайнек». Она часто репродуцируется, и даже в учебниках. Она очень выразительная картина. Вот взять из Сапунгары, там все это ожесточение, с той и с другой стороны, ожесточение сопротивляющихся германских войск, ожесточение советских войск, освобождающих Крым. Крым был взят 9 мая. Там ведь рельеф Севастополя какой? Он находится, это сама бухта, а потом от нее прямо она идет вверх, на возвышение находится. Там две части Севастополя. Одна, так сказать, на возвышении находится часть, а другая туда ниже, к морю уже. Поэтому, конечно, если овладеть верхней частью, то сопротивление на нижней практически бесполезно, потому что она простреливается очень хорошо. Это во время первой осады Севастополя, еще в 1854-55 годах, когда англичанам и французам удалось все-таки овладеть. Тогда пришлось защитникам просто уйти, оставить Севастополь. Так и в этом, ну как, это условное название Сапунгара, она не какая-то там горная вершина, а местного характера, на рельефе местности. Вот она возвышается, и такая точка доминирующая и для неприятельских германских войск, артиллерия и пулеметы поставлены, поэтому нужно было ее взять, чтобы занять господствующие позиции. Как и первую осаду Севастополя, так называемый Малахов-Курган, он был доминирующим, Малахов-Курган, вот как под Сталинградом это Мамаев курган. Тоже такая господствующая точка. Почему немцы не могли взять Мамаев курган, и там во время так очень защиты погибло много наших, но и немцев тоже полегло много, и их атаки прекратились. Так и здесь. Вот взятие Сапунгары сопровождалось, конечно, большими потерями со стороны наших войск, но она была взята 9 мая 1944 года, Севастополь как раз был взят. Все остальные точки для защиты, они уже не имели существенного значения. Потому что взять Севастополь, значит, порт, все, корабли заходят туда, и отсюда там и десанты, и пополнение, все что угодно. А тем более, что для обороны, если Северная Таврия уже находится в руках советских войск, имеется в виду, вот, ну, так сказать, то, что к северу от Крымского полуострова, вот это называлось Северная Таврия, то Крым долго не продержится сам по себе. Он, Севастополь, ко всему прочему, это место, откуда можно эвакуировать в случае чего, и войска, и технику. Взятие Севастополя – это блокирование полностью. Дальше другие порты, они не настолько большие, пропускная способность невелика, и они в военном, стратегическом отношении слабенькие. А здесь вот эта Тиарская бухта очень глубокая, очень удобная. Почему там выбрали это место? Почему Севастополь такое автономное положение в самом Крыму занимал и во времена, когда в составе Украины находился Крым? Все-таки это некая экстерриториальность.
0: Жители города вспоминают, что самую огромную радость они испытали, когда увидели в небе советскую авиацию. По их воспоминаниям, в небе не было свободного места. Живя в оккупации, видя в 1942 году героическую гибель защитников города, получая информацию только из геббельсовской пропаганды, они и представить себе не могли, что за короткое время Советский Союз сможет воссоздать мощную армию, способную побеждать противника. 9 мая 1944 года в 8 часов утра начался общий штурм Севастополя. Части 13-го гвардейского стрелкового корпуса начали форсирование Северной бухты. Наступательный порыв был настолько высок, что при нехватке плавательных средств бойцы начали переправу через бухту на подручных средствах. В ход пошли даже гробы, щедро запасенные немецкими интендантами. 55-й и 51-й корпуса, обогнув бухту с северо-востока, за несколько часов очистили корабельную сторону. 63-й, 10-й и 11-й стрелковые корпуса ворвались в город с юго-запада. К вечеру 9 мая Севастополь был полностью освобожден. Остатки немецко-фашистских войск отошли к Камышовой, Казачьей бухтам и на мыс Херсонес, где соединениями 51-й армии и 19-го танкового корпуса были прижаты к морю. Попытки эвакуации противника были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота. 12 мая немецко-фашистские войска были сброшены в море. «Такова была сила стремления освободить свою собственную землю у моряков Черноморского флота», говорит Сергей Минаков.
2: А мы должны иметь в виду, что, вот, знаете, особое положение, особая ментальность моряков, даже офицерского состава русских моряков. Даже после революции, ведь значительная, если не большая часть морских офицеров, они остались. Они не принимали идей на советскую власть, они были монархисты, как правило, но они были моряки, потому что у них, как говорится, другая еще родина была, это военно-морской флот, русский флот, традиции русского флота. Но что говорить о Черноморском флоте? Это целиком полностью создание, плод, так сказать, усилий, победы и Ушаков, и Нахимов, обороны Севастополя. С этим очень сложно было расстаться. Поэтому многие, очень многие остались, не будучи членами партии, не принимая революцию. Но они говорят, ну мы революция, мы служим флот. Традиция, русский военный. Это как бы, понимаете, особое положение. Армия даже не так, как вот флот. А Севастополь – это флот. Поэтому как тут по-другому могло быть? Тем более, что Черноморский флот был возрожден. Он ведь в годы Гражданской войны, он, по сути дела, исчез. Ну как исчез? Остатки флота были уведены Врангелем за пределы. Правда, потом моряки, белые моряки, сами способствовали, ходатайствовали и вели переговоры о возвращении судов, уведенных Советской России, Советскому Союзу. Вот несмотря на то, что они за белых были, вот они посчитали, что целесообразно вернуть это все.
0: Жители осажденного Севастополя вспоминали, какой ужас творился на мысе Херсонес. На 100 метров от берега не было видно воды. Все было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины, предпочитали гибель в море неотвратимому возмездию за свои преступления. По воспоминаниям жителей города, переживших оккупацию, боялись они не НКВД, а простых солдат, горожан, так как знали, за их кровавые дела им пощады не будет. В страшных снах не могло привидеться оккупантам, что им придется повторить трагическую судьбу защитников города в тяжелом 1942 году. Защищали город тогда действительно из последних сил. Защищало все население, большинство которого и в военные, и в довоенные годы, и даже в то время, когда Крым был присоединен к Украине, было русским.
2: Основная масса населения до революции и после революции – это население русскоязычное. Оно доминировало, оно господствующее было в населении. Поэтому оно, конечно, было связано с Россией, тем более, что это были, как правило, люди так или иначе, прямо или косвенно, связанные с вооруженными силами, традиционно, с военно-морским флотом. Крымские татары воевали в составе Красной Армии, были герои Советского Союза, и летчики были все. То есть тоже были такие же солдаты, и офицеры Красной Армии. Они обороняли его очень, и Крым, и особенно Севастополь, очень ожесточенно. Ну, у нас имеются статистические данные о потерях, но я не всегда уверен, что они достаточно точно отражают ситуацию. И поэтому расхождения в цифрах имеются. Нападающий теряет больше всегда, чем обороняющийся. Это закон войны.
0: До начала Крымской операции фашисты имели на полуострове 204 тысячи солдат и офицеров, до 3600 орудий и минометов, более 200 танков и штурмовых орудий, 150 самолетов. За время освобождения Крыма и Севастополя 61 тысяча военнослужащих противника была взята в плен. Около 50 тысяч вражеских солдат и офицеров было убито. Только в Севастополе фашисты потеряли убитыми более 20 тысяч человек и 24 тысячи пленными. Все оружие, боевая техника, снаряжение остались на мысе Херсонес. Более того, как свидетельствовал румынский главный морской штаб, тоннаж судов, потопленных и поврежденных за время эвакуации Крыма, составил почти 83% общего тоннажа немецких, румынских и венгерских судов, находившихся к тому времени на Черном море. С ними на дно моря ушло 42 тысячи человек. Поражение в Крыму для гитлеровских войск было катастрофой, равной по масштабам сталинградской. 17-й немецкой армии не стало.
3: Сегодня, 10 мая, в 1 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Севастополь, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
4: По результатам Севастопольской операции безвозвратные потери советской армии и флота составили 156 880 человек. Эвакуировано из осажденного города за все время его обороны лишь 43 601 человек. Вечная память солдатам Великой войны.
5: История победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
6: Вы слушали передачу из фондов радио.
7: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
8: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет. В Орле перекрыли движение на участке улицы 60-летия Октября. И в Ливнах состоится ежегодный фестиваль «Мы – семья». Подробности прямо сейчас. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Решение было принято на втором этапе конференции регионального отделения партии. На ней побывала Мария Симак.
2: В зале люди дела, лидеры общественного мнения, потому что свою позицию доказывают работой. Восстанавливают школы, решают проблемы сельских территорий, помогают фронту. Поддержке бойцам и их семьям особое внимание. «Единая Россия» регулярно навещает раненых в госпиталях, помогает с реабилитацией, отправляют гуманитарные грузы на передовую.
3: Привозили батарейки на МАВИ, неоднократно генераторы, без этого работа у нас стоит. И также в госпиталь постоянно привозили продукты, сладости, что требуется бойцам. Огромное спасибо.
2: Руководитель Орловского представительства в правительстве России Александр Бирюков для своих ребят всегда на связи. Уже больше сотни орловцев получили реальную помощь. Для партии это не разовая акция, а системная работа. От посылок на фронт до помощи в получении льгот. И она продолжится независимо от выборов.
4: Самое главное, что действительно мы с ребятами остаемся на постоянной связи. И им об этом прямо говорим, чтобы они без стеснения, коль мы уже познакомились, обменялись телефонами, вошли в личный контакт, что их семьи, они лично, ну, их коллеги, боевые товарищи могут на нас рассчитывать.
2: «Единая Россия» выдвинула кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам, команду, которую поддержали жители на предварительном голосовании. В первую очередь, потому что орловцы сами определяют, как будет меняться регион в ближайшие 5 лет, благодаря партийной народной программе. В нее поступило почти 2,5 миллиона предложений со всей страны, и каждая учитывается. В Орловской области сбор инициатив прошел в каждом районе, от образования до здравоохранения, от дорог до социальной поддержки.

0: эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. История временных родителей. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступление.

0: пивший только что звонок, риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске МОК приостановила санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Петроивановку в Харьковской области. И ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Далее подробнее. МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Российские спортсмены возвращаются на международную арену, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По мнению министра, это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и ОКР. Дегтярев добавил, что процесс восстановления целостности спорта проводится по поручению президента. По мнению министра спорта, решение МОК ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры. Также, по его словам, отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России.
4: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
3: Напомню, сегодня Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР, сообщается на официальном сайте МОК. Исполком МОК постановил, что его рекомендуемые условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, больше не применяются, говорится в сообщении. При этом решение о допуске россиян конкретным турнирам по-прежнему будут принимать международные федерации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало несколько видеороликов с кадрами ударов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин в среду 8 июля на формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, говорится в сообщении. Россия справится с проблемами на бензоколонках, так же, как ранее преодолела и другие трудности. Об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации.
5: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему – не получилось. Экономику в клочья разорвать – не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
3: Ранее Владимир Путин заявил, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топлива внутреннего рынка. Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, а также обеспечение топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Он назвал стабильную работу топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Всю неделю в столичном регионе будет дождливо и прохладно. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, к выходным немного потеплеет.
6: В Москве продолжают время от времени лить интенсивные дожди. На термометре всего плюс 18,6. Ливни местами с грозой продолжатся в среду и четверг. Днем с трудом около плюс 20 градусов. В конце недели потеплеет, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето не стоит. Предстоящие выходные на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.
3: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Кроме того, дневной максимум слегка превысит 20-градусную отметку. Ну а самым благоприятным днем рабочей недели станет пятница. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и ослабление ветра, что на фоне солнечной активности обеспечит комфортный плюс 27. Спорт.
7: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Футбол. На ослабленном отсутствием сборной России на чемпионате мира сегодня определяются последние четвертьфиналисты. Действующий чемпион мира сборная Аргентины победила команду Египта со счетом 3-2. Отмечу, что по ходу матча египтяне вели 2-0. Тем временем полузащитник сборной Швейцарии, один из лидеров команды Жоан Манзамби, может пропустить сегодняшний матч против Колумбии, сообщает Блик. Манзамби повредил колено во время заключительного упражнения на последней тренировке. Краснодар официально объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спиртяна в саудовский Аль-Ахли. 26-летний капитан Краснодара успешно прошел медосмотр для перехода в лиссабонской клинике. Напомню, Спиртян является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем. 38-летний уроженец Омска является десятикратным победителем Единой лиги и трижды побеждал в Евролиге. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
3: Челябинске завтра дождь, плюс 26. В Перми малооблачно, плюс 27. В Ульяновске переменная облачность, плюс 27. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 32. В Махачкале дождь, плюс 24. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 22. В Грозном небольшой дождь, плюс 27. В Херсоне дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях замечательный пианист, композитор и педагог, финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия Культура» Даниэль Одиянц. Привет.
3: Привет.
2: Первый вопрос. Каким образом происходит переход с классики, с которой все, в общем, начинают заниматься музыкой, на джаз? Ну, в твоем, естественно, случае.
3: В моем случае это произошло где-то в третьем классе музыкальной школы. Моя учительница поняла, что мне не так интересно играть инвенции Баха, и решила дать мне какой-то детский рэгтайм. Как сейчас помню, по-моему, он назывался «Китикет». И с этого момента она поняла, что мне это как-то более интересно все играть, и начала давать разные буги-вуги. И вот этот переход как-то сам случился еще в школе.
2: Интересно, потому что, ну, зачастую педагоги как бы все-таки тянут на себя. В данном случае, на мой взгляд, тебе очень повезло, что педагог сразу прочувствовал, что вот это тебе ближе.
3: Ну, у меня и сама педагог тоже любит джазовую музыку, и нужно обязательно, я считаю, ее упомянуть. Это Мозговая Лариса Николаевна, это моя первая учительница Городищенской музыкальной школы искусств. И на самом деле я бы сказал так, что с того момента мое развитие шло параллельно. То есть если до этого я играл только классику, то теперь появилась еще задача еще и джаз к этому добавлять. То есть классика не уменьшилась, как бы джаз добавился к этому.
2: На твой взгляд, можно ли увязнуть настолько в классике, я понимаю, что это не очень корректная фраза, чтобы потом все-таки это было заметно на исполнении джаза и, может быть, даже, ну, оказывало некое негативное влияние? Я о том, что, в общем, существует как бы масса исполнителей классических, которые пытались играть джаз и пытаются играть джаз, но не бесспорно это, скажем так.
3: На мой взгляд, так как существуют удачные примеры совмещения и классики, и джаза, я считаю, что просто в данном случае джазу не уделялось такое достаточное количество времени. То есть, скажем так, джаз был изучен поверхностно, поэтому оно так и звучит. А если человек, ну, условно, он воспитал себя летом до 15, он получил какую-то классическую базу хорошую, и после этого параллельно он начал развиваться в джазовой музыке, то на основе той базы и, я бы сказал так, человек уделил лет 10 классике и лет 10 джазу, ну, конечно, он будет играть на соответствующем
2: уровне. Ну, часто бывает, человек уделил 30 лет классике, а потом решил, дай-ка я джаз поиграю. И вот получается очень так сомнительный результат.
3: Ну, мне кажется, надо смотреть в каждом, да, каком-то индивидуальном случае, поэтому, да, можно и всю жизнь заниматься и там чего-то, например, не добиться, да, можно 5 лет этому посвятить и быть в топе.
2: Я думаю, что нам нужно сказать что-то о твоем дебютном альбоме, который вышел, потому что, естественно, будем ставить композиции с этой пластинки, замечательной совершенно, которая, в общем, наделала шуму, которую очень высоко оценили джазовые критики, я так понимаю, и публика тоже. Я где-то в середине между публикой и джазовыми критиками. Пластинка записана в компании замечательных музыкантов Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Пашу я знаю с Арбат-блюз-клуба, это середина 90-х годов, он, конечно, замечательный универсал. Авторская музыка совершенно не похожа на ту авторскую музыку, которую на сегодняшний день играет большинство фортепианных трио джазовых. Почему настолько она близка к середине прошлого века, а не вот эти сегодняшние, ну, скажем так, ближе уже даже к кроссоверу, может быть, размышления большинства джазовых пианистов. То есть, ну, согласись, что музыка побелела вот в целом. Из нее практически ушел блюз и соул. В этом нет ничего плохого, это, наверное, развитие, и к чему-то это придет. Но этого, на мой взгляд, на сегодняшний день много. И, в общем-то, ты вернул нас к той музыке, меня, по крайней мере, вернул, которую я очень люблю. И я эту фразу произносил на форуме над джазом, что если бы я изначально не знал, благодаря Кириллу Дьякову, что это все авторское, то я полез бы искать, кто авторы произведений. И, наверное, мучился, потому что, естественно, бы не нашел.
3: На самом деле, все происходит по очень банальной причине – это любовь. Вот если говорить об этом альбоме и вообще о музыке, во-первых, спасибо тебе большое за комплименты, очень приятно. Мы действительно все вместе старались и с Сергеем, и с Пашей. Я скажу так, я ставил перед собой цель просто записать музыку, просто которую я сам люблю. Но если говорить о выборе, почему именно такую музыку, я неоднократно даже своим студентам говорю, потому что я являюсь преподавателем в Академии джаза, что, ребят, я сам не знаю, почему я вообще захотел эту музыку играть, потому что у меня просто, ну вот, когда я поступил в колледж, меня просто снесло крышу, если можно так выразиться, от музыки Бада Пауэлла, Сони Кларка, Финниса Ньюберна, Оскара Питерсона, Уинтона Келли, Барри Харрис и так далее. Я просто этим заболел. Я помню свой второй курс, мне 16 лет, я просто весь год слушаю две пластинки Сони Кларка. Это одна квинтет, а вторая трио. И я ничего не мог с собой поделать, мне просто это нравилось. И оно настолько, знаешь, заедает в голову, ты просто это слышишь у себя в голове. И это просто любовь, которая, вот, скажем так, через время вылилась в то, что я играл какие-то аранжировки известные, да, или песни, там, я снимал аранжировки свои, соло играл, а потом просто оно само как-то вот изнутри вот что идет. То есть это не было такого, что так, я должен сесть что-то написать. Скорее, даже запись альбома была сделана таким образом, что я уже играл свои произведения, да, на концертах, и потом такой... Я себе не прощу, если я не сделаю альбом, не оформлю свое творчество во времени, потому что время идет, у тебя игра меняется. Хотелось это запечатлеть и создать какой-то такой вот для себя, скажем так, результат зафиксированный.

0: Давай тогда срежем вот этот большой список пианистов, которых мы упомянули вдвоем, до трех. Вот три любимых джазовых пианиста.
1: Это всегда очень, конечно, трудный вопрос. Можно хотя бы четыре?
0: Давай четыре, хорошо.
1: Но первым я точно должен сказать, это Бад Паул, потому что это первая любовь. Это просто вот когда я услышал его мелодические линии в правой руке, вне зависимости от того, какого качества запись, там она, не знаю, из какого клуба, подвала там.
0: То есть изначально ты боппер, в общем.
1: Изначально абсолютно стопроцентный. Значит, Бад Паул, обязательно Сонни Кларк, обязательно Финиас Ньюберн и обязательно Оскар Питерсон. Сюда, конечно, очень много чего хочется добавить, но это, наверное, я бы давал этот критерий потому, какое количество раз были переслушаны пластинки. Вот, наверное, вот эти четыре исполнителя. Я, наверное, впервые сам для себя даже подвел такую таблицу, потому что действительно вот больше всего и чаще всего я слушал именно их.
0: Любопытно. Мне просто интересно, что в этой компании оказался Оскар Питерсон, потому что, ну, на мой взгляд, он сильно очень отличается от трех других музыкантов, которых ты упомянул.
1: Да, но здесь есть очень хорошее, скажу, уточнение. Мне очень нравится творчество Оскара до периода, когда трио Рэй Браун, Эд Тикпен и Оскар Питерсон распались. То есть это где-то 65-66, по-моему. После этого вот все, что я, наверное, слушал, это вот
0: то
1: до.
0: То есть тебе ближе трио классического состава, не гитара и контрабас, а...
1: Ну, если брать ранний состав, где Джим Холл и Рэй Браун, это тоже сюда входит, то есть это там 50-е годы и так далее. А если брать именно вот после 65-го, когда вот это знаменитое трио, которое для меня это, наверное, одна из топовых сказать, наверное, чтобы никого не обидеть, ритм-секция, это Тикпен, Рэй Браун, вот когда они ушли, я как пианист чувствую вот что давала эта ритм-секция Оскару, да, его игре. И когда они ушли, я понимаю, что вот при всем уважении к следующим, да, поколениям и составам, того драйва и той энергии мне не хватает. Вот дело не в том, что это плохо, это по-другому просто. И вот тот период, я могу даже честно признаться, я, наверное, даже ничего не слушал из того периода. Ну, практически. Так вот, какие-то концерты на Ютубе мог посмотреть, ознакомиться. А альбомы, может быть, 1-2, а вот все, что до, вот до 65-го года, там было переслушано сотни раз просто. Да, я почему я создал именно список из этих четырех, потому что их я слушал просто больше остальных. Мне кажется, вот из всех, кого я перечислил, это люди со своим лицом. То есть у них есть абсолютно какой-то свой почерк, и они, скажем так, не играют просто как-то вот, ну, как сказать, обычно. Вот они играют именно со своим каким-то фирменным стилем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: В каком году ты начал выступать со своими трио?
2: На самом деле это началось еще, когда я учился в Ростовском колледже искусств. На тот момент, наверное, первое выступление было, если не брать в рамках учебных каких-то выступлений, то это был в одно время в Ростове New Saint-Tropez Jazz Club. Есть такой замечательный состав у нас в Ростове. Руководителем является Арам Рустамянц. Он, собственно, является директором школы Ким Назаретова. И другие замечательные музыканты – Виталий Перов, Григорий Дерацуев и Андрей Мачнев. Вот они организовали в то время, это еще до нынешнего эссе, которое существует, NC Jazz Club. И тогда, я помню, Арам Борисович позвонил мне и говорит: «Даниэль, вот мы хотим, чтобы ты своим трио вел джемсейшены, которые были там раз в неделю». Для меня это была огромная честь, что выбрали из всего Ростова на тот момент меня с моими, да, коллегами. И после этого, собственно, если взять джемы, потом после джемов были тоже какие-то концерты. Помню, наверное, один из первых, и тогда трио у меня называлось «The Movement Trio», потому что я тогда очень любил разговоры про ритм, про движение.
1: А раз ты вел джемы, соответственно, все-таки ты играл преимущественно джазовые стандарты, потому что, ну, как бы на джеме по-другому не получится.
2: Конечно. Вообще, я, можно сказать, основную часть, как и многие джазомузыканты, ты играешь стандарты. Потом ты, конечно, играешь, кроме стандартов, какие-то произведения, я бы сказал, известных исполнителей или композиторов, инструменталистов, да, то есть Гершвин или еще кто-нибудь.
1: Давай вернемся на 4 года назад. Замечательный проект, к сожалению, редкий, «Большой джаз», тогда приуроченный к столетию российского джаза. Ну, естественно, как человек, некое отношение имеющий к джазу, не как музыкант, а как философ-разговорник, я смотрел весь проект, созванивался с папой, мы обсуждали, болели за тебя, честно тебе скажу. Какой толчок дало участие в нем и то, что вышел в финал? Потому что, ну, все-таки с классической джазовой публики ты, в общем-то, стал более известен. Государственный канал, опять же, редкий джазовый конкурс. Ну, там для меня, предположим, я не могу успевать бегать по всем клубам и слушать музыкантов. А здесь была у меня возможность составить какие-то впечатления первые, потому что я отлично помню, как ты играл на Норде, по-моему, «Чикен».
2: Да? Да, это был такой номер.
1: Да, да, да, да. А я помню отлично, как ты играл что-то эллингтоновское. Я точно помню, что играл Джо Завинула с Софией, аккомпанировал.
2: «Мерси-мерси», да.
1: Да-да-да.
2: Эллингтоновское,
1: да, да.
2: Мы играли «Коттонтейл».
1: Да. А, во-первых, впечатление от самого этого мероприятия, ну, надеюсь, положительное.
2: Абсолютно.
1: Вот. И насколько действительно, как бы, это расширило твою аудиторию?
2: На самом деле, мероприятия и вообще съемки, весь этот процесс очень интересный. Признаюсь честно, я это очень люблю, как-то саму эту атмосферу. Я просто захожу вот как к себе домой. Вот у меня такое ощущение, то есть до этого дома ты что-то делал, ты какую-то жизнь жил, а туда ты зашел, и как будто вот сейчас кнопочка включилась. Несмотря на какое-то волнение, переживание, если говорить именно о популярности, которая, да, там появилась ли после, собственно, самого шоу, на самом деле после этого был какой-то вот ряд звонков или приглашений, и когда говорят: «Мы вот знаем, вы там выступали на канале «Культура», да, «Россия Культура», вот хотели бы вас там пригласить». Я не могу отследить четкую связь, но нас приглашали после этого много раз звезды, солисты большого джаза. В составе Большого джазового оркестра, например, мы же играли номера постоянно с ними. Вот Петр Востоков, да, нас приглашал не один раз. Потом было выступление, просто малый состав, как звезды большого джаза. Много, на самом деле, было различных предложений. И люди тоже узнавали

0: 3 любимых джазовых альбома. Ну, может, 4.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный выбор. Тогда назову по одному альбому из тех исполнителей, которых я уже назвал. Пусть это будет Amazing Bud Powell Volume 1. Раз Bud Powell,
0: Sonic... Blue Note.
1: Да, Sonny Clark. Вот здесь, конечно,
0: тоже
1: очень, очень тяжелый выбор между его пластинкой трио или его квинтетом, где они играют с Колтрейном, где есть одна из моих самых любимых композиций «News for Lulu». Это что выбрать, трио или квинтет? Даже не знаю, что мне больше нравится. Давайте пусть будет квинтет. А Phineas Newborn, значит, любимый альбом. Здесь тоже тяжелый выбор. Это либо «A World of Piano», либо «We Three». Это альбом Роя Хейнса вообще. Но там играет Phineas, Пол Чемберс и Рой Хейнс, собственно. Но чисто технически это альбом не Финиаса. Поэтому можно выбрать либо «A World of Piano», либо еще есть один «I Love a Piano». Ну, пусть будет «A World of Piano». Все-таки да, это вот очень знаковый, он у меня даже на виниле есть. И «Оскар Питерсон». Но здесь тоже тяжело выбрать. Но, наверное, вот есть один альбом, очень интересный, тоже очень тяжелый выбор. Пусть это будет «Оскар Питерсон Live at Chicago». Это 61-й год. Во-первых, это чудо звукозаписи абсолютно, потому что для 61-го года вот все наши слушатели, кто захочет окунуться и послушать, что это за альбом, оцените качество звучания. Это было записано вживую в каком-то клубе с треском стаканов, тарелок, шумом вилок там, в общем, и всем прочим. Но какое потрясающее качество записи. Я не могу это передать словами, и это вот для меня, кстати, имеет немаловажное значение в восприятии музыки, то есть как она была записана.
0: Ну, кстати, твоя пластинка очень здорово записана.
1: Спасибо большое. Да, я над этим, если честно, потрудился, обратился к мастеру своего дела. Это Андрей Левин на Мосфильме. Я доверил ему этот музыкальный процесс. Я очень благодарен ему за его вот и помощь, и вообще за его профессионализм.
0: Тебе проще выступать в трио, это твой любимый как бы состав?
1: В трио это как-то самый универсальный для меня состав.
0: Потом с учетом занятости музыкантов, которые бегают, бегают, бегают, бегают, туда собрать состав больше, это, в общем, зачастую становится большой проблемой.
1: Да, плюс, если говорить о квинтете, тоже, например, одни из последних концертов я играл в составе с Петром Востоковым и Артемом Боденко. И собрать их на одной сцене – это такое редкое удовольствие достаточно.
0: Насколько комфортно ты себя чувствуешь как аккомпаниатор?
1: Чаще всего, на самом деле, из моей практики, если я даже кому-то аккомпанировал, все равно львиную долю соло и вообще сопровождение отходит пианисту, поэтому тут, можно сказать, это очень часто большая достаточно работа. Я последние годы больше занимаюсь своим творчеством, конечно. Я раньше очень много аккомпанировал. Я просто, условно, практически 5 раз в неделю. И как-то уже просто не от того, что это, скажем так, какая-то задача трудная или еще что-то, немножко меняется вектор и интерес. Там, интереснее над своими какими-то проектами работать. Но если это приятный солист, почему нет? Я всегда с удовольствием. Это же, как сказать, командная работа. Наоборот, круто, когда есть аккомпанирующий состав, который в любой момент может такое соло сыграть, что ты просто... Поэтому ты, да, ты аккомпанируешь, но когда тебе надо, ты включил передачу определенную, да, на своей коробке и сыграл соло. Поэтому мне даже нравится такая ритм-секция, которая в случае чего не просто она аккомпанирует, она еще такое соло сыграет, что сорвет гром оваций.

0: А слушаешь ли ты современных джазовых пианистов? Ну, я какие-то фамилии накидаю, там Салливан Фортнер, Эммет Коэн. Я тут послушал на днях новую пластинку Джейсона Морона. Я вообще ничего не понял. Но это, знаешь, это новая с 24-го года появившаяся категория Грэмми, альтернативный джазовый альбом лучший. Вот, по-моему, это все тут частично вот из перечисленных, ну, по крайней мере, Джейсон Морон туда.
1: Да, конечно, я это все слушал и что-то слушаю. На самом деле, для меня, если из современных пианистов называть кого-то, ну, современные говоря, вот ты назвал, это вообще, можно сказать, еще молодые, да, плюс-минус мои ровесники. А для меня, вот из тех, кого я действительно слушал и переслушивал, для меня именно это является критерием. И что действительно для меня является каким-то новым языком, то есть не что вот там переиграно или там на что-то похоже. Для меня это начало 2000-х годов, это Роберт Гласпер Трио обязательно. Просто вот его несколько пластинок. Аарон Голдберг, это альбом «The Now», для меня один из самых показательных 2014 года. И говоря про Эммета, говоря про Салливана Фортнера или Джейсона Морона, я помню, Джейсона я тоже слушал. Для меня немножко экспериментально. Я тоже не могу...
0: Ну, он сложный, сложный.
1: Я бы сказал, мне интересно ознакомиться всегда с чем-то новым, и для этого нужно найти состояние и настроение. По той же причине, например, ну, величайший пианист современности Брэд Мелдоу. Я какие-то его записи слышал, но я не мог... никогда дойти и вот альбомами послушать. Для меня немножко сложно. Не сложно с точки зрения настроения. Вот очень часто, я помню, когда я учился в Гнесинке, мой преподаватель Всеволод Константинович Тимофеев говорил, вот есть Брэд Мелдоу. Я говорю, Всеволод Константинович, я слушаю, у меня сразу, говорю, депрессия после прослушивания. У него есть очень глубокая музыка, и она просто вот трогает за какие-то такие вот глубины души, что меня уж очень сильно, скажем так, накрывало. Вообще, я считаю, что очень зависит компания, в которой ты играешь. То есть как-то вот бывает какая-то химия, ради которой ты готов послушать вот альбом.
0: Ну, один из последних вопросов. Кроме джаза, ты слушаешь что-нибудь?
1: Да, конечно. И всегда слушал. И многие даже удивлялись. Во-первых, я, в принципе, слушаю все. Для меня, возможно, это прозвучит... странно для человека, который вот в джазовой индустрии находится. Я действительно вот просто люблю музыку как таковую. Для меня нету разделения. Вот если я джазмен, я должен там... Джаз у меня на первом месте и так далее. Это, как скажем, просто разные краски. Из неочевидного я обожаю группу песнеры, белорусские песнеры. Это для кого-то может кажется странным, но я, опять же, в основном с музыкой я глобально познакомился, вот, будучи в колледже, и я просто, ну, одновременно, вот, можете представить, если не можете, постарайтесь, слушатели, что с одинаковым удовольствием я лежал, слушал пластинку Сони Кларка и просто песнеров песни.
0: Вот. Ну, для меня, например, ничего удивительного нет, потому что я вечером могу слушать, там, я не знаю, Джина Харриса, предположим, или там Джуниора Мэнса, а с утра в спортзале слушать группу «Клатч». Поэтому это, мне кажется, очень нормально, как раз вещь о широком кругозоре. Но потом, ой, ну, на мой взгляд, вообще как бы зашориваться, что называется, неправильно. Надо все да. Чтобы было интересно.
1: Абсолютно точно. Ну и если еще что-то назвать, мне очень нравится Alan Parsons Project, есть такой арт-рок. Это я даже успел сходить на их концерт в 2019 году. Вау. Они приезжали, и это был потрясающий звук.
0: Eye in the Sky делали?
1: Конечно. I got the eye in the sky. Вот это да.
0: Да-да-да.
1: Суперски звучало. И, в принципе, я и могу и рэп какой-то послушать, и какой-то рок. Но это вот уже... меньше, но в целом, я помню, слушал еще до колледжа, когда я не был знаком с джазом, я очень много слушал Дэвида Гетто. «Titanium», вот эти песни.
0: Там. Ну, нормально.
1: Да-да-да.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконником. Сегодня у меня в гостях был педагог, композитор, пианист Даниэль Адиянц, автор одного из лучших джазовых альбомов 2025 года. Которые оценили все. Спасибо большое, что пришел. Мне было интересно. Я надеюсь, тебе тоже.
1: Миша, мне тоже было очень интересно. Спасибо огромное за приглашение. Я замечательно провел время.
0: Спасибо, до свидания.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
3: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
4: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
3: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Готовы окунуться? Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Исполком МОК отменил рекомендации об участии россиян в нейтральном статусе и восстановил права Олимпийского комитета России. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК. Исполком МОК постановил, что его рекомендуемые условия – участие для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, больше не применяются, говорится в сообщении. При этом решения о допуске россиян к конкретным турнирам по-прежнему будут принимать международные федерации. Российские спортсмены также должны будут соответствовать усиленным антидопинговым требованиям МОК и Всемирного антидопингового агентства. По мнению министра спорта Михаила Дегтярева, это решение ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: По словам Дегтярева, также отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России. Операторы беспилотников «Камикадзе Геран» сегодня добились серьезного ущерба тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области. Близ Павлограда и Никополя были поражены 2 железнодорожных локомотива и сразу 5 грузовиков, которые везли к переднему краю украинские дроны. Системность подобных ударов в значительной степени отрезает продукцию вражеского ВПК от поставок на фронт и, соответственно, усложняет жизнь боевикам, которые уже там находятся, а заодно открывает новые наступательные возможности перед нашими штурмовиками. Репортаж Сергея Самохи.
3: У них оборона была там нормальная, там, но пацаны отработали, штурмовали. У них не меньше 14 точек ВПЛА было там с помощью огневая поражениями уничтожили.
4: Бетонные доты и опорные пункты выявляли по одному и точечно отрабатывали всеми имеющимися средствами.
5: Идет сперва воздушная разведка. При выявлении позиций противника, самого противника, все отрабатывается путем сброса, путем нанесения артиллерийских ударов. Ну и уже после этого дополнительно проводятся разведки, и уже штурмовики пошли.
4: К штурму позиций перед копанями ВСУ готовились не один месяц. Один из таких хорошо укрепленных опорников, морпех с позывным «Гриф», штурмовал 3 дня. За это время, если можно так выразиться, успел лично познакомиться с противником.
6: Мы с ним как бы перекрикивались: «Нет-нет». Он говорит: «Сдавайся русским». Ну, я ему в ответку: «Ну, я сейчас до тебя доберусь». Ну, и все. Ну, соответственно, я до него добрался и сказал ему: «Ну, что, братишка, я вот он пришел, говорю, ты ждал меня».
4: Из этого противостояния Гриф вышел победителем. Противник сдался. При этом никакого языкового барьера не возникло.
6: У них нету такого, чтобы они сюда кричали на своем языке. Все по-русски. Я тогда сам удивился, что они общаются по-русски.
4: Впрочем, это практически уникальный случай, когда противник держится до последнего. Да и вообще, стрелкового боя при освобождении Копаней практически не было.
3: Иногда вообще не выступает. Даже они слышат, когда что даже километр российских солдат от них далеко даже, они начинают бросить свою позицию и откатываются.
5: Они стреляться абсолютно никак не любят, они морально не подготовлены. Не знаю, какие у них там подготовки идут, но при виде наших войск они оставляют свои позиции и просто пытаются быстрее скрыться.
4: Еще одна примета последнего времени. Даже на укрепленных позициях у ВСУ сейчас сокращенный состав. Если еще недавно на позициях находилось до десятка человек, то теперь не больше трех. Освобождение Копни – это в том числе занятие стратегической высоты на огромном участке фронта. Таким образом, группировка «Восток» открывает для себя оперативный простор для дальнейшего наступления сразу в нескольких направлениях.
1: Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах работы центра.
7: В последнее время на некоторых площадках можно услышать тезис о том, что экспорт нам не нужен, поскольку он якобы вывозит на внешние рынки часть товара, которая нужна на отечественном рынке, и излишне укрепляет курс рубля. Вот мы считаем, что такая позиция принципиально ошибочна. Во-первых, ни одна страна не может быть успешна на мировой арене без сильных позиций в несырьевом экспорте. Мы видим, какая жесточайшая конкуренция сейчас развернулась за экономическое влияние и лидерство, а несырьевой экспорт – это один из инструментов международной кооперации и формирования устойчивых партнерств и альянсов. Во-вторых, в условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост, потому что это дополнительные рынки сбыта, дающие выручку и налоговые поступления, препятствующие сокращению рабочих мест и их сохранению, и даже росту. Кстати, это прекрасно понимают наши геополитические противники, которые с 2022 года вплоть до настоящего времени вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь максимально вытеснить нас зарубежных рынков и тем самым экономически ослабить.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в среду, 8 июля, в Магадане плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 21, плюс 23, облачно, временами дожди. В Калининграде плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 32, плюс 34, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть четвертая.
1: Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.
2: Ну, теперь за дело. Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем.
3: Ну что ж, давайте.
1: Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.
3: В рублевых пачках поскольку?
2: По 50. В трехрублевых по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложны. Вы отсчитайте 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайтесь.
3: Да уж, постараюсь. Не тревожьтесь.
1: Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от этой кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.
3: Ах, деньги, деньги! Горе с вами! Теперь мой Михаил, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу.
2: Ваш Михаил Тимофеевич человек непонимающий. Не за свое дело дерется. А вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад. А я бы вам так и быть уж. Дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения.
3: Нет, Иван Иванович, благодарим вас за внимание. Конечно, ежели бы моя воля, я бы разговаривать не стал. А ведь сами знаете, товар-то не мой.
1: Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.
4: Панячок, Панячок, а? Пойдем-ка, Панячок, какого я тебе медведика покажу. Такой страшный, сердитый.
1: Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая – комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка.
5: А где же медведь? Не видно что-то.
1: Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.
6: «Кушай, детка, кушай! Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить! Кушай!»
1: Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
7: «Ты куда едешь, детка?»
5: «Учиться».
7: «Ой-ой! А сколько вас у маменьки?»
5: «Я один». «Больше нету никого».
6: «Ой, бедная маменьки, как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума». «Ох!»
1: Еврейка подняла глаза вверх, а на бледном лице Моисея Моисеевича нервно задрожала кожа.
8: «Ах, Наум, Наум, а он такой больной!»
1: Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее. За ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. «Гал, гал, гал, гал», — говорил Моисей Моисеевич. «Ту-ту-ту-ту», — отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
6: «Возьмите. У тебя теперь нету маменьки. Некому тебе гостинца дать».
8: «Возьми, возьми».
5: «Спасибо».
1: Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать.
5: «Как смешно дядя складывает деньги в мешок, как будто это хлам какой-то ненужный. Он сейчас пойдет его выбрасывать. Точь в точь, как наша кухарка Людмила складывает мусор. И мешок у него такой грязный. А брат-то хозяина все стоит и смотрит, смотрит».
3: «Ну что, Соломон Премудрый, как дела?»
9: «Это вы про какие дела говорите?»
3: «Вообще, ну, что поделываешь?»
9: «Что я поделываю? Ну как, то же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если бы я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем».
3: «То есть, почему же это он был бы у тебя лакеем?»
9: «Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который бы из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий. Все на меня смотрят, как на собаке. А если бы у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».
1: Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона.
10: «Как же ты, дурак, эдкой равняешь себя с Варламовым?»
9: «Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым. Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека.
1: Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон голосом глухим и сиплым, от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.
3: Постой! Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени. А смеяться — грех. Тот последний человек, кто над своей верой глумится.
9: Ах, вы ничего не понимаете. Я вам говорю одно, а вы другое.
3: Вот и видно сейчас, что ты глупый человек. Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чудак право.
1: Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку. Презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка неприятно поразили Егорушку, двоясь и мелькая в его глазах.
5: Нет, теперь он похож вовсе не на шута, который старается позабавить гостей, а на что-то такое, что иногда снится. На нечистого духа, что ли?
11: Соломон, ты тут не мешаешь гостям отдыхать?
3: Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич. Бог с ним. Вы бы его пристроили куда-нибудь. Или женили, что ли. На человека не похож.
10: Да уж.
11: Соломон, выйди отсюда. Выйди. А что такое отец Христофор?
10: Забывается? Грубитель и много о себе понимает.
11: Ах, так я и знал. Ах, боже мой. Уж вы будьте добры, извините, не серчайте. Это такой человек. Ах, боже мой. Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете, того, не в своем уме, пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля. А я разве виноват? Ночью он не спит и все думает. А о чем он думает? Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился, теперечка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. Зачем же палить?
1: Егорушка открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался, не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.
11: Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто. Мы люди простые.
5: Ваша что семья... это с хозяином? Улыбается так унизительно. И уже не замечает ни дядю, ни отца Христофора. Как будто их и нет вовсе. А это кто же? Сиятельство какое-то.
1: Посреди комнаты стояло действительно сиятельство. В образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме.
12: Приезжал здесь сегодня Варламов?
11: Нет, ваше сиятельство.
12: Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минуту.
11: Непременно, непременно.
1: Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.
12: Какой хорошенький мальчик! Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой! Он спит. Бутуз ты мой милый.
5: А, что это? Все не коснулось моего лица. Словно ветерок. Знаю, это большая черная птица. Пронеслась совсем близко и взмахнула крыльями.
1: Дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он, думая, что спит, улыбнулся и закрыл глаза.
5: Какой чудесный сон! Только вот скрип этот, и шаги мешают, и кто-то все ходит, ходит.
4: Егорушка!
2: Егорушка, вставай, ехать!
5: Кто это меня поднял? Зачем? Я спать хочу.
1: Дениска поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой.
5: Так это не сон? Женщины и правда существуют.
10: Стой ты, черт эткий!
1: У порога дома Егорушка увидел новую роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон.
5: Как не терпится ему, чтобы мы скорее уехали. Аж напрягся весь от желания расхохотаться. И что у нас такого смешного?
4: Залезай, залезай, Егорушка.
13: Видели? Графиня Драницкая.
2: Да. Графиня Драницкая.
1: Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади, вместо постоялого двора, виден уж был один только тусклый огонек.
5: Интересно, кто же все-таки этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине? Верно, царь какой-нибудь, потому что у него всегда много дел. Он разъезжает повсюду, и все его всегда ищут.
1: Севший на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег.
5: О графине я тоже много слышал. Просто не знал, как она выглядит. Красивая, оказывается. Графини, наверное, все красивые. Говорили, что она очень богата, но не ездит повсюду, а сидит на одном месте. У себя в богатой усадьбе. Про ее усадьбу знакомые дяди рассказывали много чудесного. Например, что в графининой гостиной, где висят портреты польских королей, находятся большие столовые часы, имеющие форму утеса. На утесе стоит дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами. А на коне сидит золотой всадник, который всякий раз, когда часы бьют, смахивает шашкой направо и налево. Вот бы увидеть хоть разок. А еще говорили, что раза два в год графиня дает бал, на который приглашаются дворяне и чиновники со всей губернии. Даже Варламов к ней приезжал. Все гости пили чай из серебряных самоваров и ели все необыкновенное. А зимой на Рождество подавались малина и клубника. Подумать только! А потом все плясали под музыку, которая играла день и ночь. Но какая же она красивая!
1: Егорушка представил себе лицо и улыбку графини и улыбнулся сам. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине.
10: Да, и здорово же обирает ее Казимир Михайлович. В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил.
3: От ляха и новые ждать нельзя.
10: А ей, Егорушка, мало. Сказано, молодая, да глупая. В голове ветер так и ходит.
5: Молодая, так глупая. В голове ветер. А Варламов тот, наверное, умный.
1: Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине. В особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей. Туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом.
5: Только что еще было так красочно вокруг, так ярко, а теперь стемнело. И как-то страшно и много. Хорошо, хоть звуков много разных. Значит, жизнь не замирает, не прекращается.
0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, отец Христофор, Лев Дуров, Моисей Моисеевич, Валентин Гафт, Роза, Ольга Остроумова, Соломон, Борис Репетур, графиня, Елена Харитонова, Дениска, Денис Сарайкин. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов. Продолжение слушайте завтра, в это же время.
14: Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Сегодня начну с цитаты. А вот вы послушайте внимательно и попробуйте угадать. Даже не кому принадлежит это изречение, а хотя бы когда это было сказано. В какое время, в какую эпоху?
2: Наша молодежь нынче любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальниками и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети – это настоящие тираны.
1: Ну, когда? Есть версии? Нет, еще раз нет. И вы не угадали. Это до нашей эры. 5 век, если точнее, Сократ. Это я для любителей вздыхать, что прежде все было лучше, и молодежь была не такая, как нынче. Вот видите, уже далеко не первое тысячелетие старики все ворчат по этому поводу. А вот некоторые не ворчат, а предостерегают и напоминают. И вот вам еще одна цитата, кстати, того же времени, тоже 5 век до нашей эры, Конфуций.
2: Если вы планируете на год вперед, посадите рис. Если на 10 лет, посадите дерево. Если на всю жизнь, воспитайте молодежь.
1: Кто бы спорил, вопрос только как. Как воспитывать? Правильно. Ну а что значит правильно? В масштабах каждой отдельной семьи ясное дело, кто это решает. Правильно, неправильно. А в масштабах государства, нации, ведь воспитание должно быть не просто правильным, но и эффективным. Во-первых, молодежь всегда склонна к бунтарским настроениям. В ней неизбежно просыпается дух противоречия. Во-вторых, в определенном юном возрасте удивительным образом на уровне какого-то врожденного поведения проявляется недоверие к старшим и жажда идти своим собственным путем. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, да что там перечислять, сами все прекрасно знаете. И вот, когда появились средства массовой информации, особенно электронные, воспитание молодежи вышло на совершенно иной качественный уровень. Особенно с появлением радио.
0: Великая радиоэпоха. Радио «Юность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 1957 год. Хрущевская оттепель. Ветер свободы. Еще немного и появятся публикации дерзких разоблачительных текстов, переосмысливающих недавнее прошлое. Вольные поэты начнут собирать стадионы. Вирусы свободы и бунтарства проникнут в еще не окрепший после войны государственный организм, и иммунная система пропаганды еще не научится подбирать к ним антитела для успешной блокировки. Радиостанция «Юность» заработает только в 1962 году. Почему именно в это время, а не раньше, не позже? Павел Владимирович Разин, доцент кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета.
3: Время-то это началось чуть пораньше, где-то буквально со смерти Сталина, когда надо было создавать новое поколение советских людей через молодежь. А старыми методами, с помощью такого тотального террора, это уже не получалось по разным причинам. Появились новые там группы всякие, студенты, инженеры, городская молодежь, физики, а романтики науки, что называется. И появилась новая проблема у Центрального комитета партии. Новая проблема заключалась в том, что надо какими-то более тонкими инструментами создавать новое поколение. Не только заставлять, не только принуждать, как-то там эмоционально привязывать, давать ощущения будущего у этого самого поколения. Но главное то, что да, закончилась эпоха со смертью Сталина, и вот где-то там года к 55-му, когда начинает создаваться, создается журнал «Юность», и там к 62-му году создается радиостанция «Юность», то есть Центральный комитет партии. Идеологи обратились именно к тому, что надо создавать другими методами совершенно другого человека.
1: Другого. А какого именно? Мы уже первыми вышли в космос, опередив Америку. Практически восстановили промышленность, создали свою атомную бомбу, и вроде как установился ядерный паритет. Враг теперь уж явно не решится напасть, даже при всем его подлом вероломстве, которое мы по достоинству оценим только в 21 веке. Надо было выращивать строителей развитого социализма, ученых, готовых к прорывам в науке, инициативных инженеров, трудолюбивых рабочих и колхозников. А тут еще в 60-х из-за границы стали просачиваться такие соблазнительные секс, наркотики, рок-н-ролл, появились свои собственные стиляги, да и в экономике обозначились некоторые провалы. Нет, ну, народ, закаленный войной, в общем-то, терпел. Но ропот-то пошел по всей стране. Даже с продуктами питания возникли проблемы. Павел Разин.
3: Провал целины, целина ничего путного не дала. И, в общем-то, начались сильные, сильнейшие перебои с продуктами. С хлебом, например, с маслом и вообще сельскохозяйственной продукцией. Во многих регионах ввели просто карточки, что привело к появлению, как ни странно, даже листовок в разных регионах страны, листовок, призывающих к свержению советской власти. А ни к чему это не привело в разных, опять же, регионах. А вот в Новочеркасске привело во время... Ну, это триггер, конечно, был. Повышение цен, уменьшение зарплаты, повышение требований к производительности труда привело к бунту. Ну, фактически, это был бунт, который был жесточайшим образом подавлен. Зачинщики, которых смогли обнаружить, были расстреляны, по-моему, человек 7. Где-то около 30 человек погибло просто от пуль солдат, которых туда ввели в Новочеркасск. Ну и все это, естественно, сильно влияло на настроение молодежи, и надо было каким-то образом, в общем-то, начать ей объяснять, что все-таки наш путь правильный. Он зарвек и стрихтих, как говорили в Германской Демократической Республике.
1: Вот в такой обстановке было принято решение о создании не отдельных радиопередач, ну, телевизор-то был далеко не в каждом доме, а целой радиостанции для молодежи. Итак, юность. Вот, если честно, не очень хорошо помню, как были оформлены ее программы в 60-х. Ну, вот тут нашел заставку с торжественными фанфарами. 1968 год.
4: Говорит радиостанция «Юность».
1: Хотя основным музыкальным символом радиостанции «Юность» на протяжении многих лет была песня о тревожной молодости композитора Александры Пахмутовой на стихи поэта, ну, естественно, Николая Добронравова. Ее фрагмент и стал привычным для слушателей джинглом «Юности».
5: В эфире радиостанция «Юность». Вы слушаете программу «Вечерний курьер».
1: С гордостью констатирую, что первыми ведущими этой радиостанции были легенды нашего Радио России – Наталья Бехтина и Леонид Азар. Как-то вот особенно везло «Юности» именно на поющих журналистов. Жена и коллега Висбора Ада Якушева тоже известна как поэтесса, автор, исполнитель собственных песен. А еще среди ведущих оказался другой известный бард – Леонид Сергеев. Но, конечно, именно Юрий Иосифович Висбор был душой и всеобщим любимцем молодежной радиостанции. Уже потом он попробует себя в документальном кино и станет лауреатом престижных международных конкурсов, начнет писать сценарии, прозу и даже играть роли. Помните Бормана в телесериале «17 мгновений весны»? Но Висбор оформился как творческая личность именно на радио, где просто стало тесно его неуемному темпераменту. Ну, вот как он сам вспоминал об этих счастливых временах в юности.
6: «Помню, каких усилий требовали первые программы. И я нисколько не жалею о том тяжелом времени. Это было прекрасное время поисков. Нам очень повезло в том смысле, что мы начинали совершенно новое дело. Мой магнитофон как корабль. Его трюмы полны встречами. Я везу людей, я везу их судьбы, их жизнь. Над дверью в студии зажигается табло «Микрофон включен», и через мгновение
2: они становятся всем известны, всеми понимаемы. Родные мои люди, я вас помню, вы стали частью моей жизни.
1: Он мотался по всей стране. Полярники, военные отдаленных гарнизонов, рыбаки, моряки, строители, геологи, газовщики. Кстати, именно там Юрий Иосифович изобрел новый жанр, которого не было ни до, ни после него. Жанр песни-репортажи. Вот, например, про КамАЗ. Ну что, уже приготовились к какому-то скучному официозу, да? Не поверите, но об этом промышленном гиганте можно спеть с искренней любовью, восхищением и с нежностью. Да-да, именно с нежностью.
7: Ты пойми, что такое КамАЗ. Это сотни ревущих моторов, это сотен ветров кутерьма. На широких прикамских просторах и стоит на виду всей страны город набережные Челны. Ты пойми, что такое КамАЗ. Это парни, не парни, а боги. Это вьюжная наша зима.

0: ты поймешь, что такое КамАЗ, если станешь к обочине тракта и проедешь, товарищ, хоть раз на машине с названием «Вахта». И далеко огни нам видны, город набережные Челны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если сердце твое не дремало, если здесь побеждал ты не раз, и все мало тебе, и все мало. Адрес подвига, адрес весны, город набережные Челны, город набережные Челны.
1: О Юрии Висборе придет время, мы обязательно поговорим отдельно в рамках раздела «Легенды радио». Сегодня нас интересует вся редакция в целом за все 52 года ее существования. Мне довелось хорошо знать двух главных редакторов юности. К сожалению, один из них, Андрей Зубков, не так давно ушел из жизни. Немало сотрудников этой редакции как-то плавно перетекло к нам на «Радио России». И среди них был еще один легендарный человек, который одно время работал на «Юности» заместителем главного редактора – Владимир Митрофанович Поваляев. Ну, правда, у нас на «Радио России» он проработал совсем недолго. Вот не могу не спросить у старшего товарища про глоток свободы, про вольный дух, который царил в «Юности», как любят вспоминать в журналистском сообществе ветераны.
2: Глоток свободы такого не было. Но то, что «Юность» существенно отличалась, это вот факт. И отличалась именно в сторону, ну, некоторой фронды, свободомыслия. Но сказать, что они были подпольными какими-то разрушителями основ и строя, это неправда.
1: Ну, однако ж, на ковер и Владимира Митрофановича, и главного редактора Бориса Вениаминовича, не помнящего, вызывали частенько. Все-таки редакция-то молодежная, а молодежь – ребята горячие, увлекающиеся натуры. Хотя, с другой стороны, от начальства-то доставалось всем главным редакторам. Не только на радио. Времена были, простите, такие.
2: Да, вызывали-то часто, вмешивались постоянно, расстраивались от того, что мы преимущественно старались сказать «город на Неве», а они настаивали на том, что надо обязательно говорить «Ленинград». И вот когда вместо Ленинграда снова шел «город на Неве», вот что такое? Ну что, у вас язык не поворачивается сказать «Ленинград»? Почему «город на Неве»? Песню Окуджавы. Ну почему Окуджавы? Ну вот что вы все время протаскиваете? И вот таких вот бесконечных, как говорилось, была Алина Саликашвили, она такой киновед замечательный была, делала программу «Снимается кино». Она в штате не была, но постоянно делала вот эту программу. И какая была шутка? Что у нас сегодня снимается? Снимается кино. Имеется в виду, что снимается с эфира. С одной стороны, вроде бы придирок было очень много, обид там. Таня Бодрова вообще сидела в приемной, там пока не выйдет, наконец, зампредседателя, и ему там не добьется все-таки своего восстановления какого-то эпизода в программе. Это вот это с одной стороны. А с другой стороны, практически не было ни одной летучки общей на всесоюзном радио, где не хвалили бы радиостанцию «Юность». И этот же придирчивый зампред говорил другим в назидание: «Ну что ж такое вот у вас все? Вот посмотрите на «Юность», вот как они все делают, как у них интересно, как вот здорово и хорошо, и вот это хорошо, и то хорошо, и это хорошо». Потому что решалось, в общем-то, может быть, и не сформулированное в каких-то документах, но тем не менее отчетливо всеми понимаемая задача. Говорить по возможности правду, ну не подрывную какую-то, но не официоз, но более полную правду, чем позволял официоз.
1: Как бы то ни было, но именно на «Юности» оперились и встали на крыло многие талантливые журналисты нескольких поколений. На этой молодежной радиостанции частенько звучала такая музыка и такие песни, каких не могли себе позволить в эфире другие редакции. Ну, с одной стороны, это, конечно, была некая плата за возможность говорить с молодежью на ее языке. Необходимость подобной идеологической уступки не могли не понимать мудрые старцы из Политбюро. С другой, все-таки не забывайте, что уже сформировалась жесткая конкуренция за слушателя с вражьими голосами. Зарубежное вещание на русском языке всячески соблазняло юных отроков, не окрепших в правильном политическом сознании, и роком, и попом, и джазом, и сенсационной правдой о кровавом коммунистическом режиме. Ну, а жаждущих прозрения все-таки хватало. Ругать власти и государство как-то становилось модным, особенно в так называемых интеллигентских кругах. Диссидентов особенно не трогали, все больше журили или отправляли психушки, так что власти уже больше не показывали народу свирепый волчий оскал. Корабль юности плавно входил в теплое течение перестройки и готовился ложиться в дрейф вместе со всей страной.
2: Стремление к новизне, к новаторскому подходу, оно было неизбывным, а время перестройки создало необходимые возможности для реализации этого стремления. Мы провели телевизионный мост с Соединенными Штатами. Это было нечто грандиозное. Сняли первую студию телевизионную. Пришли детский хор, оркестр, певцы, все живьем, все в прямом эфире. И передовики производства, и поэты. Был прямо телемост, разговаривала Белла Ахмадулина с Алленом Гинзбергом. Была просто вне себя от счастья, что ей удается пообщаться, они там знакомы были давно. Ну, в общем, невероятное событие. Организаторы с американской стороны, которые там с той стороны чуть ли не на квартире это все проводили, ну, потрясены были размахом того, что было предпринято. И как бы попробовав на вкус, что мы можем и то, и это, был придуман абсолютно новый по тем временам молодежный канал. По сути дела, предтеча всех будущих утренних программ, молодежный канал по тем временам, ну, это было что-то невероятное.
1: Для тех, кто, может быть, забыл, Аллен Гинзберг, с которым в прямом эфире общалась необычайно популярная в то время Белла Ахмадулина, это американский поэт и прозаик, один из идеологов битничества. Ну, было такое молодежное течение бунтарей. Вот, наверное, есть что-то символическое в том, что именно юность, одна из первых, стала наводить мосты с Западом, пыталась установить прямой диалог с идеологическими врагами. Ну, потом мосты стали довольно

О регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Президент США Дональд Трамп вновь дал высокую оценку телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта.

0: то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
1: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
0: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Он особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграриев всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны.
2: Ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами. Прежде всего, топливом. В данный момент ситуация, управляемая Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ, при необходимости принимаются дополнительные меры.
0: Как сообщили в аппарате вице-премьера по итогам совещания, Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев. Добавлю, что совещание провел и вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Зампред правительства поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в Россию. Новак назвал стабильную работу российского топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Президент США Дональд Трамп вновь дал высокую оценку телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 4 июля, и выразил мнение, что на урегулирование на Украине настроены как Москва, так и Киев.
3: У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным, который, кстати, очень уважает президента Эрдогана. У нас состоялся долгий разговор. Часто бывает так. У меня хорошо получается ладить с Путиным, а с Зеленским возникают сложности. Или же наоборот. Они оба сейчас хотят добиться урегулирования, и я думаю, что они придут к соглашению. Я думаю, мы добьемся урегулирования.
0: Техника, аварийные бригады и генераторы на случай отключения электроэнергии из-за ураганного ветра готовы в Калининградской области, сообщает пресс-служба Россети «Янтарь». По данным регионального главного управления МЧС, в среду по Калининградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также ливни и грозы. Высота волн 3-5 метров. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца дня. Энергетики напомнили, что жителям необходимо соблюдать правила безопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 8 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно, временами дожди. В Тюмени плюс 31, плюс 33, небольшая облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Казани плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.
5: В центре внимания специальная военная операция.
6: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
5: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
7: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. 1559. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Радио России. Наука.
9: Российский радио университет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о квантовом университете. Мы будем говорить о том, как в нашей стране создается альянс ведущих университетов страны с целью подготовки специалистов для квантового будущего России. Что это, как, для чего, почему? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору физико-математических наук, заведующему кафедрой квантовой метрологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Петру Викторовичу Борисюку. Здравствуйте, Петр Викторович.
11: Добрый день.
10: Петр Викторович, традиционно Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ ассоциируется с мощными реакторами, с атомным проектом. Мы уже несколько раз с вашими коллегами встречались и говорили о квантовых технологиях. И какую роль МИФИ и другие университеты играют в этом сетевом университете? Вообще, для чего в России создается сетевой квантовый университет и кого он будет готовить?
11: Хорошие вопросы, всеобъемлющие. Я постараюсь последовательно ответить на все составные части этого вопроса. Вообще говоря, этот сетевой квантовый университет, он создан по инициативе ученых, которые в рамках форума будущих технологий в 2023 году предложили президенту Российской Федерации создать квантовый университет. И вот в рамках вот этого заседания, пленарного заседания форума в будущих технологиях, был сформулирован перечень поручений президента. И вот в этот перечень вошел пункт создания квантового университета. Значит, по сути дела, была достаточно длительная история о том, как упаковать этот квантовый университет. Должна ли это быть отдельная организационная структура? Должен ли это быть отдельный университет со своим кампусом, со своим основным блоком, со своими общежитиями, преподавателями? Чем наполнять? Откуда преподаватели? Какая наука? Какие платформы? Ну, в общем, вопросов много, и понятно, что если разворачивать его как полноценный университет, то это требовало достаточно больших ресурсов. При этом взять в Российской Федерации ученых, да, из ниоткуда, понятно, что невозможно. Это будут те ученые, которые являются представителями квантового технологического сообщества. Естественно, вклад в это общество дают все вузы, все технические вузы, если мы говорим про кванты. Ну вот, но в основном стало понятно, что это, скажем, пятерка ведущих вузов, таких как физтех, МГУ, МИСИС, МГТУ имени Баумана и МИФИ. МИФИ на самом деле, хоть и носит название Национальный исследовательский ядерный университет, но я скажу, что ядерная физика, она вообще вся квантовая. Вот, начну с этого. Вот. Ну, а также скажу, что у нас в МИФИ реализуется ряд проектов, связанных с квантовыми устройствами, с реализацией квантовых вычислительных систем. В том числе есть ряд проектов по НЦМУ, это, так сказать, центры мирового уровня. И вот, например, моя кафедра ведет ряд проектов, связанных с квантовой метрологией, что, по сути дела, тождественно равно квантовой сенсорике. Вот, и компетенции, которые здесь у нас нарощены, экспериментальная база, она очень похожа на то, что сейчас используется, скажем, для создания ионных квантовых вычислителей, то есть квантового компьютера на платформе ультрахолодных ионов в ловушках. При этом МИФИ, как инициатива, эта инициатива, да, я должен сказать, она пришла в том числе из госкорпорации «Росатом». И вот в рамках вот этой инициативы создан этот консорциум из 5 вузов. На самом деле в ноябре прошлого года в консорциум вошли 4 вуза. Это МИСИС, МГТУ имени Баумана, Физтех и МИФИ. Вот. МГУ на тот момент пока не вошло в консорциум. МГУ сейчас уже на высокой степени готовности готов подписать это соглашение, доп. Соглашение о вхождении в консорциум. Но так или иначе, мы уже верстаем, фактически сверстали рабочий учебный план, образовательную программу. И вот эта пятерка вузов, она на сегодняшний день, с учетом, да, МИФИ, ФИСТЕХ, МИСИС, МГТУ, МГУ, мы фактически покрыли 90, может быть, даже 95% всей квантовой тематики в нашем государстве. Таким образом, сетевая форма, которая позволяет аккумулировать академические навыки, образовательные, педагогические, платформы, экспериментальные стенды. Вот эти все вот вузы в рамках сетевой формы позволяют нам создать сетевой квантовый университет, но при этом использовать уже накопленный опыт, существующую экспериментальную базу, существующих преподавателей, которые, естественно, себя отождествляют прежде всего со своими родными вузами. Тут надо понимать, что своя альма-матер, она, как всегда, так сказать, играет значение. Но вот в сетевой форме оказалось, что готовы сыграть все, готовы вступить все. И для выполнения поручения президента Российской Федерации такая сетевая форма нами фактически уже создана. Вот. И без создания вот такого вот отдельного университета, да, такой отдельной организационной структуры, мы создаем сетевой квантовый университет. Каждый из вузов набирает ребят, и при этом, значит, эти ребята, они имеют возможность написать заявление, что они готовы присоединиться вот к этой сетевой программе, реализуемой в рамках сетевого квантового университета. Ну, это вот если так, для начала.
10: Вы сказали присоединиться. Когда, на каком этапе, как магистры или с первого года обучения, как это будет идти?
11: Вообще, кванты – это достаточно, кто бы что ни говорил, да, вот квантовые технологии, квантовая физика, квантовая механика, квантовая электродинамика и так далее, и так далее. Это достаточно наукоемкая область знаний. Несмотря на то, что у нас уже существует ряд методик преподавательских, ряд лабораторных работ, которые базируются на современных там квантовых платформах, на самом деле получается ситуация, что мы не можем брать бакалавров на вот это вот обучение. Мы должны брать ребят, которые уже прошли, ну, некий минимум, который им обеспечит хотя бы понимание квантовой физики и реализации на основе этой квантовой физики конкретных прикладных устройств, ну, которые, по сути дела, обеспечивают квантовые технологии. Поэтому мы пока решили, вот пробный шар, да, коллегиально решили ограничиться магистратурой. То есть речь идет о том, что есть бакалавры, которые заканчивают в этом году, ну, большая из них часть уже защитила дипломы, я надеюсь, успешно, и они переходят в магистратуру. Вот. И, соответственно, вот в рамках вот этого образовательного трека магистерского у них появляется дополнительная опция сказать, что да, я иду вот на эту программу. Ну, например, в МИФИ эта программа называется «Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения». И он говорит, но я хочу учиться в квантовом сетевом университете. Тогда в рабочий учебный план, помимо тех дисциплин, которые предусмотрены этой нашей образовательной программой, включаются дисциплины, которые читаются каждым из вузов-партнеров на равноправной основе. Это абсолютно, там есть такая величина, как зачетная единица, ну, которая обеспечивает, ну, фактически переданный объем материала одному студенту в один учебный год фактически. Да? И эта зачетная единица гарантирует фактически, что он получит определенный блок знаний по этому направлению. И мы договорились, что каждый из университетов выделит 4 зачетных единицы со своей стороны, то есть даст курс или 2 курса, И мы эти курсы прочитаем всем ребятам. То есть все студенты всех 5 вузов-партнеров слушают лекции во всех 5 вузах. Причем это не только лекции, это еще и прикладные занятия. То есть в этом смысле это лекции, оснащенные набором лабораторных практикумов. И это очень важно, чтобы ребята молодые, получая образование в рамках сетевого квантового университета, получили практический навык работы на современном квантовом оборудовании.
10: Петр Викторович, как ни в какой области знаний, но квантовые вычисления, квантовые технологии – это и теория, и практика. По сути дела, сейчас элементы будущих компьютеров, они создаются здесь и сейчас. И фактически, правильно ли я понимаю, что Россия – одна из немногих стран, которая обладает полным набором технологий в различных областях создания квантовых вычислителей, реализованных на различных физических принципах. И это определяет заодно и объем, и глубину этого курса, и теоретического, и практического, которым будут ваши магистры заниматься.
11: Дмитрий, мне даже добавить нечего к тому, что вы сказали точно. Это то, что легло в основу идеи реализации образовательной программы. Когда мы собрались, мы провели каскад двухсторонних встреч. Так было сформулировано, что НИАУ МИФИ играет роль, сейчас я вам скажу, как он называется. Он называется проектный офис квантового университета. Вот. То есть МИФИ фактически попросили выступить в качестве организатора, да, вуза-организатора всей этой деятельности квантового университета. И, пользуясь доверием со стороны других университетов, да, то есть понятно, что у МИФИ солидный вуз, всех, так сказать, наших преподавателей, ученых и руководства знают, и мы всех знаем, нам, так сказать, делегировали административную, должность, да, в рамках университета, и мы провели ряд двухсторонних встреч, и когда мы обсуждали, какие возможны реализации построения реально образования, то действительно в основу легли платформы и современные квантовые вычислители. Да? То есть там фактически сейчас мы рассматриваем какие платформы. Это, во-первых, ионные квантовые вычислители, это сверхпроводниковые кубиты, это, фотоны, фотонные чипы. Возможно, мы что-то будем еще давать по инви-центрам в алмазах. Это такое направление, которое не нашло пока практического именно приложения с точки зрения реализации полноценного кубита, да, многокубитных систем и каких-то квантовых вычислений, но тем не менее эта область знаний есть, и тем более, что в МИФИ у нас действует центр мирового уровня, который, соответственно, занимается как раз этим направлением. И когда мы говорили о том, каждый вуз должен предложить некий оригинал из платформ по каждому из направлений. Так что, Дмитрий, здесь мне даже и добавить нечего к тому, что вы сказали. И то, что сейчас мы запускаем, основано именно на этом, да.
10: Получается, что у магистров, которые захотят специализироваться в области квантовых технологий вычислений, они автоматически станут подопытными кроликами, потому что они будут в процессе отработки этих учебных программ, они будут видеть, как эти программы видоизменяются по мере развития лабораторного и эксперимента всех достижений. То есть это прямо с колес, они будут в этом процессе находиться буквально на переднем крае всех этих исследований. Я этот момент правильно уловил?
11: Не совсем. Просто то, как это вы сформулировали, кажется, что ничего не было. Тут мы, с колес заряжаем некую новую образовательную программу.
10: Я имел в виду в том, что каждая новация, каждое усовершенствование они будут знать во всех 5 университетах.
11: Точно. То есть получается, тут какая вещь, что магистр, его полное количество зачетных единиц в году, за время обучения в магистратуре 120 зачетных единиц. 20 зачетных единиц мы как раз отдали на то, чтобы распределить среди вузов партнеров. Эти курсы, которые будут читаться, эти курсы действительно новые, но они уже обкатанные, и читаются они достаточно квалифицированными специалистами. Например, физтехе Рязанов Валерий Владимирович, он первый в Российской Федерации сделал кубит на сверхпроводниках. То есть это, ну, надо понимать. И он читает лекции, понимаете? И вот. Наталья Малеева в МИСИСИ, она работала в его группе и, соответственно, тоже занималась такого рода задачами, так сказать, и абсолютными компетенциями обладает в этой области, и практическими, и теоретическими. В МИФИ, например, вот я заведующий кафедрой метрологии, у нас есть несколько курсов, у нас есть достаточно такой уже обкатанный курс по лазерному охлаждению квантовых частиц, это все, что связано с лазерной спектроскопией атомов, ионов в различных ловушках, с квантовой метрологией и с аттестацией их свойств. И, соответственно, этот курс буду читать отчасти я и мои ребята. Это молодые кандидаты физмат-наук, которые защитили кандидатскую диссертацию, которые слушали этот курс и модифицировали его с учетом, ну, современных результатов, в том числе и у нас в МИФИ. Поэтому курсы эти новые, но они уже отработанные, методически обеспечены, то есть они обеспечены научно-учебными пособиями, ну и часть курсов обеспечена лабораторными практикумами. В том числе есть виртуальные 3D-практикумы, а есть реальные установки. Например, вот курс, который мы предлагаем, называется «Физметоды исследования поверхности и наноструктур». Это достаточно современный курс, который рассказывает о современных методах с точки зрения спектроскопии, метрологии для аттестации различных нанообъектов и квантовых объектов, для аттестации электронных свойств, оптических свойств. Курс строится так, что есть, скажем, 16 недель, есть 16 лекций, а есть 4 лабораторных работы. И эти лабораторные работы будут проводиться на уникальном оборудовании. Ну, в данном случае это конкретно там, ну, давайте назовем, да, сверхвысоковакуумный комплекс анализа поверхности наноструктур на основе электронного спектрометра Омикрон. Это достаточно солидная машина, она укомплектована современными аналитическими методиками, это и фотоэлектронная спектроскопия, это и туннельная микроскопия, в том числе с криогенным экспериментом, с гелевым охлаждением. Это и АЖ-электронная спектроскопия. Там отдельно есть кластерный источник, то есть источник, который формирует наночастички, то есть квантовые точки, такого с очень узкой функцией распределения по размерам. И тут же инситу, то есть без выноса атмосферы, вы можете напылить, исследовать их электронные свойства и фактически проследить все, скажем так, квантово-размерные эффекты на примере этих наночастиц. Вот, собственно, это одна, как я знаю, 1% из того, что мы задумали в рамках вот этой большой образовательной сетевой программы. Еще одна особенность, вот что получалось, я не знаю, конечно, как для студентов других вузов, но у нас в МИФИ получается так, что когда ты заканчиваешь определенное направление или кафедру, то ты невольно, я имею в виду магистра, да, невольно ограничен комплектом методов, методик и знаний в рамках какой-то определенной квантовой платформы. Если мы запускаем эту историю в рамках 5 вузов, да, вот эта сетевая программа, то мы ломаем этот блок. Мы даем ребятам возможность ознакомиться со всем. И фактически не просто ознакомиться, а получить первичные навыки, попробовать, поработать, оценить, нравится, не нравится, получается у него или не получается, интересно, остается, меняет направление или остается там, где было. До этого у нас такая возможность была. Конечно, была, но это всегда это было как бы так более в ручном режиме. Сейчас это будет сделано автоматически. Просто, грубо говоря, магистр, студент, когда поступает на сетевую форму, у него тут же появляется эта возможность. Просто за счет того, что он слушает лекции и работает на приборах в разных вузах с разными студентами и на разных направлениях. Еще одной особенностью, которую я хотел бы отметить, здесь же получается объединенные группы. То есть ребята, да, 5 физтехов, 5 МГУ, 5 студентов МИСИСа, Бауманки и МИФИ, они учатся в одной группе. И это фактически создает, ну, такой, ну, инженерно-технический костяк или, скажем, основу для будущих научных разработок. Ведь они на студенческом сообществе, в рамках студенческого взаимодействия, студенческого братства, через прохождение конкретных задач, прикладных задач, теоретических, через преодоление квантовых препятствий, квантовых там всяких эффектов и туннельных барьеров, они между собой налаживают коммуникации. И таким образом мы сейчас на уровне студенчества у них создаем задел для того, чтобы они более комфортно себя чувствовали при выходе в аспирантуру и так далее, и так далее. То есть они уже будут знакомы между собой, и эти ребята, как мы рассчитываем, ну, будут, по крайней мере, способствовать созданию некого такого квантового инженерно-технического кулака Российской Федерации, и они уже будут, это будет не просто пятерня, которые между собой не согласованы, не знают, а это будет кулак, и они, по крайней мере, мне хотелось бы верить в то, что они смогут более сплоченно решать квантово-технологические задачи, да, благо нашего Отечества.
10: На кафедре техники и физики низких температур МВТУ имени Баумана, которую я окончил, местным чтимым святым был Петр Леонидович Капица. И у нас всегда мы передавали друг другу слова Резерфорда Капица, что вы знаете, вот этот русский, он там, конечно, странный, физик и все прочее, но любой движок он перебрать сможет, поэтому мы ему доверяем. И в данном случае, насколько эти ребята будут иметь возможность не просто полабораторить, да, в каких-то уже таких контролируемых условиях, а то, как, чем славны все пять институтов, просто поработать уже на развивающемся, на создающемся железе в рамках каких-то научно-практических групп, коллективов. Будет ли у них такая возможность?
11: Да, предполагается, что на старших курсах, то есть это фактически второй год магистратуры, четвертый семестр, когда магистр уже плотно работает в научной группе и пишет фактически свою дипломную работу, и работает на дипломной работе, предполагается, что таких ребят будут стараться трудоустраивать в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям. Значит, фактически это некий квантовый проект, который реализуется в Российской Федерации. И ребята, которые будут обучаться на старших курсах, идея такая, чтобы дать им возможность трудоустроиться. Если, скажем, это трудоустройство по каким-то причинам, понятно, что магистр, он по факту уже с кем-то поработал, потому что бакалаврский диплом-то он защитил не просто так. То есть у него, скорее всего, есть уже научный руководитель, который его знает, который с ним готов дальше работать или не готов. Ну, и, конечно, здесь нужно будет там искать какие-то компромиссы для того, чтобы, с одной стороны, не возникало излишней ревности со стороны уже существующего научного руководителя, а с другой стороны, не ограничивать ребят в своем развитии. Идея такая, да, дать такую возможность, о которой вы сказали, она есть. В любом случае, по окончанию магистратуры предполагается, вот в рамках этого большого сетевого университета, предполагается, что мы создадим некий центр карьеры по квантам. Вот. То есть фактически ребята, которые закончат этот квантовый университет, они получат диплом государственного образца своего родного вуза, да, который вот входит в эту пятерку вузов-партнеров, плюс получат сертификат или диплом об окончании сетевого квантового университета, а также они будут включены вот в резерв, квантовый резерв, и им будет предоставлена возможность трудоустройства в квантово-технологические предприятия. Вообще, настолько дефицитная наша профессия, вот я, да, Дмитрий, просто говорю, исходя из своего опыта, что мне вообще сложно себе представить человека, который закончил по данному направлению там магистратуру и не трудоустроился. То есть, на самом деле, возможность такая нами будет предоставляться, но насколько эти ребята вообще, насколько этому нужно будет, это еще вопрос, потому что то, что на сегодняшний день есть, то вот эти знания и компетенции, но они сверхдефицитные, конечно, на расхват, такие ребята.
10: Немножко добавлю бюрократического безумия в нашу гладкую речь. Все-таки бакалавр, магистр или специалист. Вот некоторые вузы переходят на свою шкалу. В данном случае, если мы говорим о дипломе там, специалиста или дипломе магистра, надо ли будет вот этой какой-то бумаготворчеством заниматься вот на будущее? Как это будет все выстроено? Или в принципе...
11: Да? Ну, Дмитрий, вопрос у вас очень правильный. На самом деле это нас здорово тревожит. Скорее всего, нам придется, конечно, если мы все будем переходить на новую систему образования, мы будем переходить, ну, нам, наверное, тоже придется перестраиваться. Пока что, так как это только ну, ограниченное количество вузов да, играет в этот пилотный проект, понятно, что вектор выбран, направление задано, и наше, так сказать, министерство подвигает все вузы двигаться в этом направлении. Понятно, что это неизбежно. Мы тоже будем меняться. Но сейчас, вот в текущем формате, Ну, кажется, что вот это наиболее комфортный режим. Потому что, еще раз говорю, надо брать ребят, которые уже себя продемонстрировали на уровне бакалавриата и продемонстрировали высокий уровень знаний в области квантовой физики. Это комфортно. Сейчас ситуация комфортная. Фактически, на самом деле, это вообще то, что у нас получилось собраться, и то, что мы в рамках магистерской программы, вот 5 вузов, да, не нашли возможности, так сказать, там, точнее, нашли возможность объединиться в один кулак, и несмотря ни на какие вот эти вот, как вы говорите, административные перипетии, собраться и реализовать, это о многом говорит. Я думаю, что вот сейчас это просто пробный шар. Если у нас получится, то, соответственно, дальше мы будем искать возможности, как строиться в новый формат. Я думаю, что так как мы и так все в вузах, да, мы люди от вузов, от, так сказать, от учебных заведений, я думаю, мы найдем возможность как-то сделать. Пока мы даже гипотетически не обсуждали, как мы это будем делать потом, потому что на сегодняшний день перед нами стоит очень конкретная, ясная задача. Понятно, как двигаться на пути, так сказать, решения этой задачи. И поверьте, нам и без того хватает бумажной волокиты, даже вот в этих существующих рамках. Но мы движемся, и мы видим цель, не видим препятствий.
10: Именно поэтому я задал этот вопрос. И все-таки нас слушают же ребята не только из 5 московских вузов. Нас слушают ребята из Санкт-Петербурга, там ИТМО. Нас слушают томичи, люди из Новосибирска. И так они скажут, вы опять завели такую столичную историю. В перспективе планируется ли масштабировать эту технологию, привлекать ребят из других регионов? Не знаю, с учетом кампусов, с учетом возможностей. Потому что это прорывной проект, который нужен государству прямо сейчас.
11: Да, Дмитрий, здесь я ваш вопрос опять, как всегда, не в бровь, а в глаз. Значит, почему? Конечно, вы правильно говорите. И глупо себе представлять вообще движение по квантовым технологиям и по образованию в области квантов без там томичей, без ИТМО, без Новосибирска. Понятное дело, что мы их обязательно должны тоже включить. И на следующем этапе нами рассматривается возможность включения ИТМО. Но в чем проблема? Вот тут вот то самое крючкотворство и административные, так сказать, ограничения и бумаги. На самом деле, когда мы сейчас в рамках Москвы сделали этот консорциум, мы сейчас можем перезачесть вот эти зачетные единицы у друг друга бесплатно. Почему? Потому что стоимость вот этого студента и этой зачетной единицы, она высчитывается с учетом территориального коэффициента. В Москве территориальный коэффициент, он одинаковый. У нас даже в какой-то момент возникла проблема, мы думали, господи, физтех же, это же Долгопрудный, это Московская область, что делать? Но потом коллеги объяснили, что на самом деле фактический адрес это Долгопрудный, а юридический адрес у него в Москве. Поэтому у него территориальный коэффициент тоже Москва. К сожалению, так как эта программа сейчас фактически не финансируется, то есть мы сейчас это реализуем на морально-волевых для того, чтобы фактически обеспечить выполнение поручения президента. Но мы все видим в этом потенциал, как вы сказали, это прорывная идея. И то, что 5 технических вузов вообще в консорциуме, в моей истории это впервые, когда физтех, МИСИС, МГУ, Бауманг, МИФИ вдруг объединились, начали решать одну задачу. Но это само по себе уже, как говорится, вот для меня это ново, и мне очень интересно в этой истории участвовать. Мы все делаем это бесплатно фактически. И для того, чтобы у нас не возникло финансовых обязательств перед друг другом, мы вынуждены работать в рамках существующих образовательных программ, в рамках существующих контрольных цифр приема. Если мы, скажем, кого-то привлекаем из Санкт-Петербурга, то сразу возникает вопрос, стоимость этой зачетной единицы в системе госбюджета. Вдруг она будет не такая, как в Москве, я сразу говорю, да, неважно, дешевле, она будет другая там, просто другая. И мы тогда не сможем провести взаимозачет в рамках вот этих существующих образовательных программ. Поэтому вот для...
10: Да. Да, вы знаете, Петр Викторович, я вас слушаю и вспоминаю слова второго почетного гражданина Союза Советских Социалистических Республик, оказавшегося подлым английским шпионом Лаврентия Павловича Берия, когда он уравнивал двух спорящих генеральных конструкторов и говорил, если два коммуниста за 15 минут не могут прийти к одному решению, явно один из них вредитель. И как-то такие вопросы решались в течение гораздо меньшего срока. Если стоит государственный задача. Если стоит задача как можно быстрее развернуть такой коллектив, мне почему-то кажется, у меня обычно легкая рука, что находятся специальные механизмы убеждения ответственных финансовых и бухгалтерских работников, которые смогут найти коэффициенты пересчета, будет такая задача удобна для масштабирования. И вот здесь, если мы уже говорим о практике, все-таки, а какие задачи-то? Вот готовим специалистов, люди нас услышали, а под какие задачи-то они готовятся, вот эти будущие, не просто личинки квантовых инженеров, а фактически маленькие такие зародыши творческих групп и коллективов, потому что это пятерки, это 25-ки, это ребята друг друга знающие.
11: Да, да. Ну, какие задачи? Ну, тут, понимаете, вот спектр этих задач, он достаточно пестрый. Ну, во-первых, начиная от той же моей любимой квантовой сенсорики, да, и квантовой метрологии. Вот мы на сегодняшний день являемся базовой кафедрой Всероссийского научно-исследовательского физико-технического и радиотехнического измерения. Находится в Менделеево в подчинении Росстандарта. Ну, это такая метрологическая национальная российская лаборатория, институт, в котором ведутся различные работы, начиная, так сказать, от развития эталонной базы нашего государства, которая фактически является основой всех там метрологических поверок, сертификаций, лицензирования. То есть это, вообще говоря, все, что обеспечивает нам качество новых продуктов на должном уровне. Вот. Здесь и безопасность на самом деле занимает большое. Сюда же и GPS-навигация, сюда же и новые устройства по радиофотонике, сюда же и новые сенсоры, квантовые сенсоры. То есть по факту, когда мы говорим о квантовой физике, то с точки зрения квантовой сенсорики на сегодняшний день квантовая физика, ну, является такой путеводной звездой. Сейчас развивается целый пул новых приборов, которые измеряют различные физические величины на основе квантовых эффектов. Ну, то есть, например, там вот измерение магнитного поля, да, вы как выпускник кафедры Павловского института по сверхпроводникам, вы, соответственно, знаете, есть квит-мониторы, а есть эффект Зеймана, то есть это сдвиг атомных уровней вследствие воздействия магнитного поля, и тогда по квантовой спектроскопии квантовых уровней и по их относительному сдвигу вы можете измерять изменения магнитного поля.
10: Сейчас Петр Викторович не призывал демонов, называя вот такие термины. На самом деле мы говорим о тех сенсорах, которые являются абсолютно необходимыми и при создании новых дронов, и летательных аппаратов, и ориентации спутников, и всего того, что приносит пользу не только народному хозяйству, но и суверенитету нашего благословенного Отечества. Это все мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва. Напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета – наш проект «МИФИ. Создание энергии» и беседы о квантовых технологиях вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся в МИФИ и будем говорить о тех приложениях, о тех направлениях развития нашей науки, техники и технологий, для которых создается сетевой квантовый университет «Квантовое будущее России». Для чего Россия участвует в этой квантовой гонке? Об этом мы узнаем вскоре. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «МИФИ. Создание энергии» мы говорим не о делах одного национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Мы говорим об уникальном консорциуме пяти ведущих университетов России, которые договорились создавать сетевой квантовый университет. И он будет набирать магистров, тех ребят, которые готовы буквально с колес изучать квантовые технологии, квантовые вычисления, метрологию, потому что дефицит таких специалистов в России невероятный. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой квантовой метрологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и руководителя проектного офиса квантового университета Петра Викторовича Борисюка. И, Петр Викторович, мы начали говорить о тех практических областях знаний, навыков, умений, которые необходимо просто абсолютно срочно развивать в России для того, чтобы не выпасть из этой квантовой гонки. Правильно ли я понимаю, что таким, скажем, объемом научных, технологических, материаловедческих, метеорологических школ обладает всего несколько стран на планете, фактически это определяет отрыв высокоразвитой страны от всех остальных. То есть квантовые технологии, квантовые вычисления, сам навык думать квантово, иметь квантовое мировоззрение определяет скорость развития страны в 21 и следующих веках.
2: Ну, я с вами согласен, потому что, естественно, квантовая физика – это абсолютно точный, но точно другой образ мышления. Это другая картинка мира, другая картинка природы, другое восприятие вообще происходящих процессов. Ну, думать на квантовом языке, чтобы научить думать на квантовом языке, то есть вот эту вот базу, ее, естественно, нужно закладывать еще далеко за пределами магистратуры. Я, наверное, даже сказал бы, что еще на стадии вот последних классов в школах нужно уже ребятам рассказывать о волнах. На самом деле мне рассказывали. То есть у нас была вот геометрическая оптика, волновая оптика была. Рассказывали нам про строение атома, рассказывали нам про эксперименты Резерфорда. Да, это было так, скажем, факультативом, но надо отдать должное, что, надо сказать точнее, что я-то учился в лицее при МИФИ, и нам читали лекции профессора и доценты МИФИ. И, конечно, они считали своим долгом и обязанностью дать ребятам новую трактовку физики, новые явления, новое понимание. Вообще, квантовой механике вот в прошлом году исполнилось 100 лет. И, на самом деле, наука-то так-то уже закоренела. Но эффекты, которые сейчас исследуются в квантовой механике, и вообще говоря, понимание процессов и физики, они, конечно, еще не полностью исчерпаны. Я всегда люблю школьникам говорить: ребят, как вы себе представляете атом? Ну, скажем, атом водорода. Они мне все говорят: ну, это, Петрович, ну чего? Там, есть ядро, есть электроны, электрон вокруг ядра, значит, вращается. Я говорю: то есть получается, что электрон вообще на ядре не бывает. Да вы что, он там никогда, там же кулоновское отталкивание. Я говорю: в квантовой физике не так. Я говорю: в квантовой физике есть волновая функция, и квадрат модуля волновой функции определяет вероятность, плотность вероятности распределения этого электрона вот внутри атома. Я говорю: вы с большим удивлением увидите, что самая большая амплитуда вероятности как раз на ядре. Они такие сразу смотрят на меня и понимают, что то, что они мне говорили, и то, что я им говорю, у них нет возможности даже сейчас осознать это. Осознать картинку эту в голове, себе представить. И на самом деле таких примеров очень много. Вот. Но с другой стороны, коллеги, в том числе с международных конференций, они сейчас ученые. Это вот Марьяна Сафронова, наша соотечественная бывшая, она сейчас уехала за границу, работает там с мамой. Она расчетчица квантово-механическая во всех лазерных экспериментах, там начинает лазерное охлаждение, заканчивая поиском темной материи. То есть, ну, такой теоретик широкого профиля, как говорится, ну, профессиональная очень. И она мне дала свои лекции, как она читает своим ребятам квантовую физику, вот, в университете Делавэр. Я взял за основу эти лекции. Что меня удивило, вот с точки зрения построения, я не буду сейчас, так как публика все-таки широкая, я сейчас начну произносить какие-то слова, формулы, и боюсь, что это вызовет лишнее отторжение. Смысл такой, что некоторые элементы квантовой физики, которые мы даем после чтения определенного багажа знаний и последовательности, они дают сразу, как данность, и сразу человек говорит: это вот так. И сразу парень, да, или девушка, молодой студент погружается, и он это вначале принимает на веру, потому что так-то для него это пока что не ясно. И потом, сделав ну, некую петлю, да, для того, чтобы пройти вверх, так сказать, по спирали, они, соответственно, возвращаются, и потом становится ясно, а, это вот так, это же отсюда, отсюда, ну, все, действительно, все понятно. И правильно ли это? Ну, по крайней мере, оригинально, как я должен сказать. Вот наша квантовая школа, да, и вот те лекции, которые мне читали физики в МИФИ, ну, они, конечно, строятся, исходя из таких основополагающих фундаментальных вещей. С точки зрения формирования багажа и фундамента, это однозначно правильно. С точки зрения для того, чтобы перестроить мышление и дать возможность человеку сразу осознать мир, так сказать, с точки зрения квантовой физики, ну, это долгий процесс. С другой стороны, образование достаточно консервативная штука. Может быть, это и правильно.
1: Петр Викторович, вы сейчас открыли, сами того не желая, маленькую дверку в портал ада такого специфического, касаемо, как людям давать картину мира. И в Российском радиоуниверситете мы рассказывали о том, как биологи, коллеги из иннопрактики на Олимпиаде Инагрика, школьников таких старших классов, да, начиная чуть старше средних классов, они им сразу дают генетику на профессиональном уровне с подключением к настоящему лабораторному оборудованию. И у мальчишек и девчонок у них нету фактически вот этого страха, какого-то барьера сложности. Он сразу рассчитывает вот эти все генетические вероятности, они сразу видят эти ДНК, они их секвенируют. То есть когда секвенатор для него на уровне, ну извините, я не знаю, каких-нибудь садовых ножниц, он их не боится, он не подходит к ним, ва-ва-ва-ва-ва, это какая-нибудь там наноуровне этой технологии. Это именно так воспринимают дети. И, возможно, я думаю, что и ваши магистры, они точно так же, входя в, уже в ваши лаборатории, в ваши учебные аудитории, они не будут испытывать этого барьера просто потому, что рядом с ними, ну, на буквально 2-3 года старше те самые кандидаты наук, которые только что вот этот процесс создают, вот этот процесс наставничества, он, мне кажется, очень принципиальный. И тогда, вот когда мы об этом всем говорим, ведь вы сказали о школьниках. А да. Вот мальчишки и девчонки.
2: Это, кстати, в поручении президента написано. Вот пока у нас была пауза, я скачал, так сказать, вот поручение президента, чтобы не перебирать. А я просто назову, как этот пункт звучит в этом поручении. Значит, называется так: создание университета в области квантовых технологий в целях реализации образовательных программ по изучению передовых разработок в указанной области, в том числе предусматривающих вовлечение в образовательный процесс школьников.
1: О, вот
2: так что, это... Дмитрий, мы с вами вообще очень правильно сделали трек, я скажу.
1: Отсюда вопрос. Смотрите, вот слушают нас мальчишки и девчонки. Они да. говорят, ребята, деды, вы вообще-то говорите о классных делах, о классных штуках. Я тоже хочу в квантовый университет. Но получается, мне надо абитуриенту выбрать определенную кафедру в Бауманке, Лифистехе, МИСИСе, МГУ и все прочее, пройти этот путь 4 года и только потом постучаться в дверь квантового университета. Никак иначе нельзя.
2: Ой, Дмитрий, хотелось бы, чтобы было можно. Но, понимаете, получается так, что ребята, которые не пройдут вот эту замысловатую, сложную траекторию, ну, и надо сказать, что учиться и интересно, и сложно, и должен быть некий фидбэк. И парень или девушка, да, которая проходит вот эту образовательную квантовую траекторию, она должна, так сказать, хорошо ознакомиться со всеми сопутствующими образовательными, так сказать, программами и курсами. И здесь речь идет о математическом анализе, о линейной алгебре, о дифурах, это дифференциальное уравнение. Значит, физика – это квантовая электродинамика, квантовая механика, квантовая теория поля. К сожалению, вот, скажем, да, и вот в рамках предложения дать иероглиф или картинку и сказать, что это вот так, наверное, для каких-то задач это правильно, можно и, наверное, даже нужно делать. И то, что мы вот с вами так поговорили, вообще, вот вы с генетиками привели пример, да это ж то, что мы сейчас хотим сделать здесь фактически, вот, прямо один в один. Но я не знаю, будет ли это работать.
1: Я со своей стороны, как бывший инженер, скажу, но ведь если нет чувства металла, если нет чувства сопромата, конструкции, если нет чувства химии, материаловедения и всех сопутствующих навыков проектирования, ты не создашь даже лабораторное оборудование, которого сейчас не хватает. Нигде нет готового магазина с готовыми квантовыми элементами, сенсорами. Их нужно изобрести, изготовить, испытать. И вряд ли кто-то нам их продаст, даже за большие деньги.
2: Китайцы готовы продавать готовые квантовые компьютеры на ионной платформе, например. Это готовое предложение, то есть они вам продают условно черный ящик, вы нажимаете кнопки с облачным хранением, с неким сопровождением, который позволяет вам реализовывать квантовые алгоритмы, решать какие-то конкретные квантовые задачи. Прям конкретное предложение, понимаете?
1: Вот облачное хранение мне нравится. А все запросы, все сразу идет в нужную структуру, в нужную китайскую бухгалтерию, которая учтет...
2: А потом что-то идет не так, и это облако, как говорится, закрывается и превращается в тучку, вот и все. Да нет, Дмитрий, все правильно.

0: университет, он по всей своей сути является квантом с самого момента создания. Либо есть, либо нет.
1: Ну да, и кота Шрёдингера вам на знамя. Но это уже спасибо, отдельный спасибо. Вопрос. Уважаемые радиослушатели, вы ведь все слышали сами. Здесь и сейчас, в России, которая обладает колоссальным объемом научных школ, материаловедческих, инженерных школ, создается, по сути дела, новая отрасль не просто знаний, а знаний, навыков и умений по созданию той самой квантовой России, квантовых коммуникаций, квантовых вычислителей, которые будут определять наше будущее, ближайшие годы, десятилетия и, надеюсь, столетия. Петр Васильевич, благодарю вас за эту беседу.
0: Спасибо большое.

0: Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
1: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Общая сумма выплат пострадавшим после паводков в Дагестане достигла 2,3 миллиардов рублей. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете участия в соревнованиях в командных видах спорта, заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду

0: Олимпийский комитет России решение тоже есть. Оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить права Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов. Великие проходы, Избицкая и Захаровка. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Вольная Слобода, Хотинь и Мерлоги. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 8 автомобилей.
1: Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлая и Сергеевка Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны России, потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, эксплуатируя мифы о российской угрозе, чтобы за их счет продолжать войну на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Он дал европейским политикам ряд советов – не считать Россию угрозой, не пренебрегать ее интересами и как можно скорее возобновить диалог. По словам Пескова, главная ошибка Европы, превращающаяся из политического блока в военный, это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение.
3: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн, вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
1: Общая сумма выплат пострадавшим после паводка в Дагестане достигла 2,3 миллиардов рублей. Финансовую помощь получили более 65 тысяч жителей республики, сообщает Главное управление МЧС по региону в мессенджере МАКС. В результате масштабных паводков весной 2026 года в Дагестане были повреждены 123 объекта образования, из них 7 разрушены полностью. На сегодняшний день восстановлен 51 объект. Работа по восстановлению инфраструктуры и доведению выплат до всех пострадавших граждан продолжается в круглосуточном режиме, добавили в МЧС. Мощные ливни привели к масштабным наводнениям в республике в конце марта и начале апреля. В Махачкале, Хасавюртовском, Дербентском и других районах были потоплены жилые дома, дороги, автомобили и приусадебные участки. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. На русской равнине установилось скандинавское лето. За окном дождливо и не по сезону прохладно. Стоит ли рассчитывать на перелом этого погодного тренда, знает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, лето поставлено на паузу. Зонты и плащи становятся главным аксессуаром и лучшей защитой от непогоды.
4: В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 20-25, но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади, ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуации, связанные с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении МОК. Тем временем Национальная хоккейная лига оценит ситуацию после решения Международного олимпийского комитета о рекомендации по допуску российских спортсменов в контексте их допуска на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания и фрирайда в соревнованиях лыжников и сноубордистов в программу Олимпиады 30-го года. Также в олимпийской программе дебютирует сингл-микс у биатлонистов, а вот лыжное двоеборье исключено из олимпийской программы. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьем месте. Лыжные гонки. Александр Большунов начнет подготовку к сезону вместе с группой тренера Юрия Бородавка в августе в Малиновке. Ранее сообщалось о том, что Большунов отсутствует на сборе группы в итальянском Монте-Бандоне. Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем. 38-летний уроженец Омска является 10-кратным победителем Единой лиги и трижды побеждал в Евролиге. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
1: Сегодня, в среду, 8 июля, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 32, плюс 34, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженные рок-ветераны Deep Purple, мультикультурный проект парижских диджеев и технопродюсеров Acid Air, восходящие звезды британской неопсиходелической сцены группы Temples и бывший лидер легендарных The Smiths Стивен Патрик Моррисон. А открывает нашу встречу Стефан Теллен с композицией «Фрактал гитар» «Отправляются в Африку».

Стефан Теллен, Fractal Guitar, Goes to Africa, из альбома Fractal Guitar 4, выпущенного лейблом Moon June Records. Живущий в Цюрихе американский гитарист, композитор и математик Стефан Теллен известен также как лидер швейцарского квартета Sonar и один из создателей интернационального ансамбля Fractal Sextet. Музыку Теллена сложно классифицировать. Это увлекательная смесь авангардного прогрессивного рока, экспериментального джаза, минимализма и электроники, основанная на мощном гитарном груве и абстрактных математических теориях.

0: Это был талантливый гитарист и композитор Стефан Теллен. Прозвучала посвященная Биллу Ласвеллу композиция «Crossroads for Bill Laswell» из нового сольного альбома «Fractal Guitar 4».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран настоящего классического рока, британская группа Deep Purple. И хотя Иэн Гиллан и Роджер Гловер уже перешагнули 80-летний рубеж, а Ян Пейс и Дон Эри вплотную к ним приблизились, ансамбль, усиленный новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, находится в отличной форме и продолжает радовать поклонников новыми песнями. Вот одна из них – «The Only Horse in Town».

Deep Purple – единственная лошадь в городе. Из нового альбома Splat и с новым лейблом Ear Music. Deep Purple – безусловно уникальная группа. За 58 лет успешной карьеры, постоянно экспериментируя с психоделией, неоклассикой, прогрессивом, тяжелым металлом и хард-роком, они умудрились сохранить свежесть восприятия, энергию, легко узнаваемое звучание и способность писать яркие запоминающиеся песни. В общем, отличный пример для молодых музыкантов и потрясающий образец жизнеутверждающего творческого долголетия.

Это были легендарные Deep Purple. Прозвучала композиция «Guilt Tripping» – «Чувство вины» из нового альбома «Splat». А наш еженедельный обзор продолжает мультикультурный проект французских диджеев и технопродюсеров «Acid Arab» с композицией «Shahed Mehshayef».

Acid Arab Шахет Мехшаев из альбома Resonance, выпущенного лейблом All Night Long. 14 лет назад парижские диджеи и технопродюсеры Гвидо Минески и Эрве Карвальо решили попробовать соединить достижения современной электронной сцены с музыкальными традициями Северной Африки и Ближнего Востока. Опыт оказался вполне удачным, и вскоре дуэт разросся до квинтета, главной задачей которого стало создание пространства для арабской музыки в контексте современной клубной культуры. Нас завораживает восточная музыка и ее основополагающие принципы. Например, сложные ритмические структуры, которые вводят танцоров в транс, совершенно так же, как это делает Acid House, говорит лидер проекта Гвидо Минески. Мы хотим взять за основу эти принципы и, используя аналоговые устройства из арсенала техно, создать нечто новое – восточный эсид, сочетающий холодность техно и эмоциональную силу и выразительность Востока. Мы стараемся не повторять одну и ту же формулу от альбома к альбому. А совместная творческая работа с приглашенными артистами из разных стран побуждает нас расширять границы и осваивать новые территории.

Это был французский проект «Эсетер». Прозвучала композиция «Атлас» из нового альбома «Резонанс». А у нас на очереди восходящие звезды британской неопсиходелической сцены группа «Темпл» с песней «Откровение».

Temples Revelations из альбома Bliss, изданного V2 Records. Temples – группа из маленького городка Кеттеринг в графстве Нортгемптоншир. Появилась в начале прошлого десятилетия. Поначалу это был студийный проект певца и гитариста Джеймса Бэкшоу и басиста Томаса Уолмса. Но вскоре к ним присоединились клавишник Адам Смит и барабанщик Сэм Томс. Музыканты начали выступать и записываться, даже не мечтая о будущем успехе и популярности. Никто и не подозревал, что всего через пару лет группа из английского захолустья превратится в звезд новой психоделии и будет выступать на одной сцене с самими Rolling Stones. А среди ее поклонников окажутся такие авторитетные коллеги, как Ноэль Галлахер, Брэд Андерсон и Джонни Марр.

0: Это был британский квартет «Temples». Позвучала композиция «Вендетта» из нового альбома «Близ».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер легендарных «The Smiths» Стивен Патрик Моррисси с песней «Привет, ад». Sliding softly off the stool.

Morrissey, Hello Hell из мини-альбома Deluxe North Dam, выпущенного Sire Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня Morrissey. Это новая версия композиции Notre Dame.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 20.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ. Почти 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни 8 и 9 июля. Далее подробно. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет. Все оно в истории. Точка поставлена. Ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Щурова, Рубцы Донецкой Народной Республики, Ольговка и Подлиман Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах работы центра.
3: В последнее время на некоторых площадках можно услышать тезис о том, что экспорт нам не нужен, поскольку он якобы вывозит на внешние рынки часть товара, которая нужна на отечественном рынке, и излишне укрепляет курс рубля. Вот мы считаем, что такая позиция принципиально ошибочна. Во-первых, ни одна страна не может быть успешна на мировой арене без сильных позиций в несырьевом экспорте. Мы видим, какая жесточайшая конкуренция сейчас развернулась за экономическое влияние и лидерство, а несырьевой экспорт – это один из инструментов международной кооперации и формирования устойчивых партнерств и альянсов. Во-вторых, в условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост, потому что это дополнительные рынки сбыта, дающие выручку и налоговые поступления, препятствующие сокращению рабочих мест и их сохранению, и даже росту. Кстати, это прекрасно понимают наши геополитические противники, которые с 2022 года вплоть до настоящего времени вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь максимально вытеснить нас с зарубежных рынков и тем самым экономить.

0: экономически ослабить.
1: Россия справится с проблемами на бензоколонках, так же, как ранее преодолела другие трудности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации.
2: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, так же, как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
1: Спикер Госдумы подчеркнул, что сплоченность граждан и власти позволит России преодолеть возникающие сложности. Володин также заявил, что необходимо учитывать внешнеполитическую обстановку и не давать поводов для использования внутренних дискуссий противниками России. Почти 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни 8 и 9 июля. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году, когда пересдачу выбрали около 143 тысяч участников, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Возможность пересдать один предмет по выбору была введена с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году выпускники могли выбрать любой из данных предметов, независимо от набранного количества баллов. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 8 июля, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. В Омске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть третья.
1: Ужин окончился. Все с шумом вставали из-за столиков. Мои соседи тоже поднялись и прошли мимо меня. Впереди отец, благодушный и сытый, с приветливо улыбчивым взглядом. За ним мать и, наконец, дочь. Только тут я увидел ее лицо. Бледное лицо того же болезненно-желтоватого оттенка, что и луна в небе, а губы по-прежнему полуоткрыты. Она ступала беззвучно, но нелегко. В ней было что-то томное и усталое, удивительно созвучное моим собственным ощущениям. Ее приближение еще сильнее взвинтило меня. Мне хотелось реально ощутить нашу с ней связь. Пусть бы она мимоходом задела меня своим белым платьем, пусть бы на меня пахнуло ароматом ее волос. В этот миг она посмотрела на меня. Ее черный неподвижный взгляд вонзился мне в грудь, впился крепко и глубоко, мрачной темнотой заслонив ее светлое лицо, и я, ничего больше не видя, ринулся в этот мрак, как в бездну. Она сделала еще шаг, но взгляд не отпускал меня. Он засел во мне, как черное копье. Я чувствовал, как он проникает все глубже и глубже. Вот уже острие достигло моего сердца, и сердце остановилось. На какую-то секунду она задержала взгляд, а я задержал дыхание. И в эти краткие мгновения я был безвольно прикован к черному магниту ее зрачка. Но вот она прошла. И сейчас же кровь у меня хлынула, как из раны, бурно заструилась по всему телу. Что это? Что со мной было? Я словно восстал из мертвых. Может быть, лихорадка настолько затуманила мне мозг, что я всецело подпал под власть мимоходом брошенного на меня женского взгляда? Нет, мне почудилось в нем то же затаенное неистовство, та же томительная, безумная, иссушающая жажда, которую я теперь ощущал во всем. В красном диске луны, в жадно разверстых устах земли, в страдальческих стонах животных, жажда, которая жгла и терзала меня самого. О, как все смешалось и переплелось в эту душную, бредовую ночь, как растворилось во всеобщем ожидании и нетерпении. Чье это безумие? Мое или всего мира? Я был взволнован, хотел добиться ответа и пошел вслед за девушкой в холл. Она молча сидела в кресле подле родителей. Ее опасный взгляд был спрятан под опущенными веками. Она читала книгу, но я не поверил, что она читает. Если она чувствует то же, что и я, если она страдает заодно с задыхающимся миром, значит, она не может предаваться безмятежному, созерцательному отдыху. Это притворство. Попытка укрыться от чужого любопытства. Я сел напротив и стал в упор смотреть на нее, лихорадочно ожидая, не встречу ли вновь околдовавший меня взгляд и не откроет ли он мне свою тайну. Но она не шевелилась. Рука равнодушно перелистывала страницу за страницей, взгляд прятался по-прежнему. А я ждал, сидя напротив. Ждал все нетерпеливее. Я силился сломить это притворство, и таинственная властная воля напрягалась во мне чисто физически, как напрягаются мышцы. Кругом благодушно болтали, курили, играли в карты другие люди. А между нами шла глухая борьба. Я чувствовал, как она обороняется, как запрещает себе поднять взгляд. Но чем больше она противилась, тем упрямее добивался я своего. И сила была на моей стороне, ибо во мне жило ожидание всей истомленной земли и страстный жар обманутого в своих чаяниях мира. И как влажная духота ночи теснилась мне в поры, так моя воля теснила ее волю. И я не сомневался, что скоро заставлю, да, заставлю ее поднять на меня глаза.
2: Я расскажу тебе о самом радостном событии моего детства и прошу тебя, не смейся надо мной. Потому что, как оно не ничтожно, для меня, ребенка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней. Ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно расхрабрившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь. Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела, если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом, увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим, одним единственным взглядом, я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры. И это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву. Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас. Я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр, и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьезно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилось сердце. Уж не возникло ли у нее подозрений, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама оказалась смущенной. Она нежно поцеловала меня, чего никогда не делала, раз и другой. Посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение, и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилось у меня сердце. Только одной мыслью откликнулась я на слова матери. Мыслью о тебе. Но мы ведь останемся здесь, с трудом промолвила я. Нет, мы переедем в Инсбрук. Там у Фердинанда прекрасная вилла. Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребенок, боролась против всесильной воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, все делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе. Каждый день, вернувшись домой, я видела, что еще одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квартира, а с ней и моя жизнь. И однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и все вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки для матери и для меня. Здесь мы должны были провести еще одну ночь, последнюю, а утром уехать в Инсбрук. В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала, и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю. Но вдруг мать куда-то отлучилась, я вскочила и, как была в школьном платьице, пошла к тебе. Нет, я не шла. Какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери. Я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова, я и сама не знала точно, чего я хотела, упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над одержимостью 15-летней девочки. Но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной площадке, скованная страхом и все же подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая ее от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий пронзительный звон и сменившую его тишину. Когда вся кровь во мне застыла, когда сердце мое перестало биться и только прислушивалось, не идешь ли ты. Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру, и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною 4 шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила бы по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было. Я еще ни о чем не знала, именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала. Я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу. Я даже не завернулась в одеяло. Я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись. Приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться. Так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу. Наконец, вероятно, было уже около 2 или 3 часов, я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром. Я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам. Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожа держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой? Да, это был ты, любимый. Но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос. Ты возвращался домой с какой-то женщиной. Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром в 8 часов меня увезли в Инсбрук. У меня больше не было сил сопротивляться. Мой ребенок вчера ночью умер. Теперь я буду опять одна, если мне суждено еще жить. Завтра придут чужие, одетые в черное, развязанные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки. Но что значит цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова. Но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в В те бесконечные 2 года, проведенные в Инсбруке, от 16 до 18 лет, когда я словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне. Мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания. Молодые люди домогались моего расположения, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала. Я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому. Поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю 10 улиц этого маленького городка, где прожила целых 2 года. Я горевала и хотела горевать. Я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить мое неутешное горе не видеть тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти. Хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая 1000 мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание. Я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие, малозначащие случаи. И от того, что я без конца повторяла минувшие мгновения, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти, и все испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь. Только тобой жила я в то время. Я покупала все твои книги. Когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через 13 лет, продолжить ее без запинки. Каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой. Я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя. А когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя. Вот ты входишь в зал, вот садишься на свое место. 1000 раз представляла я себе это, потому что один единственный раз видела тебя в концерте. Но к чему рассказывать обо всем этом? Об исступленном, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребенка. Зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда еще ребенком? Мне исполнилось 17, 18 лет. На меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь или только игра в любовь к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня немыслима, невозможна. Одно уже поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной. Но с окончанием детства, с пробуждением чувств, она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинуясь безотчетному порыву, позвонила у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью – подарить себя, отдаться тебе.
1: За дверьми залитого огнями дома раскинулась ночь. Долина тонула во мраке, а небо блестело влажной чернотой, как мокрый мох. И здесь все еще не было прохлады. И здесь повсюду, как и в своей крови, я чувствовал опасное сочетание жажды и опьянения. Какая-то нездоровая влажность, словно испарина больного, легла на поля, и молочно-белый пар шел от них. Душная мгла призрачно озарялась отдаленными вспышками. Луну окружало желтое кольцо, и от этого еще злее казался ее взгляд. Я чувствовал небывалую усталость. Рядом оказался забытый с утра плетеный стул. Я опустился на него и замер без движения. Руки и ноги повисли, как чужие. И тут, безвольно приникнув к гладкому камышу, я вдруг ощутил томительную жару, как наслаждение. Она уже не терзала меня. Она сладострастно ластилась ко мне. И я ей не противился. Только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и тем более глубже воспринимать природу. Все то живое, что обступало меня. Что-то мягкое, обволакивающее, как полип, льнуло ко мне. Меня целовала тысячеустая ночь. Я лежал и чувствовал, что сдаюсь. Отдаюсь чему-то, что меня обнимает, обволакивает, пьет мою кровь. И впервые в этих душных объятиях во мне проснулась чувственность женщины, блаженно отдающейся упоению любви. Сладостно и жутко было мне вдруг, потеряв волю, всем существом отдаваться природе, чудесно ощущать, как нечто незримое нежно касается моей кожи и постепенно проникает внутрь, расслабляет суставы, и я не противился этой истоме. Я покорялся новым ощущениям и только смутно, как во сне, чувствовал, что ночь и тот загадочный взгляд – женщина и природа, что они одно, то, в чем так сладостно раствориться. Временами мне казалось, что этот мрак – только она, женщина. И тепло, которое окутывало меня всего, ее тело, подобное моему, разлитое в темноте ночи, и, ощущая ее сквозь дремоту, я самозабвенно растворялся в этой черной, теплой, чувственной волне.

письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о воде, земной и небесной, вместе с профессором Натальей Леонидовной Фроловой, член-корреспондентом Российской академии наук, заведующей кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Наталья Леонидовна!
2: Здравствуйте!
1: Вы знаете, я тут с удивлением обнаружила, что ваша кафедра, которой вы заведуете, кафедра гидрологии суши в МГУ, была основана в 1944 году, то есть во время войны. И знаете, это выглядит по меньшей мере неожиданно. Но вот война, вот как будто нет других забот, и вдруг открывается кафедра гидрологии. Почему это произошло?
2: Потребность в гидрологах, то есть людей, которые занимаются изучением водных объектов, она была необходима и фронту, конечно. Это всевозможные переправы, та же самая дорога жизни, которую гидрологи обеспечивали по Ладожскому озеру. Они, собственно, прогнозировали толщину льда, прокладывали дороги. То есть без гидрологов это было сделать очень сложно. Нагрузка на лед, то есть ледовые всякие расчеты, они были просто необходимы. Также просто не пустишь такое количество техники. Ну, а кроме этого, и другие вещи, которые переправы, да, форсирование рек. Нужно было знать и рельеф, нужно знать было режим этих рек, прогнозировать, как будут они вскрываться. Возможно ли тот же лед, который на реках устанавливался, возможно для прохода техники и так далее. То есть нужны были специалисты, их было немного. Был такой институт, Московский гидрометеорологический институт, он готовил тогда гидрологов, еще перед войной был образован. Но, конечно, этих специалистов не хватало. И плюс понимали, что война тоже заканчиваться
1: ну
2: скоро
1: да,
2: будет.
1: Мы уже понимали, что
2: и нужно было восстанавливать народное хозяйство, нужно было строить водохранилища, гидроэлектростанции и многое другое. И тут, конечно, нужны были специалисты именно в этой области. Но не только кафедра гидрологии в эти годы образовалась на нашем факультете, и кафедра метеорологии, на год позже кафедра географии, позже геохимии ландшафтов и многие другие, которые в это время образовались. Отчасти это было, веяние времени, и необходимость уже дальнейшей дифференциации географической науки. То есть сейчас у нас на факультете уже 15 направлений географических исследований. Был ректор МГУ в Москве, когда университет вообще был в эвакуации, но в Москве тоже продолжал действовать. И ректором был гидролог Борис Павлович Орлов. Деканом факультета во время, собственно, такого образования был Сергей Дмитриевич Муравейский, он тоже был гидролог. То есть, как-то и административной, что ли, здесь линия сработала. То есть эти люди, они помогли такому интересному образованию целого ряда кафедр.
1: Ну и как? Вот оправдала ваша кафедра, ваши выпускники, вот те надежды, которые на нее возлагали, я имею в виду по восстановлению народного хозяйства, новой индустриализации, по развитию?
2: Конечно, первые годы после войны это было бурное строительство гидроэлектростанций в Сибири, и наши студенты и преподаватели участвовали в изысканиях, расчетах гидрологических для того, чтобы построить эти плотины. Ведь нужно было не так просто, нужно было посчитать строительство каналов, растительных систем, то есть масса всевозможных мероприятий, которые водный транспорт развивался, и там тоже нужны были гидрологи. В прошлом году мы отмечали 80 лет нашей кафедры. У нас было подготовлено больше 1300 высококлассных специалистов. Мы, в общем, гордимся этими людьми, потому что они гордость нашей гидрологической науки. И сейчас, я могу с уверенностью сказать, что кафедра – это не просто такое учебное подразделение, это крупнейший центр научный, учебный центр вообще в нашей стране. То есть мы сейчас конкурентоспособны с любым институтом, который занимается гидрологическим исследованием, потому что у нас специалисты разных направлений, у нас очень хорошие, талантливые студенты, которые приходят, которые интересно этим заниматься. И это большой коллектив, в сумме, наверное, больше 100 человек, которые работают в этой области.
1: А вот эти вот проекты по, как говорят, повороту рек, нет никакого поворота, мы понимаем, по переброске части стока, их тоже, они рождаются тоже в недрах вашей кафедры?
2: Нет, на кафедре мы этим не занимались. Занимались другие институты. Нас как-то уберегло от этих проектов.
1: Мы сейчас опять как-то об этом пошел разговор.
2: Идея витает в воздухе.
1: Ну, вот вы же говорили, что на йоге проблема с пресной водой.
2: И идея эта рассматривается на разных уровнях, и техническом, и таком гидрологическом. Но очень далеко до ее осуществления. То есть прежде чем решить вопрос, действительно нужна ли эта переброска, нужно провести колоссальные расчеты, чтобы не допустить ни экологических рисков, чтобы это было экономически оправдано, эффективно. И, в общем, это не так просто. Поэтому, ну, надеюсь, что все-таки люди смогут достаточно серьезно подойти к этой решению.
1: Но на самом деле такие действующие проекты, они в мире есть.
2: Конечно,
1: есть. Те же Соединенные Штаты, у них же тоже проблема в центральной части.
2: На самом деле даже большая переброска, как ни странно, в Канаде.
1: А, даже в Канаде, которая на первом месте по количеству пресной воды на душу населения.
2: Как вы думаете, почему там такие большие объемы переброски? Там это сделано для обеспечения энергоснабжения. То есть, чтобы вот эта энергосистема, она работала устойчиво вне зависимости от количества воды в разных речных бассейнах. И вот переброска осуществляет для повышения эффективности этой энергосистемы.
1: А там гидро?
2: Гидроэнергетика, да.
1: Гидроэнергетика, ага. То есть они таким образом поддерживают определенный уровень во всех реках, да, чтобы как бы они работали, ну, понятно.
2: И в Китае сейчас крупномасштабные довольно переброски по всей стране для водоснабжения того же самого Пекина. Они немножко другого уровня, чем, скажем, было у нас в среднем Азия, там это в трубах вода перебрасывается, и там, конечно, основная цель это водоснабжение. Не орошение, не мелиорация, а именно для водоснабжения таких крупных промышленных и населенных пунктов.
1: А вот они же рис выращивают, а это же культура, которая столько воды требует в Китае, вот откуда они ее берут?
2: Скажем, в тех областях, где у них же довольно полноводные реки, и Синзы, и Хуанхэ, там, в принципе...
1: А, всё-таки...
2: Конечно, вода-то есть, и огромное водохранилище, там, три ущелья, это крупнейшее водохранилище в мире. В принципе, с водой-то не так плохо у них.
1: 1300 высококлассных специалистов вы подготовили за 80 лет, а мне кажется, это очень мало. У нас вообще есть вот сегодня, ощущает наше хозяйство народное, наша страна, дефицит в гидрологах?
2: Наверное, ощущает, потому что не кричат на каждом углу, дайте нам гидрологов, да, но ребята, кончающие, скажем, университет, они находят применение во многих областях, институтов, изыскания проводят. А проблема в том, что труд гидрологов не очень высоко ценится, и зарплаты как бы не очень высокие, скажем, в академических институтах.
1: Это касается огромного количества.
2: Да, но, тем не менее, кроме нашей кафедры, есть еще ряд университетов, которые готовят гидрологов. Это Санкт-Петербургский, Томский университет, Пермский университет. Там кафедры гидрологии достаточно уже такие много лет работающие и тоже готовящие хороших специалистов.
1: Но мне кажется, даже вот в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых, природного сырья, минерального, органического, там гидрологи нужны.
2: Ну, не везде нужны. Это водоснабжение, гидроэнергетика, мелиорация,
1: нет,
2: водный транспорт.
1: Ты проходишь водный горизонт, ты должен знать, быть готовым, понимать, как. Гидролог нужен везде.
2: Гидрологи и гидрогеологи.
1: Еще гидрогеологи есть
2: наши
1: у вас.
2: Коллеги.
1: Все, поняла.
2: Это на геологическом факультете наши очень близкие друзья и коллеги гидрогеологи. Мы, конечно, вместе.
1: Любое крупное строительство без вас никак.
2: Конечно, конечно.
1: То есть, мне кажется, нужно очень много специалистов.
2: Ну, да, согласна. Прогнозы должны гидрологически выпускаться вот того же самого весеннего половодья. Это можно сделать, только имея, конечно, хорошее образование. Студентов,
1: вот я вам скажу, вот сейчас бы я пошла учиться на гидролога. Но это же какая потрясающая романтика. Я посмотрела фотографии ваших студенческих вот этих выездов на практику, в экспедиции. По-моему, это очень интересная профессия. И если кто-то еще в чем-то сомневается, прямым ходом на географический факультет становитесь гидрологами. Они нужны стране, и это просто потрясающая романтика. С нами в студии была профессор Наталья Леонидовна Фролова, член-корреспондент Российской Академии наук, заведующий кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ имени Ломоносова.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Слово
3: – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
9: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
9: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
8: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
9: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
8: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
9: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
8: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически